0: Things.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Забывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личико, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.com.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда это с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это...
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
2: Почему пошли этим путем?
1: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
1: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
1: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
1: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
3: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime,
1: anywhere. Простые. Daddy, what are you doing? Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком»

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.

0: радио. Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Радио 89.1 FM.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: 7 утра в Израиле, 26 августа, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйаль Замир встретился с военнослужащими разведывательного подразделения на границе с сектором Газа и высоко оценил их работу. Визит состоялся после новых жалоб разведчиц на игнорирование предупреждений о подозрительной активности. Замир посетил 414-е подразделение боевой разведки на базе РАИМ. Он заявил военнослужащим, что их работа является критически важной частью оборонной системы Израиля. «Вы – наши глаза на передовой, первыми выявляющие угрозы проникновения и мобилизующие силы», отметил начальник генштаба. Замир также подчеркнул, что одним из главных уроков 7 октября стало требование внимательно относиться к сообщениям военнослужащих при оценке угроз и принятии решения. Перед нападением Хамаса 7 октября разведчицы на границе Газа неоднократно сообщали о признаках подготовки террористов к атаке. По словам некоторых военнослужащих, их предупреждения не получили должного внимания. Одной из причин они называли сексизм. В начале августа разведчицы вновь заявили о подозрительной активности в секторе и выразили опасения, что ситуация повторяет события, предшествовавшие атаке 23 года. Сегодня рано утром в Тель-Авиве на улице Дерех Менахем Бегин грузовик сбил мужчину в возрасте примерно 25 лет, ехавшего на электросамокате. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Ихилов. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. На шоссе 675 недалеко от Нир-Яфа минувшей ночью столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии были тяжело травмированы двое мужчин в возрасте примерно 30 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу АЭМОК в Афуле. Судя по сообщению МАДА, тяжелые травмы получили оба водителя. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Минувшей ночью в Оракиве в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 55 лет. Раненый был доставлен в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Начато расследование. Полиция Капитолия США задержала в Вашингтоне 35-летнего жителя Калифорнии Филана Тамдуя Ле, в кузове пикапа которого находилась гильотина. Машина была обнаружена накануне на East Capitol Street, рядом с комплексом Капитолия и зданием Верховного суда США. По данным полиции, пикап был припаркован с нарушением правил. Ле, приехавший в Вашингтон из города Джулиан в Калифорнии, был задержан по подозрению в ношении опасного оружия. Гильотину изъяли. Следователи изучают биографию задержанного пытаются установить, почему он проехал через всю страну в Вашингтон и с какой целью привозил гильотину. Полиция пока не сообщала, высказывал ли задержанный какие-либо угрозы, была ли конструкция пригодна для использования. Фотографии пикапа с возвышающейся над кузовом гильотины распространились в соцсетях еще до официального сообщения полиции. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, и жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 37, на Голландских высотах 38, в Твери, на побережье реки Нерет 39, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 6 минут утра, 26 августа 26 года. Вы слушаете прогревшего на Первом радио с Крис Кипнис.
1: На и добрейшее что-то как-то звук какой-то странный, секундочку.
0: На и добрейшее что-то как-то.
1: На и добрейшее что-то как-то, как будто бы утро, как будто бы с новым днем нас, как будто бы вы клевые. Спасибо, что слушаете Первое радио. Да, Лен Семенова?
2: Да, спасибо всем, кто слушает Первое радио. Доброго утра всем, кто вместе с нами проводит это время. Я вам хочу сказать, ребята, вообще я забыла, что я хотела сказать. Да, спасибо. Кристина Кипнис, просто у меня здесь в наушниках было что-то глухо-глухо, да, а сейчас...
1: Вот,
2: так раз
1: избил да меня
2: будет,
1: это.
2: Да будет звук. Андрей Ежов, да?
0: Здрасте, друзья.
1: А вот и звук.
0: А вот и звук. Ну что, у нас впереди много интересного, конечно же, хорошие, интересные, а порой и упоротые, что уж греха таить, новости. У нас День артиста, естественно.
2: Да.
0: У нас... Что? Что у нас еще? Гороскоп у нас.
2: Обязательно. Расскажем
0: праздники.
2: Расскажем однозначно.
1: А еще новинка классической исполнительного музыки. Искусство гага.
2: Да, все, как умеет Света Карабут, она все расскажет, всякую разную интересную историю.
1: А умеет так вот
2: умеет.
0: Ловим ритм этого утра вместе с Монатиком и его песней, которая так и называется «Love It Rhythm». Давайте послушаем ее.

0: Прогрев шоу. На пять.
1: Продолжаем ловить ритмы этого утра вместе с праздничками. Поехали. Что же у нас во главе угла?
2: Но прежде чем мы начнем говорить про праздники, я все-таки упустила из-за того, что сбилась, сама себя сбила.
1: Так.
2: Значит, момент. Во-первых, сегодня красивая дата. 26/8/2026. И самое главное, три восьмерочки.
3: А, то есть 26-й это восьмерка.
2: Ну, конечно, 8,
3: ребята,
2: 8-й месяц.
3: Если ваше число восьмерка, вы представляете, в каком, как вам сегодня попрет вообще?
2: А вообще, если говорить, давайте так немножечко по феншую добавим нашу программу.
3: Феншую этому
2: вот если говорить по феншую, то 8-8 это двойная цифра денег.
3: Серьезно?
2: Да.
3: А если эта цифра 8 тройная, то много денег?
2: То получается удача и деньги. Два в одном. Как мужской шампунь. Два в одном.
3: Ты знаешь что? Я вот, кстати говоря, искала мужской шампунь два в одном, но нифига. Везде
1: обычно 12 в одном.
3: Три в одном. Это минимум.
2: Почему Head and Shoulders? Head and Shoulders. Вот этот вот шампунь, он два в одном есть.
1: Девочки, вы замечали, как выглядят мужские шампуни и женские? Вот если так посмотреть, женские средства по уходу и так далее. Обычно как женские средства
2: красиво
1: по уходу? Что там написано? Нет.
2: А, написано?
1: Там как раз написано: для истонченной, убитой в хлам, просто разорванной в клочья кожи.
2: Вообще нет.
1: Для убитых волос. И у мужчин что написано на шампуне? Сила торнадо.
2: А, ну обычно...
1: Продезодоранты
2: какие-нибудь. Ладно, подожди, но мы не об этом. Итак, сегодня, смотрите, так как я уже сказала, да,
3: красивая дата,
2: деньги, удачи.
3: Три восьмерки,
2: и вот смотрите, день привлечения удачи.
3: Как это надо делать? Как это делать
2: смотри,
3: правильно?
2: Смотри, во-первых, мысли.
3: Так.
2: Во-вторых, настрой.
3: Так.
2: И даже если у тебя все идет мимо твоей жизненной кассы, не обращай на это внимания, не живи эмоциями. А вот попробуй найти или вспомнить какое-то свое состояние души, когда тебе было хорошо. Сохрани это.
3: Ага.
2: И практикуй.
1: Слушай, стелишь ты очень красиво.
3: Практикуй, не практикуй, понимаешь?
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Продолжай, да продолжуй.
2: День радуги. Давайте перейдем на другую тему.
3: А еще сегодня день устраивания секретиков. Все помнят, да? Все помнят, как в детстве мы это делали.
2: Я обожала.
3: Я делала эти секретики под какими-то кустами. Вот это вот. Тащили туда какие-то бумажки, цветы, стеклышко, если нашел красивое, прозрачное именно стеклышко.
2: Это вот вообще
3: кусок,
2: идеально.
3: Это вообще идеально.
2: А если дно от бутылки? Это, ты считай, вообще лотерейный билет вытащил.
3: Слушайте, сегодня еще праздник 13-й кошки. А чего, откуда 13-я кошка? Что это вообще?
1: У кошки всего их 9. Что, на 4 жизни подольше пожелать?
2: Нет, но это не жизнь. Это именно 13-я кошка.
3: А, это, короче, это праздник сильных и независимых женщин.
1: Может быть, это наоборот про какую-нибудь чертову дюжину, что-то связанное с плохим негативом.
2: Возможно, надо, знаешь, вот смотри, в Японии или в Китае, да, число 13 не любят. Вот надо им позвонить, спросить, они по-любому тебе что-то да объяснят. Андрей, с праздником.
1: В смысле?
3: Баба. Сегодня она намекает, намякивает, тонко
1: намякивает,
3: да, что сегодня Международный день актера.
1: Я ж обмякивал.
2: Давай.
1: Спасибо.
2: Раскрывайся.
3: Раскрывайся.
2: О, изобрази, да, вот. Лена, секундочку.
1: Музыка, друзья.
2: Подожди.
3: Подожди.
2: Смотри, значит, Андрей, представь. Ты маленькая девочка лет 5. Ты готовишься к утреннику, и у тебя очень главная роль. Ты первая, которая выходит на сцену и читает стихотворение. Давай.
3: Читай стихотворение.
2: Но помни, ты маленькая девочка, тебе 4 года.
1: А Ларочка не выйдет. Ларочка в туалете закрылась и плачет. Так. День музыкальной йоги. Слушайте.
2: О, это круто.
1: Я на днях наткнулся, вот как нельзя кстати, наткнулся на йогу, тоже на музыкальную, которую делали под разную музыку, абсолютно для йоги неподходящую. И там женщины сидят, в какой-то позе стоят непонятные и так далее. И там музыка: «Привет с большого поддона».
2: Кажется, знаешь,
1: и они должны ловить вот этот вот ом.
2: Нет, я думаю, что не, здесь не дзен, а здесь, знаешь, вот именно контроль своего тела.
1: Понятное дело.
2: Потому что хочется же все равно, как бы, даже если тебе...

0: Нет.
1: А это йога.
0: А, спасибо. День собак в США.
1: Тоже, получается, день тебя шабак. Поздравляем.
0: Да,
1: что-то. А что, сегодня все для Андрея, что ли?
0: Совершенно верно.
2: Да, и тоже и для Андрея сегодня день туалетной бумаги. В кое-то веки.
0: Мы еще сейчас доберемся до гороскопа и узнаем.
1: Что там у Дев или что там у Андрея? Отдельным будет прогноз. А для Андрея?
0: День проверки здоровья в США. Всего 5 лет. До этого, видимо, не проверяли. А сейчас вдруг 5 лет назад решили в 2021 году, что нужно после короны все-таки на здоровье провериться.
1: Но самое главное, что 26 августа 1791 году США запатентован пароход.
2: Прекрасно. Угу. Все сейчас любят. Вот, например, как Марк все время мне, Марк Кричевский, он мне все время говорит, я так люблю все эти круизы. Да, но иногда это так дорого.
1: По-моему, он любит вообще все, что связано куда-то поехать.
2: Ну да, все же знают, что он посетил все страны мира, правда, в Ютубе.
1: Такой неприятный человек.
0: Ход плывет. Так, у нас 26 августа 1858 года впервые передана новость с помощью телеграфа.
2: О, хорошо.
0: Это круто.
1: Ой, а смотрите, а еще можно я в США опять верну
2: вас?
1: Давай. Значит, 26 августа 1884 году в США запатентован линотип.
0: А что такое линотип?
1: Я думала, вы знаете.
2: Линотип — это наборная машина для отливки из гарта целых строк текста.
1: Видишь, казалось бы, такое вот прекрасное название, а как это важно.
2: Линотип у меня такой, да, вот у меня такая же ассоциация.
1: Если вдруг когда-нибудь я опять заведу еще одного кота, он у меня будет, я его назову линотип.
0: Грубо говоря, и фенотип еще.
2: Да.
0: На самом деле, это такой, знаете, линотип — это остатки докомпьютерной эры. То есть такого докодного времени.
1: Ребята,
0: получается.
2: Куда он полез?
1: Во-первых, в США день равноправия женщин, так. А в Испании битва томатов.
0: А, битва томатов — это
2: слушай,
0: круто.
2: Главное, чтобы этот томат был, ну, таким мягким, потому что если тебе зарядят куда-нибудь в голову, кидаясь в глаз, это вот таким вот зеленоватым, то это такая себе история.
0: А мне знакомая, знакомая, которая живет в Испании, рассказывала, что многие есть компании, организации неофициальные. Есть официальные, которые проверяют томаты на зрелость и на мягкость перед этим праздником.
1: Много получают? Потому что, я хочу там вот работать.
0: Потому что очень много травм до этого было и сейчас есть.
1: Ну, конечно же.
0: И одному человеку даже выбили глаз.
2: Ужас какой. Ну, вот то, о чем мы говорили.
1: Но слух-то не выбили.
0: Да, совершенно верно. Сегодня 68 лет доктору Албану, дорогие друзья, поэтому давайте сведем наши олдскулы и послушаем It's My Life.
2: Давай. Ай, ю-ху!

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
7: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
10: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
11: Голоса первого радио.
12: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
13: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
12: Павел Маргулян.
14: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Остаемся на гороскопе, друзья. Поехали!
2: Значит, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды предупреждают. Сегодняшний день таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими. Будьте осторожны, сегодня все склонны ко всевозможным разборкам, придиркам и, как результат, к обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, нужно сегодня постараться удержаться от критики, даже справедливой, и желание одним махом разобраться со всеми проблемами. Ну а если прям так и тянет с чем-то разобраться, ну разберитесь с завалами в квартире. Сегодняшний день просто идеален для генеральной уборки.
3: Что же, Кристина, с собой.
1: Что же Кристина скажет нам про овнов?
3: Про овнов очень все круто, потому что сегодня овнам стоит пересмотреть рабочий ритм, а не просто ускоряться. Mm-hmm. Значит, в задаче может быть лишний этап, который давно съедает время и не дает правильно результата. Если кто-то предлагает новый способ, не отвергайте его только из упрямства, а просто скажите «нет».
1: Тельцы, вам этот день может подсказать нестандартное решение в вопросе работы, дома или личного комфорта. Не цепляйтесь за старый порядок, если новый вариант выглядит проще и честнее. В денежных делах полезно проверить мелкие условия, а не ориентироваться на общее впечатление.
2: Так, идем дальше. Близнецы, идем. В вашу голову сегодня может прийти идея через учебу, дорогу, новости или разговор с человеком из другой среды. Не превращайте ее сразу в большой план, сначала найдите какой-то практический шаг. Ваши мысли сегодня будут точнее, если не распыляться на все темы сразу.
3: Вот, а это, кстати, хорошо, потому что за двумя зайцами погонишься, да, ни одного не поймаешь. Раки, вам день может показать, где в общих делах стало слишком много неопределенности. Не берите на себя чужую часть ответственности только потому, что так быстрее и спокойнее. В вопросах денег, доверия или семейных договоренностей больше озвучивайте условия предприятия. Прямо, то есть прямо говорите, что вам надо.
1: Львы,
2: звезды. Что тебе надо, что тебе надо,
3: ты я скажи, тебе, ты скажи,
4: что тебе надо, что тебе надо, может дам, может дам, что ты хочешь.
1: А хочем мы львов.
2: Хочем?
1: Да, хочем.
2: Хочем львов.
1: Хочем.
3: Очень хочем. Хочем.
1: Все.
2: Хочем.
1: Правильно. Львы, звезды...
2: Неправильно, ну ладно.
1: Ну ладно. Львы, звезды советуют внимательнее отнестись к ресурсам, времени и личной выгоде. После яркого фона предыдущих дней важно понять, что действительно дает результат, а что только выглядит эффектно. В работе может помочь точный расчет или честный разговор о цене вашего участия.
2: Цена вашего участия, как хорошо звучит.
1: Стоит ли игра свеч, друзья?
3: Да. Что наша жизнь? Игра.
2: Так, девы. Сегодня
1: что из девы вышло?
3: Игра.
2: Очередной комок, да? Девы, сегодняшний день поможет вам увидеть то, что другие пропускают. День подходит для правок, документов, анализа, планирования и любых задач, где важна точность. Но не превращайте свою внимательность в придирчивость. Иногда достаточно исправить какой-то один ключевой пункт.
3: То есть нюанс.
2: Нюанс. Именно нюанс.
3: Весы, вам сегодня может понадобиться пауза от чужих мнений и красивых советов. Не все, что звучит умно, подходит именно вам. В работе и личных делах лучше опираться на факты, а не на желание сохранить приятную атмосферу. И есть совет дня. Спокойно подумайте о том, чего вы хотите на самом деле.
2: О, кстати говоря, иногда это мало того, что философски, это практически невозможно. Он так переходит эта думка, вот эта мысль, она все время переходит в разряд риторических.
1: Жалим скорпионов. Сегодняшний день
2: мы с ними делаем?
1: Жалим.
2: А, жалим.
1: В ответку, в смысле.
2: Жарим.
1: Ну, если хочешь, пожарим.
3: Где ты жарил?
1: Я, кстати, ел.
3: Кстати,
2: кого? Жареного скорпиона? Обалдеть,
1: извращенцы. Это было дело в Таиланде.
2: Извращенцы, так, ну поехали.
1: Скорпионы. Сегодняшний день может принести неожиданный поворот в домашней, семейной или внутренней теме. Не пытайтесь вернуть все в прежний вид, если новый порядок снимает часть напряжения. В разговоре с близкими сильнее сработает конкретное предложение, а не скрытая проверка на понимание.
2: Стрельцы, вам звезды рекомендуют сегодня осторожнее общаться с громкими идеями и быстрыми выводами. В работе или в учебе лучше сначала проверить источник, срок и условия, а уже потом соглашаться. Совет дня. Не давайте сегодня лишних обещаний.
3: Вот. Это очень важно вообще всем. Козероги. Этот день поможет увидеть, где старая финансовая или рабочая схема больше не выгодна. Не держитесь за привычный способ только потому, что не он надо. Когда-то был надежным. Возможно, пора пересмотреть оплату, обязанности, расписание или подход к большой задаче.
1: Большая задача. Вот для каждого она своя получается. Для кого-то большая задача — сходить в магазин за покупками.
3: Ну, извините.
1: А для кого-то открыть бизнес. Поэтому все зависит от ситуации. Водолей. Сегодня вдруг появится резкая ясность в делах и желание поступить по-своему, как будто гороскоп возмущается. Это хороший день для новой идеи, смены формата, личного заявления или выхода из неудобной роли. Но прежде чем что-либо делать, обязательно проверьте, какое решение дает свободу, а какое просто выглядит бунтом.
2: Вот где это, как это, где эта грань, где эта граница?
3: Где это видано, где это слыхано?
1: Она сегодня песни придумывает.
2: Она бунтует.
1: Накидывай, давай, Майя.
3: Я, кстати, в детстве этим занималась.
1: Чем? А кто не занимался?
3: Песни.
1: А кто этим не занимался?
3: Не знаю.
2: А кын просто. Что вижу, то пою. Рыбы, вам сегодня лучше не спорить с внутренней потребностью. В тишине. Вокруг может быть много идей, предложений и неожиданных поворотов, но не каждый из них требует вашего участия. Если чувствуете усталость, выбирайте в закрытый режим и доделайте то, что давным-давно висит в фоне.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
8: Прогрев шоу на первом.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, ребят, прогрев шоу продолжается. Вы на первом радио 89.1 FM, ваша любимая волна. В студии у нас Кристина Кипнис.
2: Наидобрейшего утра. И здесь же с нами Андрей Ежов.
3: Лен Семенова, соответственно,
1: да,
3: тоже тут.
1: Доброго утра всем, ребят. Я прочитала потрясающую, на мой взгляд, новость. Хотя тут возникают немножко вопросики. Новость пришла вчера о том, что синоптики наши обещают, что конец августа в Израиле будет аномальным. То есть, помните, да, что вот у нас тут буквально сколько, недели полторы назад, вдруг чудо случилось, пошли вот эти проливные дожди и все такое прочее. Короче, оказывается, синоптики говорят, что дожди к нам возвращаются.
2: И в августе?
1: Да, вот именно сейчас. То есть пока европейцев вот там крутят торнадо и все такое прочее, израильтяне достают зонтики прямо посреди августа. То есть нас ждут дожди. Я посмотрела прогноз погоды, оказывается, там в субботу нам обещают действительно дождь.
2: А можно где-нибудь написать, что Баба-Яга против?
1: Нет, я тебе хочу сказать, что, в принципе, дожди в Израиле — это очень круто, хотя бы вот эту вот всю пыль прибьет, и будет немножко легче дышать из-за этого. Что думаете, коллеги?
3: Я?
2: Я не хочу.
3: Почему?
1: Что
3: опять?
1: Что опять?
2: Да, опять дожди. Дожди, опять. Нет, я хочу, чтобы было солнышко, чтобы было тепло.
1: Так будет солнышко, будет тепло.
2: Ну нет, по-моему, сейчас просто великолепно. Смотри, жары так таковой нет. Ну, по мне. Угу. По мне жары так таковой нет. А я вечером даже прохладненько.
1: Я знаю, ребята, это Эль-Ниньо виноват.
2: Думаешь?
1: Абсолютно.
3: Нет, во всем виноваты евреи.
1: Ну, тут одно с другим связано, ты же понимаешь.
3: Коррелируется, да?
1: Евреи всегда во всем виноваты.
2: Ну, знаете, а с другой стороны, я вот сейчас подумала про природу. Как бы тогда Кинерет, получается, пополнится водой, правильно?
1: Вот.
2: Соответственно, будут урожай будет.
1: Да, абсолютно,
2: да?
1: Точно.
2: А сколько, они говорят, сколько по времени будут идти дожди?
1: А
2: ну,
1: я,
2: плюс-минус.
1: А я сейчас скажу
2: а
1: тебе.
2: Скажи, пожалуйста.
1: Я дожди, вот смотрю, так, косы, что у нас? Вот смотри, дожди нам обещают, ну, по предварительным.
2: Это в субботу начинается,
1: в субботу,
2: да?
1: И воскресенье.
2: А, и все?
1: И все, да. То есть это вот такая дозированная.
2: Хотя,
1: такая
2: возможно,
1: вот
2: это в каких-то определенных районах, может, например, на севере.
1: Абсолютно точно. Вот, поэтому я лично, например, не против. Пускай дождик пройдет где-нибудь
3: где-то рядом.
1: Ночью. Вот. Но вот то, что машина будет такая в кропочку,
2: ой,
1: это такое.
2: Кстати,
1: себе.
2: Да, дождь-то будет грязный.
1: Но и тем не менее, хоть пыль вот эту прибьет, а то невозможно же дышать, будет легче нам. Да,
2: ну, возможно. Так, ну что, наш первый час подходит к своему логическому завершению, но это не значит, что мы вас просто так вот оставим без ничего, включим вам музыку, потом там будут реклама, потом новости и так далее. Нет, сегодня на первом день артиста.
1: Да,
2: да. И проект это наша соведущая с Андреем Лены Семеновой. Угу. И сегодня наша героиня яркая, дерзкая и абсолютно узнаваемая Ширли Мэнсон. Между прочим, она является вокалисткой легендарной группы Garbage. В конце каждого часа добавляем в эфир немного ее фирменного рок-н-ролльного характера. Так что что, дорогие друзья, громкость можно не экономить.
1: Угу.
0: День артиста на Первом радио.
1: Слышите этот бодрый ритм, плотный бас и этот слегка ленивый, но невероятно притягательный вокал? В начале 94-го этот дерзкий трек под названием «Suffocate» Митч шотландской инди-поп-группы «Angelfish» в буквальном смысле промелькнул на американском телевидении, подобно падающей звезде. Американские музыкальные боссы тогда вообще не обратили внимания на этот релиз, но один единственный человек у экрана мгновенно зацепился за образ и голос огненно-рыжей вокалистки. Сегодня на первом мы запускаем большой праздничный сериал о женщине, которая стала главной иконой, лицом и голосом альтернативного рока 90-х. Женщине, которая сломала все стереотипы музыкальной индустрии, продала более 17 миллионов пластинок и доказала миру, что мусор можно превратить в чистое золото. Это неподражаемая Ширли Мэнсон, у которой сегодня красивый юбилей. Ей исполнилось 60. Наша именинница родилась в шотландском Эдинбурге, и внешне семья Ширли Мэнсон казалась идеальной. Папа – выдающийся ученый-генетик, профессор. Мама – джазовая певица, но внутри дома кипели невидимые миру страсти. Отец был деспотичным, невероятно доминантным мужчиной и держал дочерей в ежовых рукавицах. Позже Ширли вспоминала, что ее детская бунтарская ярость родилась из горького наблюдения. Ее талантливая мама была вынуждена унижаться перед отцом и просить у него деньги на любую мелкую покупку. Девочка поклялась себе тогда, что никогда не будет зависеть от мужчин. Масло в огонь подлила школа. Из-за огненных волос, резкого характера и необычного разреза глаз, сверстники устроили Ширли жесточайший, просто безжалостный буллинг. Травля была такой сильной, что у девочки началась глубокая депрессия. Пытаясь заглушить душевную боль и чувство бессилия, Ширли начала тайно причинять себе вред, скрывая порезы под длинными рукавами. А когда ей исполнилось 15, она просто, что называется, хлопнула дверью. Она бросила учебу, она связалась с какими-то бандами, она воровала в магазинах, курила всякое разное, в том числе и запрещенку. Она красила волосы во все цвета радуги, пытаясь защититься от этого мира маской агрессии. И единственным спасением от того, чтобы не сойти с ума, для нее стала музыка. Она пела на бэк-вокале группы Angel Fish, пока клип случайно не показали на MTV всего один единственный раз в ночном эфире программы 120 Minutes. И в этот случайный момент по другую сторону океана в своей квартире у экрана телевизора как раз сидел легендарный американский продюсер Буч Вик, только что записавший альбом Nevermind для группы Nirvana. Дело в том, что Буч вместе с двумя друзьями-продюсерами тогда замышляли настоящую звуковую революцию. Они смертельно устали от чисто мужского засилья в рок-музыке и хотели создать проект будущего – скрестить тяжелые гитары с электронными сэмплами, техноэффектами и женским вокалом. И парням просто позарез была нужна сильная, харизматичная барышня, способная удержать эту стену звука. Но искали они не очередную кричащую поп-диву. Они искали сильный, холодный, гипнотический вокал с внутренним надрывом. И вдруг, увидев на экране эту колючую рыжую шотландку, Буч понял – это она. Это именно тот недостающий элемент их футуристического пазла. С большим трудом, но он разыскал ее телефон через лейбл и пригласил на кастинг в Лондон. А вот о том, почему этот первый кастинг обернулся для Ширли Мэнсон чистокровным студийным адом, из-за чего боссы компании требовали немедленно выгнать эту странную девицу и почему будущий мировой хит музыканты со смехом называли чистым мусором, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, наша рок-сага только начинается. А пока давайте послушаем ту самую песню, с которой начался путь Ширли Мэнсон к вершинам Олимпа. «Suffocate Me» на Первом радио прямо сейчас.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-888.
6: Год без забот.
7: Реклама.
8: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
18: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
19: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
20: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
21: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
20: Эммануэль Сулейманов.
0: Первому радио 25 лет.
22: Первое радио. Новости.
23: В Ливане сообщили о ночных ударах ЦАЛя. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщениям из Ливана, в течение ночи ЦАЛ наносил удары в нескольких локациях на юге страны. Среди прочего сообщалось об ударах в районе населенных пунктов Эд-Дабша, Сарбин и Эль-Кантара. Никаких комментариев от ЦАЛ пока не поступало. Минувшей ночью полиция Иерусалима преследовала автомобиль, угнанный из района Катамон, и попыталась его остановить, однако водитель предпринял попытку скрыться, в том числе двигаясь против направления движения. Полицейские открыли прицельный огонь по колесам машины, но подозреваемый не остановился и на перекрестке в районе Ат-Тур врезался в столб и частный автомобиль. Угонщик, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу в критическом состоянии, вскоре была констатирована его смерть. Также в инциденте легкие травмы получили полицейские и гражданское лицо. Армия США сообщила о нанесении удара по судну в Карибском море, в результате чего были уничтожены 4 человека, которых она назвала наркотеррористами. В Южном командовании вооруженных сил США заявили, что проверенная разведывательная информация указывала на то, что судно было активно вовлечено в торговлю наркотиками и действовало вдоль известных контрабандных маршрутов в регионе. С сентября прошлого года армия США проводит удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, используются для контрабанды наркотиков. В результате этих ударов на данный момент погибло более 210 человек. Правозащитные организации и эксперты ООН подвергли критике эту политику и назвали удары внесудебными казнями. Как сообщает информационное агентство Associated Press, житель американского штата Монтана застрелил 8 членов своей семьи, включая 4 детей, во время семейного ужина, а затем покончил с собой. Среди жертв 7-летняя девочка и ее 90-летняя прабабушка. После стрельбы здание охватил огонь. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 37, на Голландских высотах 38, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Песня называлась «Синчубингон».
2: Да.
1: А вот, а я знаю, что у Томаса...
3: Район в Китае.
1: У
3: такой.
1: Томаса Невегрина тоже есть песня с таким названием. Да. И, честно говоря, она мне нравится больше.
2: Позволь с тобой согласиться.
1: Вот, однозначно. Это первое радио, дорогие друзья. Доброго утра всем, кто проводит это время вместе с нами. Ваши приемники настроены на вашу любимую волну 89.1 FM. И пошел второй час прогрев-шоу. В студии Кристина Кипнис.
2: Туточки, Яточки и Андрей Ежов.
3: И Лена Семенова.
1: Да, еще раз доброго утра всем. Ну что мы вам хотим, дорогие друзья, сказать? О том, что земля слушает. В смысле новостями полнится.
2: Есть такое.
1: Я тут прочитала обалденную новость, вы просто не поверите. Смотрите, группа американских биологов из Колорадо столкнулась с суровой реальностью.
2: Кто?
1: У них отобрали федеральный грант на исследование альпийских сурков.
3: Чего?
2: Кому они дорогу перешли?
1: Рассказываю дальше. Ребята, они сделали просто беспрецедентную штуку.
2: Так.
1: Короче, на грани закрытия лаборатории ученые не растерялись и завели для грызунов официально аккаунт на популярном сайте для взрослых. Mm-hmm. Понимаете, о чем я говорю? Исследователи теперь за деньги выкладывают вот на этот сайт для взрослых пикантные фото и видео пухлых сурков, которые жуют траву и чешут пузико. Весь мир в восторге, донаты текут рекой, а сурки спасены ради науки.
3: Простите, а что с этой планетой не так? Кто донатит?
1: Кто донатит? Вот тот, кто смотрит, тот и донатит.
3: Бог ему судья, да?
1: Как есть, так есть.
3: Совершенно верно. Но мир сходит с ума повсеместно, поэтому, значит, дело в том, что группа Гэндальфов,
1: так,
3: то есть персонажа из «Властелина колец», mm-hmm, да, вы не ослышались, друзья. Группа Гэндальфов устроила протест,
1: так,
3: у дома американского миллиардера Питера Тиля.
2: Что случилось?
3: Совершенно верно. Значит, смотрите.
1: Подожди, протест в смысле протеста, то тест — это вот немножко другое.
3: Протест.
1: Протест, хорошо.
3: Да. Mm-hmm. Протест Гэндальфов у дома Питера Тиля, он находится, этот дом, в Аргентине, был направлен против его же компании Palantir.
1: Так.
3: А Palantir — это такой магический шар из, вот как раз из мира Толкина, из которого, соответственно, угу, и пришел Гэндальф. Во-первых, все, естественно, орали: «Ты не пройдешь!» А во-вторых, участники акции критиковали Тиля за разработку систем наблюдения,
1: так,
3: и способ контроля и прогнозирования преступлений с помощью ИИ.
1: А,
3: уже сколько фильмов существует таких?
1: Да, с Томом Крузом есть обалденный фильм.
3: И не только, да, огромное количество. Они пели переделанные аргентинские футбольные кричалки, в которых говорилось столько гадостей. А слышать это от лица мудрого Гэндальфа, да еще и не одного,
1: ага,
3: мне кажется, это выглядело очень комично, особенно в Аргентине.
1: Слушай, ну, правда, каждый сходит с ума по-своему, но мне кажется,
3: не зря Месси хоббитом называют.
1: Вот, я ж тебе об этом, да, абсолютно точно.
2: Ну, а я вас, мои дорогие коллеги, верну в Израиль.
1: Так.
2: И вы смотрите, значит, в Израиле нашли торговый центр, и вы спросите, и что тут такого?
1: Угу.
2: А все фишечка, мулечка, да, в том, фишечка, то, что этому торговому центру около где-то он был создан в 1300 году. Значит, в Рамат-Гане это все нашли под парковкой стадиона. Значит, археологи обнаружили целый торговый промышленный комплекс где-то 17-18 веков. Улицы, мастерские, печи для обжига керамики и здания. Причем все это нашли перед строительством современного транспортного терминала. То есть, что нам об этом, что говорит нам эта новость? Получается, что место там, где сейчас вот это все хотели построить, было коммерчески, простите, привлекательным еще до 1000 лет до нашей эры, то есть до появления пробок на нейлоне.
1: Mm-hmm.
2: То есть наши предки что-то знали, mm-hmm, как-то это вычислили, и вуаля, тогда это было тоже очень выгодно коммерчески место.
3: Видишь, слушай, даже тогда не додумались до станции в центре Тель-Авива автобусной.
2: Зато про торговый центр не забыли.
3: Да.
1: Торговый центр — это все понятно, но а как еще находить вот эти вот старые древние руины, да, которые представляют особую ценность?
2: Случайность, не случайно, да?
1: Вот, абсолютно точно. Ты
2: на
1: права,
2: самом
1: Кристина.
2: Деле, я вам хочу сказать, ребят, следующее, что вот, по-моему, это у нас в Аш-Доде, а нет, простите, в Ашкелоне, просто вот улица, да, парк такой легенький, без всяких аттракционов и так далее, но там есть такие места, которые тоже с какой-то целью
1: раскопки
2: были, там что-то пытались сделать и нашли какие-то исторические места и проходят там ежедневно, и можно даже посетить и посмотреть, как проходят эти раскопки.
1: Как работает археология.
2: А еще есть целые программы, ну, нужно зайти на сайт, записаться, купить билеты, и в пятницу утром рано поехать в сторону севера, и с тобой, то есть у тебя организованная будет вот эта группа, которая ты можешь ощутить помочь? Вот эти все раскопки на себе, и даже
3: что-то такое, слышал.
2: Что-то такое там где-то кисточкой поработать, аккуратненько.
3: Интересно.
2: Лопаткой, и возраст для этой экскурсии не ограничен, то есть можно взять своих детей и приобщить их вот к такой вот культуре. Мне кажется, ну, я не знаю, только в Израиле вот это все можно
1: найти. Я вот прям вижу наших диванных критиков, которые сейчас скажут: а, Кристину к земельке потянула.
2: Да, да, и я не скрываю
1: мы
2: это.
1: Мы живем в таком хорошее. Историческом месте.
2: Да
1: где,
2: тут каждый камень
1: где,
2: полон истории.
1: Абсолютно точно. Угу.
3: Друзья, помимо вот этих, как ты сказала, всяких тяпочек, ложечек
2: и кисточек.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Кисточек, я слово это забыл.
2: Как это по-русски? А кисточка забыл, да?
3: Значит, помимо всего этого, существует прибор, из-за которого впал практически, словил паническую атаку один испанец. Вы прикиньте, есть такой прибор. Значит, приехав на отдых в Испанию, арендовав жилье, некий турист нашел на кухне ножницы, которые смутили его с необычным видом. Он был настолько необычный вид для него, что он не понимал для чего. У него случилась практически паническая атака. Он начал бегать по соседям с этими ножницами. Естественно, что сделали соседи?
1: Вызвали полицию?
3: Не совсем, но перед ним закрыли дверь, обматерили его и сказали даже не подходить близко к их дому с ножницами.
1: Ну вот это
3: тем более странный формы.
1: А ты вот представляешь, если бы чувак с ножницами бегал бы здесь где-нибудь в Израиле, сразу мештара, сразу
3: совершенно верно.
1: И сразу подозрение на все вот эти вот неприятные истории.
3: Так вот, выяснилось, оказалось, что он обнаружил специальные ножницы для перепелиных яиц, которые позволяют аккуратно вот срезать эту верхушку скорлупы, чтобы добраться до содержимого. Но он это узнал только просто переварив весь интернет.
2: А у меня другой вопрос. Хорошо, вот с этими там ножницами можно обратиться в определенные госуслужащих структуры всякие, да. А я вот вчера у себя обнаружила странного жука с очень странным...
3: Где?
2: Дома.
1: Это был таракан?
2: Нет, так. Жук. Именно, то есть и семейство жуковых. Я не знаю, как это еще сказать. С очень странной моськой. У него... Не-не-не. У него хобот вместо привычной вот этой мордочки жука. Странные очень лапы и очень необычный цвет.
1: Крис, тебе надо было его сфотографировать и задать чату GPT вопрос. Че это вообще?
2: Я не догадалась, потому что я была в панике. И вот тут, поверьте мне, со мной никто не сравниться с этой паникой.
3: Скажи, у него хобот или рог?
2: Хобот.
3: Именно хобот.
2: Именно хобот.
3: Ага, обалдеть. То есть жук-носорог отметается.
2: Нет, отметается. Слушай, я бы его узнал, это братан.
1: А говоришь, в панике была. Ты еще та хладнокровная штучка.
2: А он-то неизведанное чудо.
1: Понятно. А как коты себя повели в этом смысле?
2: А я до котов не дошла. Я очень сильно испугалась. Я взяла эту тряпочку, на которой я ее обнаружила. А тряпочка такая яркого цвета.
1: И вместе с тряпкой выкинула?
2: Нет. Я аккуратненько вывесила за окно. Кто я такая, чтобы лишать его жизни? Ну, вне дома моего.
3: Я как-то еду на ракевит Кала в Тель-Авиве. Мне звонит жена в Батьяме. Такая говорит: Андрей, мы тут с собакой бегаем по всей квартире. У нас тут таракан летающий!
1: Боже, кошмар
2: какой! А собака тоже боится теперь, получается?
3: Ну, понятное дело, она видит, что мама боится.
2: Ну, да.
3: Логично, что и предположить, что нужно этого бояться.
2: Ребята, не надо бояться.
1: Я, наверное, уже вот обизраилась, или я не знаю как. Я совершенно спокойно отреагировала на то, когда у себя в кухне на стене в углу обнаружила геккона.
3: Ну, это нормально.
2: Он это милый, я недавно спасла геккона.
1: Он такой миленький, маленький, светленький, такой вот весь, да, вот он где-то там что-то ползает, и мне говорят, что раз у тебя живет геккон, значит, тараканов у тебя точно не будет.
2: 100%. А я была, у меня история...
3: Иногда геккончики вот такие, а тараканы в два раза больше.
2: Все равно геккон с ней справится. А у меня была история...
1: Это такой рикки-тикки-тави.
3: Да.
2: А у меня была история, я на улице, то есть... Еду на, значит, пешеходном переходе, я обнаруживаю хамелеона, который пытался перейти дорогу.
1: Класс.
2: И таки я его спасла.
1: Какая ты молодец.
2: Но вы знаете, насколько опасен хамелеон, когда он ну, как бы боится и пытается на тебя напасть. Так. Очень странно он издает, во-первых, звуки. И вот, знаешь, и знаете, когда он встает на вот эти задние лапы и начинает не шипеть, не... Я не знаю, как этот звук описать, но честно вам сказать, ребят, на какое-то время я даже испугалась.
3: Да ты что?
2: И такая думаю, а чем его брать?
1: Это Кристина, у которой домашние животные, это просто хобби.
3: Эйс Вентура местного разлива.
1: Местного пошива, точно. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, впереди много еще интересных всяких разных историй, ну и прогрев шоу продолжать.
3: Сегодня Земфире 50, полтинник, поэтому в честь этого праздника, в честь ее юбилея, полвека, в конце концов, это срок, мы ставим нашу любимую песню.
2: Ромашки?
3: PMML.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мадана и Мания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Жаркое лето в Центр Кар.
14: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
13: Центр Кар Азур. Дерри Хашива 9.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
15: Голоса первого радио.
16: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
17: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
16: Андрей Смертенко.
15: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
1: Вот мне всегда интересно, что происходит в голове у человека, чтобы он однажды сказал: «А пусть музыка Эрика Сати будет в песне у Мадонны». Хотя, возможно, это была ее идея, и в поисках классного сэмпла Мадонна просто наткнулась на Сати. Так или иначе, американская поп-звезда в продолжении своего культового альбома «Confessions on a Dance Floor» выпустила трек «Betrayal», где очень красиво вплела мелодию из «Гнасиены номер один» Эрика Сати, и, что самое классное, оно звучит так, будто так и было задумано с самого начала. Эрик Сати, французский композитор, которого при жизни не воспринимали всерьез, но который в итоге оказал такое огромное влияние на французскую культуру и музыку 20 века, что его произведения давно разобрали на цитаты. Музыка Сати – это отдельный мир. В ней нет пианистического блеска или сложных пассажей, только простота и очень тонкое настроение. Эта музыка не грустит, не радуется, просто существует где-то между сном и реальностью. «Гнасиены» – это название цикла из 6 фортепианных пьес, написанных Сати в конце 19 века. Само слово является неологизмом, который придумал сам композитор, и точного значения слова «гнасиенна» не знает до сих пор никто. Сами пьесы, несмотря на простоту, имеют какое-то гипнотическое воздействие. Тебе просто хочется созерцать. Ну а Мадонна уже не впервые делает такие штуки. В некоторых ее треках уже звучал Чайковский и Гершвин. Потому что, как говорится, звезда может себе позволить. На сегодня все. Ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
0: Сундук Баха. Прогрев шоу на первом.
2: Время на часах 8:29, а это значит, что настало время тоже странных новостей вместе с Крис Кипнис.
3: И с Леной Семеновой.
4: И Андреем Ежовым.
3: Да.
4: Доброго утра всем. Так.
3: Ребят, а можно я?
2: Давай.
3: У меня очень печальная новость для тех, кто когда-то думал, что, например, девочка, угу. Да, ей, например, там 11-12 лет, и она такая: вот я вырасту, и он обязательно на мне женится. Так вот, уже нет. Омар Адам женился.
4: Mm-hmm.
3: Да, один из самых популярных израильских певцов Омар Адам и его уже супруга mm-hmm. Саша Израилович сыграли свадьбу в итальянском Портофино 25 августа, то есть это буквально вот вчера. Сначала прошла небольшая семейная церемония, а затем уже к этому празднику, к этому событию присоединились и друзья, и гости, и все гуляли, отмечали. Так что вообще говорят ребята, что свадебные гуляния, вот эти вот их все, угу. будут где-то еще несколько дней.
2: Да, ты что?
3: Да.
2: Интересно.
3: Они решили вот прямо раз гулять, так гулять.
2: Ну, если не гулять, так бегать, потому что десятки угрей удрали из ведра пассажира метро и расползлись по вагону в Нанкине в Китае.
3: Так-так-то.
2: Вы прикиньте, каково было людям. Из ведра.
4: Я понимаю, откуда ведро с угрями в метро?
2: На мотыля.
3: Не, ну реально, странная какая-то.
4: А что произошло вообще?
2: Ну, мужичок, судя по всему, преклонного возраста, так. Судя по тому, как он скрючился, пытаясь словить лениво этих угрей, мужичок наловил их где-то в местном водоеме mm-hmm. и решил отвезти их домой, чтобы покушать, потому что не у всех в Китае стабильное финансовое состояние,
4: mm-hmm.
2: положение. Так вот, он решил сесть в метро и с ними поехать. Ну, видимо, не крепко закрыл крышечку или там споткнулся.
3: Или вообще был без крышечки.
2: В общем, выпало это ведрошко, и из него повылезали разные угорьки.
3: Он их ловил, он устал, он уснул.
2: Прикинь, ловить угрей.
4: А они же скользкие,
2: ага.
4: и вот это вот все.
2: Ага.
4: И кроме того, они противные на ощупь.
2: Совершенно верно. То есть даже за плавник не схватишь, потому что нет оного.
3: Не трогала никогда.
4: Слушайте, ну а я верну вас...
2: Сейчас.
4: Да-да-да,
2: но как вы думаете, чем все закончилось? Что случилось с пассажирами? Вот они сначала рыпнулись.
3: Потом успокоились.
2: Но попутчики, незадачливого этого пассажира, объединились, чтобы помочь ему переловить всех созданий и вернуть обратно в ведро.
3: Какие они сердобольные, молодцы.
2: Представляешь, наловили. Мы бы уже бежали, сверкая пятками, мне кажется.
4: Но в любом случае мы бы сидели, задравши ноги, вот это, как от мышей, да?
2: Но явно бы не отлавливали.
4: Ну, однозначно. Ну, а я хочу вернуть вас в нашу израильскую действительность. Тут, оказывается, вчера пришла новость. Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально объявил о наборе лучших умов для разработки новейшего типа вооружений – систем наступательного космического базирования. Он заявил, что Израиль должен быть первым в мире, кто научится наносить высокоточные удары прямо со спутниковых орбит. А журналисты, кстати говоря, тут же вспомнили вот эту старую пародию Мэла Брукса 81-го года «Всемирная история» и его трейлер «Евреи в космосе» про ортодоксальных космонавтов. И стали шутить о том, что пророчество, оказывается, сбывается. Это сразу вспоминается вот этот вот мультях, да, где Трампа предсказали и все такое.
2: Симпсоны. Какой-то там малоизвестный.
3: Ну, а я немного еще пройдусь по раскопкам. Итак, смотрите, значит, в Иерусалиме совершенно случайно обнаружили древнюю погребальную пещеру. Находка сделана в районе Сильван, а специалисты управления древности, предварительно относят захоронение к периоду второго храма, между прочим. То есть и около где-то, 2000 лет. Внутри, естественно, обнаружены и другие археологические артефакты, и, кстати, которые, естественно, сейчас начнут интенсивно изучать, и совсем скоро, я думаю, что нас еще больше ознакомят с этой находкой.
4: Ребята,
3: я думаю, там
4: как
3: такое
4: я горжусь тем, что живу в такой замечательной стране, богатой культурно и исторические наследия, это просто шик.
3: А у меня просьба.
5: Возьмите меня, я тоже хочу.
2: На раскопки, пожалуйста.
4: Слушай, ты же сама говорила, что есть специальные программы.
3: Я хочу, чтобы меня позвали.
4: Кристин,
3: хочу, чтобы меня пригласили.
4: Это ты уже капризничаешь.
2: Понимаешь,
3: пожалуйста.
2: Ты вот капризничаешь, Кристин, а не все так радужно, как тебе кажется, потому что у меня есть знакомые, которые регулярно ездят на эти раскопки.
3: Ну давай, разбей мою мечту, давай.
2: Все дело в том, что они говорят, можно неделю копать, ничего не перекопать, сидеть на этой жаре.
3: Я это понимаю.
2: Сходить с ума. И найти в лучшем случае какую-нибудь костяшку человека, который 200 лет назад...
3: В лучшем случае? Это потрясающе!
2: Человека!
3: Да, я услышала. Конечно.
2: Не знаю,
3: я очень хочу.
2: С ее ведьминскими делами, может, ритуал какой приведет.
4: Ребят, я хочу вам сказать, что Израиль вообще на самом деле впереди планеты всей.
3: Это да.
4: И вот доказательства. Наши ученые и медики официально объявили о начале подготовки к первой в мире клинической имплантации, внимание, искусственного спинного мозга. Это уникальная израильская технология, способна сотворить медицинское чудо и вернуть подвижность, то есть способность двигаться людям, которые оказались полностью парализованы после там тяжелейших аварий, травм и все такое прочее. И вот эта новость очень быстро разлетелась по всему миру, и вот этот весь мир сейчас смотрит на наших хирургов просто с надеждой. Вы представляете, как какой-то прорыв.
2: Мне главное, кажется, чтобы это не ушло в долгий ящик. Понимаешь?
3: Не уйдет. Вот ты знаешь, отдать должное нашим всем специалистам, я так это скажу, они не затягивают.
2: Где вакцина от рака? Давай, серьезные вопросы пошли.
3: Вот тебе... Почту
2: крест.
3: Пиши.
2: Вот тебе крест.
3: Кстати, Джокер написал, помните, я рассказывала о том, что я вчера обнаружила непонятное насекомое у себя дома. И вот он пишет: доброе утро, уважаемые. А ко мне домой в пятницу залетел летучая мышь. Я же обернул ее в полотенце и выпустил наружу. Вот это было реально неожиданно. Написал нам Джокер.
2: Друзья, ну что, мы вернемся совсем скоро, поэтому не переключайтесь. Осталось совсем немного времени, поэтому, как Лена Семенова часто говорит, ушки на макушке. Ну что, в чем я не прав?
4: Нет,
2: Лена,
4: ты везде посмотрела? Все, везде все правда.
2: Ну все понятно. Манипуляции, последовательные манипуляции.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
0: Жаркое лето в Center Car.
7: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
0: Звоните 03-558-5458.
8: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Вот, слушай, пророческие просто слова. Нет смысла остаться сегодня одной. Дорогие друзья, вот все, кто слушает Первое радио, вы не одни. Просто помните об этом. К сожалению, прогрев-шоу уже подходит к своему логическому завершению, но впереди еще много всего интересного. Сразу следом за нами информационный день здесь на Первом радио подхватит Павел Маргулян с программой «Колесо обозрения». Вас ждет обстоятельный просто обзор сегодняшней печатной израильской прессы.
1: В 16.00 Влад Зерницкий возьмет интервью у Руслана Рудного, актера театра, кино и дубляжа. Погрузимся в мир театра. Как оживают любимые персонажи и каково это работать с голосом, и какие секреты скрывает профессия актера. В 16.00 «Гостиный двор», Влад Зерницкий.
2: Ну а в 8.00 на Первом программа «Не по Фрейду». И в гостях у ребят Солнцева и Прешель профессиональный фотограф Натя Дундуа. Поговорят о том, почему одни фотографии просто красивые, а другие цепляют, ну прям до мурашек. Как найти свой стиль и что делать с человеком, который перед камерой сразу забывает, куда деть руки. Не пропустите «Не по Фрейду» в 20.00 на Первом.
0: Натя, кстати, очень крутая.
2: Это факт.
0: Да, мы все ее знаем и были у нее перед ее объективом. Она крутышка. Ну и да, не забывайте, дорогие друзья, что у Первого радио есть отличный YouTube-канал. Там можно не только смотреть прямые трансляции, но и там пересматривать любые моменты, любимые из архива. Когда захочется, заходите, обязательно подписывайтесь, оставляйте свое мнение в комментариях и не забудьте про колокольчик. Нам очень важно, правда, быть с вами на связи.
2: Ну а еще мы продолжаем наш День артиста. И сегодня Лена Семенова предлагает провести этот день в компании неподражаемой Ширли Мэнсон, вокалистки, между прочим, легендарной группы Garbage. В конце каждого часа ее голос, ее музыка и тот самый характер, благодаря которому рок в свое время стал еще немного дерзче. Так что далеко от приемников не отходите, Ширли сегодня возвращается регулярно.
0: Дерзче, немного дерзче.
2: Дерзче!
0: Все, ребят, мы с вами прощаемся. Это было прогрев-шоу. Кристина Кипнис.
2: Это вот этот Андрей Ежов, который...
1: И егоная, ихняя Лена Семенова.
0: Я тебя ненавижу. Ребят, до завтра.
1: Пока-пока.
3: Это не навсегда, это в последний раз. Это не навсегда.

0: Прогрев шоу на первом. День артиста на первом радио.
1: Слышите эту яростную стену гитарного звука, плотный электронный ритм и леденящую душу угрозу? Весной 95 года этот разрывной трек под названием «Бау» буквально ворвался в альтернативные чарты по обе стороны Атлантики. Музыкальная пресса тогда замерла в шоке, а первое радио сегодня продолжает рассказывать историю именинницы, невероятной Ширли Мэнсон, у которой сегодня юбилей, и ей исполнилось 60. И прямо сейчас история о том, как из полного права страха и студийного хаоса родился один из самых ярких рок-проектов 20 века. Итак, получив приглашение от знаменитого американского продюсера Буча Вига, 27-летняя Ширли прилетает в Лондон на прослушивание, которое оказалось абсолютным адом. Дело в том, что трое взрослых американских мужчин-продюсеров до этого работали только с парнями-рокерами и понятия вообще не имели, как общаться с колючей, закомплексованной шотландкой. Сама же Ширли никогда в жизни не видела профессиональной студии такого уровня. От дикого страха и зажатости она начала петь мимо нот. Она забывала слова, а ее знаменитый шотландский акцент в микрофоне звучал слишком резко. Боссы звукозаписывающего лейбла, прослушав запись, крутили пальцем у виска и в панике требовали немедленно выгнать эту неумеху. Ширли тогда в слезах улетела домой, уверенная, что ее карьера закончилась, так и не начавшись. Но Буч Вик разглядел в ее провале главное – дикую, просто необузданную первобытную энергию. Музыканты перезвонили ей, извинились и предложили попробовать еще раз, но уже в их родной студии в американском штате Висконсин. Приехав туда, Ширли увидела, что парни работают в полуподвальном помещении, где царил просто жуткий беспорядок. Один из приятелей музыкантов, зайдя в гости и послушав их первые электронные наброски, честно буркнул: «Ребята, это звучит как куча мусора». Вот слово «garbage», то есть «мусор», так сильно рассмешило команду, что они решили оставить его в качестве официального названия группы. Вот на этой волне анархии они и записали свой дебютный сингл «Вау». Жесткий и мрачный текст Ширли написала сама, вдохновившись жуткой какой-то газетной статьей о домашнем насилии и мести. Песня получилась настолько мощной, злой и при этом невероятно кочевой, что радиостанции начали крутить ее практически без остановки, превратив «Garbage» в главных фаворитов сезона. О том, как песня, написанная ради шутки и пародии на депрессивных рокеров, внезапно превратила Ширли Мэнсон в главную икону целого поколения, и почему музыкантам пришлось экстренно учиться фальшиво прыгать с гитарами перед камерами, я расскажу вам уже в следующей серии, а точнее в следующем выпуске. Будьте рядышком, друзья, а пока на первом «Вау». Первый и легендарный хит группы «Garbage».

0: День артиста на Первом. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
10: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама.
15: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
16: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
0: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
17: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
0: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
18: Генеральный секретарь ООН призвал Израиль отменить ограничения против БАПОР. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Генеральный секретарь ООН выступил с требованием к Израилю отменить законодательство, которое препятствует деятельности БАПОР, охарактеризовав происходящее как неприемлемое. В свою очередь, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха назвал недавний рейд и эвакуацию штаб-квартиры агентства новой опасной эскалацией. По его словам, подобные действия направлены против проблемы палестинских беженцев и существенно усугубляют их гуманитарные страдания. Он подчеркнул, что агентство выполняет незаменимую роль, предоставляя жизненно важные образовательные, медицинские и социальные услуги. В Организации исламского сотрудничества призвали Совет Безопасности ООН и все международное сообщество вмешаться для защиты персонала и объектов БАПОР, а также обеспечения их беспрепятственной работы. Организация подтвердила свою неизменную поддержку палестинского народа и его право на самоопределение, включая создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Как сообщает информационный портал «Вестия», прокуратура Северного округа подала в окружной суд Нофа-Галиль обвинительное заключение против 43-летнего жителя Севера Израиля, который избил своего 7-летнего племянника и выбросил его в мусорный бак. Обвиняемый проживает с сестрой и ее 7-летним сыном. Во время ссоры он избил мальчика, затем поднял и выбросил в мусорный бак. Ребенок был доставлен в больницу. ВМС США провели крупную операцию по обеспечению безопасности судоходства в стратегически важном регионе. Два американских чиновника, осведомленных о деталях проведенной миссии, подтвердили ранее озвученные заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявлял, что все взрывоопасные устройства были обнаружены и обезврежены в международных водах Ормузского пролива. Как уточнило издание Axios, в течение последних месяцев подводные беспилотные аппараты американского военного ведомства регулярно патрулировали акваторию. В ходе поисковых работ специалисты обнаружили более 100 подозрительных объектов, классифицированных как морские мины. Для оперативного извлечения и уничтожения обнаруженных боеприпасов командование американской армии привлекло подрядчиков из числа специализированных частных компаний. Проведенные мероприятия позволили устранить серьезную угрозу для коммерческих судов и танкеров, проходящих через один из важнейших энергетических коридоров мира. Ормузский пролив играет ключевую роль в международных поставках энергоносителей, и безопасность его акватории имеет критическое значение для мировой экономики и стабильности в регионе. Не менее 15 новорожденных погибли в результате пожара в Институте медицинских наук Пакистана в Исламабаде. Как сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на спасательные службы, огонь вспыхнул в детском отделении при гинекологическом корпусе больницы. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера, установленного в помещении, где находились новорожденные. Спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению огня. Издание Dawn сообщает со ссылкой на представителя института, что одного младенца удалось спасти. Информация о числе пострадавших и состоянии других детей пока уточняется. В Косово проходит кадетский и юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Израильтянка Камилла Чертков в весовой категории до 61 килограмма заняла 5-е место в рывке с результатом 71 килограмм. Мария Феферман в весовой категории до 69 килограммов завоевала серебряную медаль кадетского первенства в рывке с результатом 84 килограмма. Победила полька Алисия Шаруга. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 37, на Голландских высотах 38, в Твери, на побережье реки Нерет 39, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
19: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Четвертый выпуск программы «Колесо обозрения» на этой неделе. Среда, Йом-Реви, 26 августа. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 9 часов 5 минут ровно на наших часах в студии. Ровно на своих местах Андрей Ежов и я, Павел Мургулян. И ровно на столе передо мной газета «Идет охранот», Исраэль Айом и Аарец. Вместе со своими приложениями начинаем обзор сегодняшней печатной прессы. Как обычно, этот час эфира третий. Четыре раза в неделю с 9 до 10 утра, с воскресенья по среду включательно, это для вас включательно, в нашем расписании включительно, мы выходит в эфир эта программа. Напоминаю, что она транслируется в Ютубе. Ну, мне кажется, главная функция того, что она транслируется в Ютубе, не то, что она транслируется в Ютубе, но это я так считаю, а то, что она там остается потом. Если вы что-то прослушали или не могли послушать, вас сейчас отвлечет какой-нибудь начальник, заставит там что-то по работе делать, и вы потом можете зайти и программу эту послушать в удобное вам время. Вот. Итак, информационная повестка вчерашних суток с помощью наших газет. Давайте посмотрим, о чем они и про что они. Сначала приложение, как обычно. Сегодня, долго летом, не было никаких дополнительных приложений к газете «Аарец», а точнее к ее экономическому приложению «The Marker». Сегодня оно есть. Называется «Хаваят Алакоах». То есть, ну, если литературно перевести, про что это приложение? Сфера обслуживания. Обслуживание клиентов в разных областях наших сервисов, продаж, компании, которые что-то предоставляют, от медицинских до, ну, всех направлений, собственно говоря. Здесь, ну, напомню, что вот эти приложения, когда здесь напечатан Тохен Шивуки, слова, то есть рекламное содержание, что это не материалы, подготовленные журналистом, потому что если журналист возьмется за какой-то материал, он в первую очередь будет писать какие-то критические вещи. В этом, собственно говоря, задача прессы — писать о недостатках больше, чем о достоинствах, и начиная от политиков до вот обслуживания, скажем так, нас с вами. Вот, и поэтому здесь указан Тохен Шивуки, то есть здесь интервью у представителей этих фирм, руководителей этих фирм, которые рассказывают о тех успехах, которых они достигли в сфере обслуживания. Банки, здесь мы видим, в общем, ну, много разных сфер обслуживания, куда мы с вами обращаемся по тем или иным вопросам, и вот этому посвящено сегодняшнее приложение. Ну, кроме этого, конечно же, галерея по вопросам культуры. Это приложение газете «Аарец». «Идет охранот среда». Наши постоянные слушатели знают, что «Зманим плюс» приложение по средам выходит, посвященное, обращенное к слушательницам. Это у меня радиоинстинкт сработал. К читательницам газеты в первую очередь. Дальше что здесь? Ну, рецепты, программа телерадиопередач, как обычно, и несколько страниц спорта, пару страниц досуга, гороскоп. Досуг, это я имею в виду кроссворды, судоку и так далее. Ну, и спорт, конечно же. Спортивное приложение сегодня с огорчением констатирует то, что Бершевскому Апоэлю не удалось войти в группы Батим, так называемые, в Лиге чемпионов. Они были на грани, и матч был такой драматический. Я так понимаю, что в последние секунды они уступили и в результате вылетели из этого розыгрыша, хотя были вот то, что называется «бамерхак нагия», то есть вот прям вот руку протянуть, и они бы оказались в розыгрыше Лиги чемпионов. Но не получилось в этом году. Вот, все с приложениями, мы остаемся с главными заголовками нашей прессы, они где-то совпадают, где-то не совпадают. В двух газетах, в «Идет охранот» и в «Аарец», главной темой это депутат Кнессета Цви Сукот. Те, кто интересуется тем, что происходит в Израиле, и знает одну из центральных новостей вчерашнего дня, чему были посвящены многие репортажи, понимают, о чем речь. Ну, давайте... А газета «Исраэль Айом», у нее главная центральная эта ситуация с Вашингтоном и Тегераном, но Цви Сукот тоже присутствует на первой полосе. Так как у него места больше, если взять по сумме всех трех газет, то давайте мы на эту тему и начнем рассказывать. газета «Идет Ахронот» печатает фотографию нашего депутата Кнессета, который на всякий случай, я хочу напомнить нашим радиослушателям, в декабре прошлого года был назначен председателем комиссии Кнессета, обратите внимание, по образованию, культуре и спорту. И вот этот депутат Кнессета и председатель такой комиссии с 5-килограммовым молотком, таком почти молот такой в руках, разбивает памятник в палестинской деревне Мадама, по-моему, так она называется, и иллюстрирует эту фотографию. Газета «Идет Ахронот» с заголовком «На фотографии депутат Кнессета». Вокруг этой фотографии следующие, над главным заголовком, значит, гневные осуждения в международной среде и внутри Израиля, а также критика в отношении солдат, которые смотрели на все это и не остановили. Дальше в подзаголовке газета пишет, что со всех краев и центров, и со всех концов нашей политической карты осуждение поведения Цви Суккота. Значит, его обвиняют в том, что он причиняет международный ущерб нашей стране во всем мире. У нас и так проблемы с насилием поселенцев в отношении палестинских граждан. А тут вот Цви Суккот еще показал, что не только, скажем так, рядовые граждане палестинцы, еще и депутат Кнессета берет закон в свои руки в виде молота и разбивает памятник, что должно быть функцией армии, а никак не его. Значит, он приехал в Квар-Мадама, пишется здесь, около Шхем, и, кстати, недалеко от поселения, где он живет, Ицхар, и разбил молотком, ну, он как бы не обрушил ее, но он побил ее надписи, все там надписи. Этот памятник был посвящен палестинцам, погибшим за последние там сколько-то лет, в том числе и террористам, тем, которые совершали террористические акции. В армии послали солдат сопровождать Цви Суккота, потому что он заявил о том, что это, ну, как бы ознакомительная, я не знаю, ознакомительная туристическая поездка, но в армии заявляют, что он нас обманул, манипулятивно, сказал, что это будет просто осмотр, а на самом деле у него в машине был вот этот вот молот приготовлен, и, достав его, он и было еще с ним несколько человек, начали разбивать этот памятник. Ну, у меня вопрос, если армия говорит, что он вас обманул, и это было, нельзя было допустить это, ваши солдаты стояли рядом, почему они его не остановили? На этот вопрос нет ответа. Армия обвиняет в целом Цви Суккота, что вот он сделал недопустимое, что этим занимается армия. Армия заявляет, что она и так разрушает периодически памятники террористам в арабских деревнях, и это ее задача. И что господин Суккот взял закон в свои руки. Сам Суккот говорит, я много раз призывал разрушить этот памятник, на меня не обращали внимания, поэтому я сделал то, что сделал. Ну и напомню, что и в армии, и глава правительства, и в самой партии религиозных сионистов, которой принадлежит на сегодняшний день Цви Суккот, не говоря уже о представителях оппозиции, резко обвинили и критиковали его. А один, значит, руководитель фракции партии религиозных сионистов в переписке в WhatsApp написал, что это такое вообще, это что, политическое самоубийство, к которому приведет нас Цви Суккот, ну, в смысле, электоральное самоубийство имеется в виду, то есть там тоже в самой партии не поняли этот поступок. И сегодня эта же фотография разбивающего этот памятник центральная в газете «Аарец». Заголовок здесь «Молот, Суккот». Суккот — это фамилия в данном случае, не праздник. Значит, выразило насилие, которое проявляют поселенцы под прикрытием армии. Это такой заголовок в газете «Аарец». В газете «Исраэль Айом» это не главная тема, но она есть на первой полосе. И здесь как раз вынесен вопрос, который в переписке задал руководитель фракции партии религиозных сионистов. Мы что, решили покончить жизнь самоубийством, политическим в смысле? Так он написал, иллюстрируя поступок Цви Суккот. Ну, на эту тему сегодня материалы не только на первых полосах, и на внутренних, ну, в общем, суть понятна. Цви Суккот решил взять закон в свои руки, разбить этот памятник, оправдывая это тем, что он много раз призывал это сделать, никто ничего не делал, он решил вот, ну, я написал в Фейсбуке, вместо закона, который он должен принимать как депутат Кнессета, он решил взять в руки молоток. Но здесь ему вспоминают еще поступки, он разбил один шелет, ну, какой-то плакат на мусульманской школе в старом городе. До этого в одной арабской деревне Тува-Зангария он пытался с дисковой пилой ворваться, значит, двери распилить и ворваться в школу. Но самый известный его поступок был за последние там два года, я уж не помню, когда это было, по-моему, в 2024-м, это с Дейтейман. Цвису Кот был одним из тех, кого засняли на камеру, прорывающимся на эту военную базу или базу, в которой содержались палестинские террористы, террористы Хамаса, в том числе, не только они, но и они тоже. И вот там был прорыв, как вы знаете, на эту базу в знак протеста против ареста охранников из Детеймана. Это известное дело скандальное. И Цвису Кот был одним из тех, кто вот пролез через железные ворота туда, на эту базу, и стал в кавычках знаменит с этим. Вот такой у нас депутат Кнессета. О нем сегодня он на первых полосах. Я не знаю, даст ли ему это электоральные какие-то. Естественно, есть люди, которые говорят: молодец, Цвису Кот, так и надо. Которые поддерживают его, но официально обвинения, скажем так, со всех сторон израильской политической карты и международной. Причем международной, я так понимаю, еще волна еще придет к нам. Вот, это тема сегодня. Главное, в Аарете идет охранот, а Исраэль Айом печатает грузовой корабль в Ормузском проливе, и заголовок: «Мифхана Метишель Вашингтон». То есть настоящий экзамен Вашингтона. Это ситуация с Ираном. Ну, давайте мы тоже про нее поговорим, не будем обозначать только заголовками. Напомню, что Дональд Трамп сделал заголовок о том, что он объявляет D-Day Ирану. D-Day, еще раз напомню, это день высадки союзников во Второй мировой войне в 1944 году, по-моему, это был 6 июля, на побережье Нормандии. Крупнейшая десантная операция в истории войн была названа D-Day. И вот Трамп сказал, что мы сейчас объявляем D-Day Ирану, экономический D-Day Ирану. И конкретное заявление об этом сделал министр финансов Соединенных Штатов Америки, который сказал, что мы готовы вводить санкции против всех стран, которые торгуют с Ираном. То есть объявляем ему полную, скажем так, экономическую блокаду. И когда его спросили, что значит готовы, почему вы не объявляете о том, что вы уже начинаете вводить санкции, он оправдывал это тем, что мы даем шанс как бы этим странам, но если они не прекратят торговлю с Ираном, тогда попадут под американские санкции. Вопрос в том, что Иран торгует с такими странами, как Китай, Индия, Россия. Ну, это самые крупные, да, и в Китае уже заявили, что мы не собираемся подчиняться американским санкциям, если они ведут против нас, мы ведем против них, и так далее. Китай занимает такую позицию, но здесь в заметке на эту тему Дани Закен в газете «Исраэль Айом» пишет, что есть две ключевые страны, которые, позиция которых должна быть вот выяснена в ближайшие дни после вот этого объявления D-Day. Значит, первая страна — это Турция, которая имеет продолжительную сухопутную границу с Ираном, и через нее проходят очень многие грузы, с учетом блокады Ормузского пролива, через нее проходит очень много грузов стран, которые торгуют с Ираном, и надо выяснить, как Турция себя поведет в этой ситуации. У Турции вообще, как вы понимаете, сложное положение. Она находится, ну, я не знаю, я бы не сказал между двух огней, но между двух, если не больше, не трех ситуаций. У нее конфликт с Израилем, как вы знаете. Усилия Израиля направлены на то, чтобы Турция не обосновывалась военным путем в Сирии, потому что ввиду риторики Эрдогана антиизраильской это может быть опасно для нашей страны. Турция, с другой стороны, член НАТО. Турция имеет очень большую и огромную армию. Турция торгует с Ираном, а когда Запад в это время объявил санкции Ирану, торгует с Ираном или через ее территорию проходит торговля с Ираном. И вот американцы надеются на то, что в этой ситуации, вы помните, что Трамп очень лестно отзывался об Эрдогане, good guy и так далее, хороший мой друг, хороший парень и так далее. Вопрос в том, как Турция себя поведет сейчас после объявления вот этой экономической блокады. Это одна страна. И вторая страна — это Оман. Значит, тоже вопрос в том, как они себя поведут. В этой статье напоминается о том, что Иран обстреливал страны Персидского залива, но несколько месяцев тому назад он перестал обстреливать Арабские Эмираты и Катар. Значит, естественно, аналитики задались вопросом, а почему он перестал стрелять в эти стороны, и предположили, что Иран достиг с ними какой-то договоренности, потому что они контролируют финансовые потоки, которые идут в Иран. Там денег много, там через них идут финансовые потоки. Подозрение было на то, что Иран как-то с ними договорился под сукном, скажем так, что финансовые потоки будут продолжать двигаться в обе стороны, и поэтому он перестал обстреливать эти страны. И поэтому сейчас вопросы по поводу Арабских Эмиратов и Омана. Как они себя поведут с учетом объявления вот этой самой экономической блокады Ирана. Здесь не зря показана фотография Трампа и лидера Китая. То есть тоже вопрос в том, как Китай себя поведет. Он уже заявил, что мы не собираемся подчиняться американским санкциям. Ну и здесь некоторые подробности этих санкций. 60 различных ГУФИМ. Ну, не знаю, я даже не знаю, это даже не фирмы, это больше. Это какие-то целый срез компаний, что ли, и так далее, которые поставляют морским путем в Иран какие-то грузы или из него, на них будут возложены санкции, значит, блокировка Ормузского пролива станет вообще такой, скажем так, его, ну, просто-напросто замуруют, насколько это возможно. Трамп объявил о том, что мины, которые там были установлены Ираном, все найдены и обезврежены. Значит, еще большие санкции, все, что связано с нефтью и нефтяной промышленностью. Значит, на авиакомпании, которые осуществляют авиационные перевозки с Ираном, тоже могут упасть эти санкции. И замораживание финансовых вкладов и криптовкладов, которые связаны как-то с Ираном. Посреднические компании, которые помогают осуществлять торговлю с Ираном, тоже будут находиться под прицелом этих экономических санкций. Значит, ну, на эту тему журналисты говорят, аналитики говорят вот что. В Иране тяжелое экономическое положение. Там инфляция, там очереди за бензином и так далее. Иран транслирует оттуда в телевизионных репортажах телеканалов, которые связаны с режимом, что все нормально, рынки работают, народ ходит по магазинам, покупает. Но, с другой стороны, другие показывают огромные очереди за бензином, инфляцию иранского реала и так далее. То есть экономика там рушится. Трамп вообще заявил, что она там рухнула уже совсем, и еще добавил, что Иран продолжает убивать без разбора демонстрантов и по сегодняшний день. Ну так другие говорят, что загнанный в угол зверь очень опасен, и Иран может пойти на эскалацию для того, чтобы как-то выйти из этого положения, может быть, начать опять военные действия, чтобы потом уже договариваться о снятии, скажем так, санкций в ответ на прекращение военных действий. Тоже может быть такой вариант. Как будет развиваться событие, мы не знаем. Иран угрожает, кстати, этим. Напомню, что недавно он заявил, что все страны, которые будут участвовать в блокаде или помогать американцам, будут считаться нашими врагами и, возможно, будут нашими целями. В общем, это ситуация, опять же, в динамике уже, который неделя, который месяц, я бы так сказал. И как она будет развиваться, мы будем лишь следить за тем, пока есть лишь предположение на эту тему. Вот это, пожалуй, две главных темы сегодняшних газет. И на этом можно заканчивать программу. До свидания и всего хорошего. Я шучу. Эту часть программы можно заканчивать, потому что тем в газетах еще, конечно же, очень много. Реклама, и потом мы продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
16: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
17: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Продолжаем «Колесо обозрения», часть вторая. Ну, я вот тут во время рекламы листал приложение «Галерея» газете «Арц». На двух материалах остановился. Сейчас коротко о них. Один рассказывает о том, как в Тель-Авиве, в северном Тель-Авиве, Рамат-Авив, известный, наверное, район такой, ну, дорогой район Тель-Авива. Там есть две синагоги, и принято решение о строительстве там миквы. В муниципалитете заявили, что она необходима, но светские жители вышли на борьбу против строительства миквы в этом районе. Асаф Замир, зам мэра, который претендовал на пост мэра на прошлых выборах, в общем, тут возглавляет эту борьбу против строительства миквы. А второй материал о том, что в Британии за последний год закрылось 794 бара. Значит, и возглавляет борьбу за сохранение этих баров, за восстановление, за переоткрытие или реоткрытие актер Ральф Файнес, по-моему, так его фамилия, но известный актер британский. У него рядом с домом есть такой бар тоже, который оказался на грани закрытия. Он вступил вот в общественную борьбу за восстановление и сохранение этих баров. И в Израиле тоже есть такая проблема, в этой статье написано, потому что после 7 октября закрыл десятки баров, которые, ну, кейлати, то есть общественные какие-то бары, и пытаются их восстановить и вернуть их к жизни. Вот такой материал про бары и атмосферу, которая в них, в общем-то, которая нравится и посетителям. Вернемся к другим темам на первых полосах наших газет. Идет Ахронот. Что здесь еще? Значит, Царот Баган Эден, то есть проблемы, ну, в раю, скажем так, мы, если дословно переводить. Здесь материал о том, что в Таиланде есть, а где их нет, я бы так сказал, антиизраильские настроения на сегодняшний день. Там в социальных сетях пишут про израильтян, обвиняют Израиль, сами понимаете, в чем нас тут все время обвиняют. И в случае неадекватного поведения израильских туристов, которые тоже случаются, раздуваются вне меры, осуждают их и так далее. И вот сейчас говорят, что израильские туристы не уважают, скажем так, традиции этих мест, в которых они бывают. Ну и там ведется какая-то борьба, в том числе и нашего посольства, призывы вести себя нормально, достойно, не давать повод для провокаций и так далее. И шекет, то есть неспокойно в Таиланде в отношении израильских туристов. И здесь газета, она посвящает этому материалу разворот, 12-13 полоса, и дает статистику. В 2025 году 420 202 израильтянина приехали в Таиланд, 405 712 вернулись, то есть еще 15 тысяч там остаются на сегодняшний день. Ну, что еще? Ну, тут какие-то самые популярные туристические пункты. В марте 26 года в Таиланде было 31 892 израильтянина, значит, включая туристов и тех, у кого есть вид на жительство в Таиланде. 31 892. Вот. То есть, видите, все подсчитаны. Мы тут все подсчитаны вплоть до одного человека. Туристы. Это один материал ведет Ахронот. Значит, начинаем новую карьеру. Это другой материал. На 16-й полосе идет Ахронот, который говорит о том, как люди из совершенно разных областей нашей экономики, включая хай-тек, включая работу в компании Elbit, включая, что еще, адвоката. В общем, представители разных профессий бросили эти профессии и пошли работать в школу учителями. Вы знаете, что учителей у нас не хватает. Всех приглашают на эту работу, завлекают там зарплатами, условиями и так далее. И вот здесь рассказ о тут фотографии 5 человек, которые были, работали по другим специальностям, в других областях экономики и пошли учить наших детей. Еще один материал. Тут израильская пресса обсуждает активно болезнь нашего баскетболиста
Берковича, у которого обнаружилась деменция. Он такой известный спортсмен в Израиле, Микки Беркович. И недавно его семья заявила о том, что у него прогрессирует деменция. Ну и на эту тему статья, которая не только о нем, а вообще говорит о том, что эти проблемы испытывают 150 тысяч семей в Израиле. И как с этим бороться, и что надо делать для того, чтобы болезнь не прогрессировала или прогрессировала гораздо медленнее, и человек мог продолжать быть активным гораздо больше времени. Вот такие материалы на первой полосе газеты «Идет Ахронот». Заглядываем во внутренние полосы. Давайте посмотрим, что еще нам пишет Исраэль Айом. А, ну есть еще строчка одна и строчка баннер фактически в Исраэль Айом тоже. И, по-моему... Да, и на первой полосе газеты «Арец» все газеты маленькими баннерами, но тем не менее говорят, пишут о смерти Долли Партон. Ее называют королевой музыки кантри. Она скончалась, ей 80 лет было. Ну вот такая потеря для этого популярного музыкального жанра американского. Долли Партон ушла в мир, более лучший из миров, скажем так. Значит, что еще на первой полосе Исраэль Айом? Спортивные новости про неудачу Апоэль Бер-Шева. И теперь уже пора переходить к политике, наверное. Вчера была презентована новая партия, Офер Винтер, который назвал, объявил ее, что наша партия будет называться под аплодисменты присутствующих Амха Исраэль. Ну, что такое Амха? Ну, наверное, в моем понимании, такой простой израильтянин. Простой человек. Вот для них это партия. И Офер Винтер презентовал ее. Это уже предвыборные новости, естественно. Газета пишет о них буквально каждый день. Под заголовком «Бхирот Альпаем Исрим Вешеш» напоминает нам, что 62 дня осталось до выборов. И по поводу новостей, это главная новость вчерашняя. Это презентация партии Офера Винтера. И накануне презентации, позавчера, был проведен один опрос, по-моему, 12-м каналом, который показал, что Офер Винтер проходит электоральный барьер, но опускается ниже электорального барьера партия Бецалеля Смотрича. И это создает опасность для нынешней коалиции в потере голосов, потому что всегда партия, которая вот объявляет о своем создании, получает в начальный период много голосов, потом все успокаивается, и она опускается и может опуститься до ниже электорального барьера. На эту тему даже записал видео Бениамин Нетаньяху об опасности создания многих мелких партий, которые не пройдут в конце концов электоральный барьер, и голосующие за них, их голоса уйдут в мусорную корзину. Но, тем не менее, Йосеф Хадад, араб, который вел произраильскую пропаганду и Асбару, так называемую, в этой партии, ну, из известных людей, Натали Шемтов, она была ведущей на 13-м канале какое-то время тому назад, потом оттуда ушла, была еще где-то, и вот сейчас она была заявлена в этой партии Офера Винтера. Фактически газеты пишут, что его лозунги, они, конечно, ближе к правым, к лозунгам коалиции. Он говорит, что единственное решение проблемы сектора Газа — это иммиграция оттуда жителей палестинцев. В то же время он не упомянул в своем выступлении, не была упомянута фамилия Нетаньяху, но Винтер заявил о том, у него были лозунги, скажем так, из которых непонятно вообще, куда направлены будут пути этой партии. Например, он заявил: мы не можем допустить, чтобы у власти остались те, кто были у власти 7 октября. Это недопустимая ситуация, они должны как бы ответить за это и так далее. Но тогда с кем ты собираешься объединяться в дальнейшем, или что? Ну, в общем, неизвестно пока. Это, как бы, партия существует официально менее суток, это вчера вечером, или днем было объявлено, то есть сегодня будет только один день. Посмотрим, как будут развиваться ее пути. Ну и вообще, я могу сказать от себя, я написал на эту тему пост в Фейсбуке, что я считаю, что на этих выборах главным будет ситуация вот с этими мелкими партиями. Я от себя добавлю, с вашего разрешения, несколько предложений. Обычно я этого не делаю, я рассказываю вам, что пишут газеты. Потому что с крупными партиями известными ситуация стабилизировалась.
получилось. У оппозиции больше голосов, чем у коалиции, но недостаточно для 61 мандата. И это уже длится месяцами. Растет популярность партии Яшар и Гадя Зинкота, но все равно до 61 они не дотягивают в большинстве опросов. И что с этой ситуацией делать? Вопрос могут решить мелкие партии. Их уже таких, скажем так, мелко-средних, которые претендуют на 1-2 мандата, но не проходят электоральный барьер. Это партия Йоас Хендель, Хилик Трупер, это партия Гилад Эрдан, Юлия Эдельштейн, это партия Офера Винтера, есть новая партия, ортодоксальная партия, это партия Шарен Эскель и Йонатан Поллард, который к ней присоединился, это партия Моше Фейглина, Зиуд, возможно, кого-то забыл. Вот эти партии по отдельности, ни одна из них может не пройти электоральный барьер. Но они сожгут голоса десятков и сотен тысяч избирателей. И сожженные голоса могут привести к тому, что мы после 27 октября мы опять пойдем на выборы. Значит, эти партии это прекрасно понимают, не только я это понимаю. И вопрос в том, что они будут делать. Там 7 и 8 сентября закрывается список, они должны до этого... то есть осталось сколько? 2 недели, да? 5 и 7, меньше, чем 2 недели. Они до этого должны решить. А, еще Бенни Ганс, который тоже фактически остался ни с чем. Должны решить, что они делают. Или они будут объединяться друг с другом, чтобы быть уверенным в прохождении электорального барьера. Или будут присоединяться к каким-то крупным партиям для того, чтобы остаться в израильской политике. Или они, как я написал, с гордо поднятой головой пойдут в электоральную пропасть, и их голоса пойдут из избирательной урны в мусорную урну. И, то есть они могут решить судьбу этих выборов. Вот эти мелкие партии. Посмотрим, что будет. Я напомнил также в своем материале, что в 22-м году из-за того, что партия Мерес не добрала небольшое количество голосов, там еще и партия Балат была, исход выборов был решен в пользу коалиции. Если бы Мерец прошла электоральный барьер, мы бы сегодня имели совсем другую ситуацию. И вот то же самое может случиться на сегодня и с этими выборами 26-го года. Значит, второй материал на предвыборный — это продолжающееся бурление, я бы так сказал, может быть, не тянет на скандал, но бурление в отношении праймериз в Ликуде. Дело в том, что же об этом пишут газеты, что приближенные... Хаима Каца и его ставленницы, как ее зовут, Эти Атия, по-моему, утверждают, что, да, которая была конкуренткой Эти Атия, да, или Атия, конкурента Гилы Гамлиэль. Гилы Гамлиэль попала на реальное место по праймерис, а Эти Атия нет. Так вот, они утверждают, что в некоторых избирательных участках что-то там намухлевали, что-то было не так, и требуют пересмотра, пересчета голосования. Гилы Гамлиэль возражает против этого, но неизвестно, как это сложится ситуация. Возможно, вот газета «Идет Ахронот» печатает ее фотографию и подпись «Гамлиэль Бахуц», то есть она может выйти из реальных мест, неизвестно, как там. В общем, там пока неспокойно. И самое главное, неспокойна ситуация, точнее, не неспокойна, а неизвестна ситуация с тем, кого поставит Нетаньяху на места, которые за ним забронированы.

0: Хранила смс-опрос. Вы знаете, наверное, многие сейчас получают смс-вопрос, за кого вы будете голосовать и так далее. Нажмите цифру 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Он распространил вопрос среди русскоязычных граждан нашей страны. И в этом опросе он спрашивал, значит, изменит ли это ваше решение о голосовании, если в партии Ликуд окажутся зрители 9 канала, сейчас я назову фамилии, те, кто смотрит 9 канал или иногда смотрит 9 канал. У нас есть часть аудитории, которые говорят, мы вообще не смотрим 9 канал, но знают о том, что там происходит и так далее. Значит, так вот, в вопросе было, если в партии Ликуд войдут Борис Белодубровский или Леора Шварц или Сергей Гранкин, изменит ли это ваше решение о том, что голосовать, мол, примете ли вы решение голосовать за Ликуд. Вот такой опрос распространила эта партия с помощью опросной кампании, по-моему, Next Data, которая работает с 14 каналом. Но мы знаем, что 14 канал — это канал, который приближен к коалиции и к Ликуду. И это вызвало возмущение руководства 9 канала. Гендиректор Юрий Каганович сказал, что никто из наших корреспондентов вообще не изъявлял желания журналистов пойти в политику. И Ликуд незаконно пользуется именами журналистов 9 канала. В Ликуде ответили, ну, сейчас много проводится опросов, в которых предположительно заявляются какие-то имена и говорят, а что, за кого проголосуете, если в политику придет тот или иной человек. Но это имена людей, которые изъявляли, может быть, какие-то планы или намерения. Каганович говорит, что у наших журналистов не было вообще никаких контактов с Ликудом. Этот опрос, кстати, прошел после того, как Нетаньяху, как вы, наверное, знаете, дал большое интервью 9 каналу, Борис Белодубровский брал у него интервью, и вот после этого стал распространяться такой опрос с именами трех журналистов. Ликуд сказал, что окей, мы снимем такой опрос, не будем упоминать ваших журналистов, потому что руководство 9 канала говорит, что наши журналисты никогда не заявляли желаний вступить в политику или в партию Ликуд и так далее, и, пожалуйста, не пользуйтесь их именами. Вот такой материал в газете «Арец», а у нас второй рекламный блок, потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
11: Джордж Буш. Господи, ребята, я и половины не читал из того, что вы пишете. Журналист. Ничего, и мы не слушаем половину из того, что вы говорите. Джордж Буш. Это я понял, прочитав половину из того, что вы пишете.

0: Ну, я, как обычно, господа, во-первых, третья часть обзора. Листаю разные полосы наших газет. И прежде чем дальше пойти по порядку, посмотрел на последней полосе газеты «Идет Охранот». Две такие информации. Но об этом все пишут на страничках «Лайфстайл», о том, что Омер Адам женился. Его избранница Саша Исраилович, говорят, она уже сменила фамилию на Адам. Значит, где они решили жениться, чтобы тут вдалеке от израильской вот этой суматохи? В Портофино они полетели, арендовали самолет для тех, кто родственников, кто полетели с ними на свадьбу. И вот счастливая партия. Партия? Почему? Это я после информации о политиках и о партии. Счастливая пара, конечно, не партия. Здесь на фотографиях в наших газетах, обнявшись за руки, он в темном пиджаке и белых брюках. А еще один материал. Значит, они готовы к тому, чтобы вы их взяли к себе домой. Это две собаки, которые были на службе нашей полиции. На встречу у нас, оказывается, будет Международный день собак. Я уж не знаю, когда, или сегодня, или вот в ближайшее время. Здесь фотография двух собак, которые закончили свою службу полиции. Одну зовут Уитни, ей 8 лет. Вторую Эйми, ей 8,5. И ищут свой новый дом. Уже отслужили, выходят, видимо, на пенсию. Но 8 лет — это еще не совсем пожилая, скажем так, старая собака. Они ждут свой новый дом. И газета на всякий случай добавляет, что одна из них когда-то нашла какой-то сакит или мешок, в котором было 650 тысяч шекелей наличными. Так что возьмите их, может быть, и вам тоже повезет. Вот их фотография двух этих собак, которые закончили свою службу в полиции. Возвращаемся к первым полосам. Ну, как первой. Я уже на 10-й полосе газеты «Исраэль Айом». Здесь фотография, значит, Амир Авиви, который Тат-Алюф. Ну, он подводит промежуточные итоги войны России и Украины и говорит о том, что всем понятно, что война перешла воздух, и основная тяжесть войны находится там, вверху, в небе. Он пишет о беспилотниках, которые использует Украина, которая стала крупнейшей лабораторией по разработке беспилотников всевозможных и про борьбе против беспилотников российских, с которыми Украина атакует и военные объекты, и нефтеобъекты, а сейчас уже и логистические центры, Wildberries и Озон уже подвергались атакам, НПЗ подвергались атакам, и понятное дело, что значит, этот дрон, который может нести десятки килограмм взрывчатки, может наносить удары по радарным установкам, по складам с бензином, по складам с вооружениями. В общем, тяжесть войны поднялась, скажем так, в воздух. Всем это понятно. Так, дальше. Газета публикует, анонсирует «Исраэль Айом» о том, что в пятницу у них будет огромное праздничное приложение. Праздничное это какое? На встречу Рош-Ха-Шана, наверное, которая будет у нас уже, я напомню, через 16 дней, 11 сентября, эрев Рош-Ха-Шана. Уже пора, уже газеты настраиваются, газеты страна настраиваются на праздники, серия которых у нас начнется: Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, Судный день, Суккот и так далее. Так, дальше материал такой. Изучение психологии, учеба психологии. Ситуация такая. Газета пишет о том, что у нас психологии учат во всех школах. В школах есть уроки психологии. 2500 учеников во всех школах страны. Но 82% из них учатся, живут в Ишувим Мевусасим, то есть в богатых, скажем так, муниципальных советах, муниципальных городах. А на периферии их почти нет или очень мало. Вот. А психологов у нас не хватает. Потребности в психологах после 7 октября выросли на порядок, там, скажем так. И вот газета обозревает эту ситуацию, что на периферии очень мало изучает психологию. Готов ли аэропорт к новому взрыву количества пассажиров, скажем так? Хаос возвратится? Такой вопрос задает газета. Значит, готов ли аэропорт принять огромное количество пассажиров после прошлого четверга, когда 110 тысяч человек попали в ловушку и часами ждали вылета, прилета или чемоданов своих и так далее? Ну, это будет экзамен для управления аэропортов. Посмотрим. Значит, я напомню, что вчера в прессе была информация о том, что тот же самый Пинхас и Дан, по-моему, и другие говорили, что мы не гарантируем, что все будет нормально, что это может повториться. Так, дальше. Дыра в кармане за демократию, скажем так, в демократическом кармане. Но имеется в виду затраты, которые идут на выборы. На сам процесс выборов, скажем так, идет относительно небольшая сумма. Газета пишет 97 миллионов шекелей, которые... Это зарплата 60 тысяч сотрудников, которые будут в избирательных комиссиях на местах. В 13 тысячах избирательных участков 97 миллионов. Но общая затрата страны это почти миллиард, 500, нет, полмиллиарда. Значит, 593 это бюджет избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии. 200 миллионов уходят партиям на рекламу, на пропаганду себя и так далее. Ну, в общем-то, когда у нас был период многочисленных выборов подряд, говорили, что в общем потери от того, что люди не выходят на работу, потому что это выходной день, там до нескольких миллиардов доходят, которые мы потратим на выборы 27 октября. Газета на исторической страничке дает фотографию демонстрации в Мюнхене. 26 августа 1972 года открылись Олимпийские игры в Мюнхене. Чем они закончились для израильских спортсменов, мы все прекрасно знаем. И газета пишет о том, что Олимпиада не была остановлена, она продолжалась. И здесь демонстрации израильтян в Мюнхене, которые несут плакаты с надписью «Stop the Games», «Остановите игры», после вот этого теракта, который провела организация «Черный сентябрь». Карикатура газеты показывает корабль «Альталена». Эта тема продолжает. Теперь уже перешла в карикатуру. Вчера она была одной из важных в нашей прессе. «Альталена плывет по морю». На борту надпись «Гражданская война никогда». «Мельхемет Ахим леулям ле». А на борту... Значит, это надпись на борту, а на палубе корабля Бен-Гвир и Бениамин Нетаньяху ведут между собой боксерский бой. Размахивают кулаками. Ну, в смысле, они как бы пытаются каждый взять на себя. Это, мол, я, это мое достижение, мое достижение. Оба побывали в музее Эцеля и сделали заявление на эту тему. Вот такой материал в газете «Исраэль Айом». Листаю идет «Ахронот». Ну, я ее листаю с последних полос. Огромный проект «Стрип», который будет называться в Хайфе. Это программа стоимостью миллиарды шекелей на въезде в город, который предусматривает строительство концертного зала до 10 тысяч человек. Все это на территории 130 дунамов, будет стоить 4 миллиарда шекелей. Транспортные какие-то вещи. Что тут еще? Зал-арена, как я уже сказал, 10 тысяч мест. Какие-то транспортные развязки. Вот здесь фотографии проекта этого, гостиницы и так далее. В общем, если это будет реализовано, я не знаю, когда, но въезд в Хайфу мы с вами не узнаем, когда поедем туда в следующий раз. Так. Значит, проблема рекол. Рекол вообще автомобильный термин. Вы знаете, что отзывают автомобили, когда обнаруживается какая-то системная поломка на производстве. Компания отзывает автомобили, чтобы исправить ее и так далее. Но сегодня рекол, газета пишет о другом реколе в отношении продуктов в Соединенных Штатах Америки. Хаса, вот этот самый салат, была в нем обнаружена какая-то бактерия, которое привело потребление Техаса. 278 человек были госпитализированы. И, значит, в 30 штатах Соединенных Штатов была отозвана Хаса с полок продуктовых магазинов. И 19 миллионов яиц тоже были оторваны. Там нашли сальмонеллу. Значит, газета утверждает, что это все результат того, что программа Трампа по сокращению государственных служащих, которую он доверил Илону Маску, сократила Федеральное управление по лекарствам там, и за продуктами. Там было уволено 3859... Нет, в FDA 2499, а еще еще одно управление CDC, которое следит за, контролирует болезни, развитие болезней, вирусов и так далее, там было уволено 3859 человек. И теперь из-за нехватки сотрудников там вот эти вот реколы с продуктов, как бы основных, яйца, хасса, салат и так далее, отзываются, в них обнаружено что-то неудобоваримое, скажем так, для нас. Также газеты пишут о том, что вчера президент страны встретился с родственниками эфиопской девушки Хаймонет и заявил о том, что Шабак подключился к ее поискам по просьбе полиции. Ну и говорил, что мы не оставим ее одну, и вас не оставим одну. И сейчас, если у Шабак подключился, то есть надежда на то, что, может быть, после 2 лет неизвестности что-то там, туман какой-то рассеется. Вот об этом пишет газета «Идет охрана». Вот. Следующий материал. Высокопоставленные представители Ирана предполагают, что Муджтаба Хаменеи мертв или находится в состоянии там комы, или овоща, или фрукта, скажем так, кому как удобнее. По сообщению журнала «Атлантик» несколько источников заявили о том, что да, он это. И Соединенные Штаты объявили приз в 10 миллионов долларов за информацию, которая будет о нем или о других высокопоставленных, ну, верхушке иранского сегодняшнего режима. Цомет Джулани, это статья о лидере Сирии. И мы сейчас находимся на перекрестке. Куда пойдет Джулани? Вот здесь он сфотографирован, пожимающий руку Эрдогану. В то же время Сирия ведет какие-то контакты с Израилем. И в Израиле говорят, что не забывайте о том, что это террорист в костюме, и надо внимательно следить за его поведением. Но мы находимся на перепутье сейчас, когда будет ясно, после которого будет ясно, куда идет господин Джулани и куда он ведет Сирию. Падение Ганца. Его соратники говорят, что он нас ведет к катастрофе электоральной. От него ушли Гади Азинкот, Хили Трупер, Орит Фаркаш Коэн, Матан Каане, Итай Гинзбург. А остались с ним Пнина Тамана Шата, Михаил Битан и Алон Шустер. И электоральная у него там где-то 0,4%. То есть никаких шансов вообще. И все ждут, каково же будет решение Бенни Ганса, которое он должен принять в ближайшие 2 недели до 7-8 сентября. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
12: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Филичита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
15: Реклама.
16: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
17: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
16: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет. Новости.
18: Сын Нетаньяху стал целью иранского покушения. Подробнее через несколько секунд. Десять часов одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Американский телеканал Newsmax подтвердил заявление премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху о том, что Иран готовил покушение на одного из его сыновей. Канал сообщает, что речь идет о Яире, проживающем в районе Майами. Источник в правоохранительных органах США, знакомый с ситуацией, сообщает, что в декабре прошлого года о плане покушения стало известно израильским спецслужбам. По их сведениям, иранские агенты уже находились на месте и вели наблюдение за домом и перемещениями 35-летнего сына премьера. Напомним, что Яир находится под круглосуточной охраной. Было принято решение о его немедленной эвакуации в Израиль. 24 августа Нетаньяху заявил в ходе телефонного интервью 14-му телеканалу, что Иран планировал убийство одного из, его сыновей. «Происходит нечто невероятное. Иран выбрал одного из моих сыновей своей целью. Иран пытался его убить, одного из моих сыновей». Нетаньяху не сообщил, о каком из сыновей идет речь, но подчеркнул, что охрана его сыновей не роскошь, поскольку без охраны им угрожает смерть. Бойцы пограничной полиции вывезли из зоны А в районе Рамаллы жителя Холона, который по ошибке свернул не туда и оказался на территории, въезд на которую израильтянам запрещен. Инцидент произошел 23 августа. Пресс-служба полиции уведомила о нем сегодня утром. После обращения в полицию с мужчиной установили телефонную связь и поддерживали ее до прибытия бойцов. Пограничники нашли его автомобиль, убедились, что мужчина не пострадал, и сопроводили его в безопасный район. Полиция вновь напомнила, что въезд граждан Израиля в зону А запрещен законом и представляет реальную угрозу их жизни. Сегодня утром на открытой местности недалеко от Кинерета перевернулся трактор. В результате аварии был тяжело травмирован 10-летний мальчик. Как он оказался на тракторе, неясно. В тяжелом состоянии пострадавший ребенок был доставлен в больницу Пурия в Твери, и обстоятельства происшествия уточняются. Как сообщает информационный портал «Вести», 33-летний курьер «Вольт» из Бнейбрака был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения водителю автобуса во время спора на дороге. Подозреваемый с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан. Муниципалитет Хайфа и городская экономическая компания продвигают проект реконструкции южного въезда в город по модели непрерывной многофункциональной городской полосы, объединяющей туризм, конгресс-индустрию, торговлю и культурные объекты по образцу Лас-Вегаса, Сингапурской Марина-Бэй, Нью-Йоркского Хай-Лайн и набережной Барселоны. Речь идет о первой попытке реализовать подобную модель в Израиле. Ключевым инфраструктурным элементом должно стать создание непрерывной транспортной связи между железнодорожной станцией Хоффа-Кармель и автобусной станцией. С одной стороны, и центром, ареной, отелями и побережьем, с другой с помощью крытой системы траволаторов, на которой будет проложен приподнятый затененный пешеходный променад с зелеными зонами, ресторанами и кафе. Планируется построить арену на 10 тысяч мест недалеко от стадиона Сами Офер, современный конгресс-центр и гостиничный комплекс на 750 номеров на набережной. Стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда шекелей. На текущий момент проект находится на самой начальной стадии и еще не был подан для согласования в окружную комиссию по проектированию и строительству. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 37, на Голландских высотах 38, в Твери, на побережье озера Кинера 39, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: есть повод.
1: Ну, а на календаре сегодня у нас 26 августа. Мы с вами погружаемся в историю музыки сегодняшнего дня в рубрике «Есть повод» для того, чтобы узнать, что интересного или не очень происходило в этот день много или немного лет назад. И вот вам 65-й год, сразу событие, которое связывает нас, и дуэт Sonny & Cher. «I Got You, Baby» — хит оказался на первом месте английского чарта в этот день 61 год назад. 59 лет назад Джимми Хендрикс выпустил свой второй сингл «Purple Haze». Рубрика «Не без Битлз» связывает нас и 68-й. 58 лет назад вышел первый сингл, выпускающий компания Apple Records, основанный музыкантами The Beatles. На сторонах сингла были записаны «Hey Jude» и «Revolution». Кстати, на нем яблоко нарисовано зеленое. Красивый такой. Обожаю рассматривать обложки синглов, альбомов. Обожаю. Просто и радуюсь тому, что у меня есть такая возможность увидеть этот сингл прямо сейчас. Посмотрите на него, если захотите. Идем далее. В 70-м году в Нью-Йорке по адресу West 8th Street, 52, Greenwich Village, Нью-Йорк-Сити. Была открыта Electric Lady Studios. Строительство оборудования студии осуществлялось по зданию Джимми Хендрикса. Архитектором был Джон Сторик и аудиоинженер Эдди Крамер. Заказчик проработал в студии всего 10 недель до своей смерти, но место стало культовым. Здесь записывались Led Zeppelin, Stevie Wonder, David Bowie и многие другие. А 53 года назад в этот день состоялся первый концерт классической английской группы TNCC. Это было в казино Palace Lido на острове Мэн, один из британских островов в Ирландском море. Ровно 50 лет назад молодая тогда американская рок-группа Aerosmith попала на обложку журнала Rolling Stone. Это было в этот день. Идем далее. И у нас событие, которое переносит нас в 79-й. Фил Коллинз вместе с Питером Габриэлом на Рейдингском фестивале исполнили старый хит Genesis «The Lamb Lies Down on Broadway». 41 год назад британцы, мои любимчики The Cure, выпустили 6-й студийный альбом «The Head on the Door». Синглами тогда издавались работы «In Between Days» и «Close to Me». С удовольствием послушаю сегодня одну из этих работ. Если есть желание услышать одну из них, выскажитесь. Можете прислать на WhatsApp, какую из этих песен хотите услышать вы, «In Between Days» или «Close to Me» от The Cure. Ну и мы ее, конечно, послушаем. Далее событие, которое переносит нас, уже вот на 40 лет назад. Я хотела им закончить рубрику «Есть повод» сегодня, но подумала, что нет, все-таки другую песню выберу и другое событие. Однако же, на этом тоже захотела заострить внимание. The Status Quo в этот день, ровно 40 лет назад, британская группа выпустила 17-й студийный альбом «In the Army Now». Синглами тогда издавались треки «Rolling Home», «Red Sky», одноименная, самая узнаваемая в исполнении группы. Это «In the Army Now» работа, которой я могла бы завершить рубрику «Есть повод», но почему я ее не выбрала? Ну, потому что, в общем-то, это кавер, да, а не песня группы. Поэтому, раз такое дело, песня-то хорошая. Может быть, мы сегодня успеем ее услышать даже. Однако же, это не их песня, а перепетая песня, кавер хита братьев ирландского дуэта «Boland and Boland». Так что послушаем кое-что другое в исполнении авторов. Тоже, кстати, музыкальное событие хорошее. Я уверена, вам понравится. Идем дальше. И у нас событие, которое нас связывает. И 91-й уже год. 35 лет назад британцы Blur выпустили дебютный студийный альбом «Leisure». Синглами тогда издавались треки «She's so high, I know», «There is no other way» и «Bang». Что дальше у нас, да? А дальше у нас событие 2000-го. 26 лет назад, в день своего 24-летия, Земфира удостоилась госпремии, молодежной премии в области культуры. Да, кстати, у нее сегодня день рождения, да, и Земфира в этот день, как я уже сказала, получила премию. Отметим и два эти события в рубрике «Есть повод». Далее события 2002-го. Британцы Coldplay, тоже мои любимчики, в этот день выпустили второй студийный альбом «A Rush of Blood to the Head». Синглами тогда издавались треки «In My Place», одна из самых красивых работ, «Clocks», «The Scientist» и, да, «God Put a Smile Upon Your Face». Интересная обложка у него также, кстати. Если вас интересуют обложки так же, как меня, можете рассмотреть. Ну и что еще? События 15-летней давности. Еще одни мои любимчики. Группа Red Hot Chili Peppers в 2011 году выпустила 10-й студийный альбом альбом «I'm with you». Синглами тогда издавались разные треки «Look Around», «Brandon's Death Song», «The Adventures of Rain Dance Maggie» и «Monarchy of Roses». Далее. Далее событие, которое завершает рубрику «Есть повод». Оно переносит нас, в общем-то, с одной стороны, в далекий 91-й, с другой стороны, всего-то 35 лет назад произошло музыкальное событие. Но, во всяком случае, в моей голове оно как-то вот... Две эти даты, они все-таки не связываются. Не могу я сказать, что 91-й был очень далеко, но когда смотришь на даты и вспоминаешь то время, тебе вообще кажется, что это было вчера. А между тем, прошло 35 лет. В этот день шведская танцевальная поп-шоу-группа «Армия любовников», «Army of Lovers», выпустила второй студийный альбом «Massive Luxury Overdose». Ну и мы этому музыкальному событию посвящаем время свое в рубрике «Есть повод». Именно оно завершает рубрику. Итак, это второй студийный альбом шведов. Он был выпущен в 91-м, а затем перевыпущен в 92-м году. Включает в себя ряд наиболее известных песен группы, в том числе те, которые мы с вами, ту, которую мы с вами услышим. Не хочу называть две самые главные песни для того, чтобы вы, ну, продержать интригу, и вы не гадали. Хит этот стал первым в чартах Финляндии, Бельгии, еще в 11 странах занял вершины чартов. В альбом, кстати, также вошла новая версия песни «Ride the Bullet», которая ранее уже была издана на альбоме 90-го года «Диско Экстраваганза». А после того, как Ла Камилла, она вообще такая характерная была барышня, шведская тоже модель, певица, покинула группу после выхода этого альбома, ей на смену пришла Микаэла Делакур. И в 92-м году в США коллектив был вынужден переиздать этот альбом, включив в него 4 новые песни и выпустив по тем же названиям, но с новой обложкой, на которой была уже изображена не Ла Камилла, а Микаэла. В американском издании, однако, не вошли треки «Supernatural», «My Army of Lovers», ну и в марте 92-го состоялись первые гастроли группы. Гастрольное турне началось в Швеции и впоследствии охватило ряд европейских стран. На тот момент было продано уже более 500 000 экземпляров по всему миру. Окончательный тираж альбома составил в итоге не менее 2 000 000 копий, из них только 70 тысяч было продано в Швеции. Мы переходим к синглу, который, ну, в общем-то, как по моему мнению, да, характеризует этот альбом ярче, чем вторая песня. Напомню, вышло 2 сингла. Этот вышел первым. Лид-сингл всегда самый мощный. Ему всегда отдает больше всего предпочтение радиостанции, потому что лид-сингл характеризует, действительно характеризует альбом. Однако же, вторая песня из этого альбома, второй сингл, не менее хорош. Так что мы в любом случае будем слушать первый. Он является самым успешным. Был выпущен в мае 91-го в Швеции, с февраля по апрель в 92-м в Великобритании и в США. Песня имела огромный успех в нескольких странах, включая Бельгию, достигла первой строчки в Германии, в Швеции, в Австрии, в Швейцарии, попала в топ-10. В Америке сингл стал огромным клубным хитом, фаворитом на радио, дебютировал под номером 6 в чарте танцевальных синглов Billboard и находился в течение 14 недель в топ-20. Я не знаю, как вы отнеслись бы к этому треку, но точно знаю, что для меня он является какой-то вехой музыкальной. И, кстати, не только для меня. Курт Кобейн из альтернативной рок-группы Nirvana хвалил группу в своих посмертно опубликованных журналах, особенно выделив именно эту песню. Редактор AllMusic Нет Регет охарактеризовал эту песню как совершенно неповторимый диско-гимн на всех фронтах, который вдохновляет выигрышную комбинацию запоминающихся зацепок и гармонии Абба, что придает всему этому блеск и макияж. Ларри Флинк из Billboard отметил, что это супер горячая хлопушка. Беван Ханна из Canberra Times написал, судя по видео для первого релиза сингла, их образ был тщательно продуман, сочетал костюмы, графику в стиле кабаре с заводными европейскими танцевальными ритмами. Music Week написал, что песня является причудливым сочетанием поп-музыки и танцев, а Newcastle Evening Chronicle назвал это умным, почти хоровым рок-подходом к живому танцевальному номеру. Ну а журнал People написал в своем обзоре, что дискотека идет в церковь в этой хип-хоп аллилуйя. С особым удовольствием слушаю с вами вместе сегодня эту песню и надеюсь на то, что это действительно отличный повод не только услышать ее в эфире, но и видео к этой песне пересмотреть.

0: Реклама.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
9: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
8: Александр Солнцев.
7: Первому радио 25 лет.

0: Любом языке. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.

Вы только вслушайтесь в этот покачивающийся гипнотический ритм. Между прочим, в середине 90-х под эту вещь буквально сходил с ума весь мир, а сингл штурмом взял престижные хит-парады США и Великобритании. В эфире Первого радио продолжается праздничный марафон, посвященный 60-му дню рождения культовой вокалистки Garbage Ширли Мэнсон. И прямо сейчас история о том, как песня, написанная ради шутки, превратилась в главный гимн миллионов. В общем, когда Garbage записывали свой первый альбом, на дворе вовсю гремел депрессивный гранж. И вот музыканты и сама Ширли решили тонко потроллить эту моду на страдания и вечное уныние коллег по рок-цеху. Они буквально за полчаса на коленке набросали ироничный, просто издевательский текст о том, как это круто – плакать, грустить и радоваться исключительно отвратительной погоде и проливному дождю. А чтобы сделать трек максимально динамичным, они пошли на дерзкий шаг. Они взяли барабанную линию из песни «Train in Vain» легендарных британских пан-рокеров «The Clash», зациклили ее на компьютере и наложили сверху гитарный шум. Но когда песня «Only Happy When It Rains» вылетела в радиоэфир, случился поразительный парадокс. Публика вообще не поняла иронии. Подростки во всем мире восприняли слова Ширли Мэнсон «Я счастлива только тогда, когда идет дождь» абсолютно серьезно. Миллионы фанатов в черных балахонах объявили рыжую шотландку своей новой королевой депрессии. Группа мгновенно проснулась суперзвездами, а радиостанции умоляли их приехать на живые выступления. Но вот проблема. Проект-то был чисто студийным. Музыканты вообще не планировали давать концерты и банально не умели это делать. Чтобы спасти репутацию, им пришлось экстренно снимать видеоклип, где они впервые в жизни просто имитировали концерт и 3 минуты фальшиво прыгали с гитарами перед камерами, изображая настоящую группу. Но впереди Ширли Мэнсон ждал куда более опасный студийный вираж. Вот о том, как во время записи следующего трека продюсеры довели артистку до полного изнеможения и за какую песню группа получила свои первые номинации на Грэмми, я расскажу вам совсем скоро, не переключайтесь. А пока на первом «Only Happy When It Rains» — легендарный гимн дождю от Garbage.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самим низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Center Car Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мадана Имания, Мидхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
8: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
7: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Сына премьера Нетаньяху срочно эвакуировали из США из-за угрозы Ирана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Угроза жизни 35-летнего Яира Нетаньяху стала причиной его срочного возвращения в Израиль. Как сообщило американское издание Newsmax, израильская разведка выяснила, что иранская оперативная группа находилась в районе Майами и вела наблюдение за повседневным распорядком дня и домом сына премьер-министра в Холланддейл-Бич. После получения этих данных американские власти передали экстренное предупреждение, из-за чего Яир Нетаньяху был вынужден немедленно эвакуироваться, бросив личные вещи и вылететь обратно в страну. Премьер Нетаньяху впервые публично раскрыл информацию о попытке покушения на одного из своих сыновей во время интервью, подчеркнув необходимость государственной охраны для членов семей. «Иран попытался убить одного из моих сыновей», — заявил глава правительства, отмечая, что усиленные меры безопасности не являются излишеством на фоне постоянных угроз со стороны Тегерана. Высокопоставленный чиновник правительства Нидерландов, реагируя на решение Израиля выслать представителей страны из Центра гражданской военной координации в Кирьят-Гате, назвал его весьма прискорбным. Он добавил: «Я опасаюсь, что отношения между Нидерландами и Израилем входят в очень опасную нисходящую спираль». Нидерланды стали второй после Испании страной, чьих представителей Израиль удалил из координационного центра в Кирьят-Гате. Как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, причиной стала серия антиизраильских шагов правительства Нидерландов. Последним из них Саар назвал принятие закона, запрещающего торговлю израильскими товарами, произведенными в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Президент Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение с Саудовской Аравией о развитии ядерной энергетики, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Чиновник администрации президента США заявил изданию, что Трамп, тем не менее, не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получают эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. После подписания соглашения Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна будет нормализовать отношения с Израилем, присоединившись к соглашениям Авраама, прежде чем сделка вступит в силу. Ожидается, что соглашение, рассчитанное на 30 лет, вызовет в Конгрессе дебаты о том, как стимулировать развитие американской атомной отрасли и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для контактов между спецслужбами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в газете «Вашингтон-Пост» в ответ на вопрос об этом визите. Каких-либо подробностей Песков не привел. В разговоре с ТАСС Песков уточнил, что контакты Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировались. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приехал в Москву накануне с необъявленным визитом. По одной из версий, его визит может быть связан с освобождением американца Чарльза Зиммермана, осужденного в России. По другой, директор ЦРУ приехал передать Путину предупреждение. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. Днем в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
5: В новом филиале Madana Imani Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Madana Imani. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
7: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
12: Папа!
11: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
13: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
11: Игорь Рубин.
10: Первому радио 25 лет.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Эта весна, видно, дарит строки по нотам. По душе током, она же часто так развлекается, да?
1: Столица улыбается, звучит и старается.
0: От этих строк, походу, многим мекается. Они не хотели, а у нас что-то да получается, да?

здесь эти люди, их лица надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. Здесь эти люди, их лица надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти.

0: Легкого дня желаю вам сегодня, конечно же. Оставайтесь с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. И всем вам традиционный салют.
1: День артиста на Первом радио.
2: Ну что, друзья, как вам этот плотный качающий бас и дерзкий, слегка высокомерный вокал? Под эту вещь в середине 90-х ходил ходуном любой приличный клуб планеты, а сингл, между прочим, взлетел на вершине хит-парадов по обе стороны океана. Напомню, в эфире Первого радио «День артиста». Сегодня мы отмечаем день рождения главной рыжей бунтарки рок-сцены Ширли Мэнсон. И прямо сейчас история о том, как трек «Stupid Girl», то есть «Глупая девчонка», устроил грандиозный переполох в музыкальной индустрии и принес группе две первые номинации на престижную премию Грэмми. Начнем с того, что этот легендарный ритм для трека «Stupid Girl» музыканты Garbage буквально украли. Они взяли культовую песню «Train in Vain» великих британских панков «The Clash», вручную вырезали оттуда ударные и пустили их по кругу на компьютере. Музыканты Garbage так увлеклись, что забыли спросить разрешение у авторов. И в итоге, когда трек стал мировым хитом, юристы «The Clash» вежливо, но твердо постучали в студию и заставили вписать участников панк-группы в соавторы, забрав себе солидный кусок всех будущих гонораров. И если с музыкой и авторскими правами разобрались достаточно быстро, то запись вокала превратилась для Ширли Мэнсон в персональный ад. Текст она написала сама. Это был жесткий, едкий упрек ее близкой подруге, которая тратила жизнь на глупые тусовки и парней. И трое американских продюсеров за пультом требовали от шотландки невозможного. Они заставляли ее переписывать каждую строчку десятки раз, доводя артистку до полного нервного истощения. Они объясняли это просто. Им нужен был не просто вокал, им нужно было ледяное, безэмоциональное, почти что механическое исполнение. Ширли психовала, она швыряла микрофон и кричала, что они ломают ее индивидуальность. Она ведь была дико закомплексованной и не верила в свой талант вообще. Она думала, что продюсеры считают ее бездарностью, раз заставляют переписывать вокал по 40 раз. Она плакала в туалете и думала, что ее вот-вот уволят. И только когда песня стала мировым хитом, все поняли. Этот ледяной контраст живого голоса и умной электроники стал чистым шедевром, который открыл группе двери в высшую лигу мирового шоу-бизнеса. А до самой Ширли наконец дошло. Продюсеры не мучили ее. Они вытаскивали из нее уникальную фишку. Ну а о том, какую невероятную цифровую революцию Garbage устроили при записи своего следующего альбома и почему Ширли Мэнсон прямо посреди стадионных концертов лично вышвыривала из залов агрессивных фанатов, я расскажу вам в следующем выпуске. Не переключайтесь. А пока на первом разрывная и совершенно бескомпромиссная «Stupid Girl» от Garbage.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
9: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
8: Андрей Эренштейн.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Иерусалиме проведены обыски в домах террористов, освобожденных в обмен на заложников. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сотрудники штаба по борьбе с экономическим терроризмом при Минобороны и Центрального подразделения полиции Иерусалимского округа провели рейды в домах террористов и членов их семей в арабских кварталах Иерусалима. Речь идет о лицах, освобожденных в рамках сделок по заложникам и продолжавших, по данным израильских властей, получать выплаты от палестинской автономии. Операция проводилась на основании распоряжения министра обороны Израиля Каца об аресте средств, выплачиваемых палестинской автономией террористам и их семьям. В ходе обысков были изъяты 5 автомобилей, около 96 тысяч шекелей наличными, золотые украшения и другое имущество общей стоимостью в сотни тысяч шекелей. Израильские власти рассматривают выплаты палестинской автономии освобожденным заключенным и их семьям как часть механизма финансирования терроризма и заявляют о намерении продолжать конфискацию связанных с такими выплатами средств и имущества. Высокопоставленный чиновник правительства Нидерландов, реагируя на решение Израиля выслать представителей страны из Центра гражданской военной координации в Кирьят-Гате, назвал его весьма прискорбным. Он добавил: «Я опасаюсь, что отношения между Нидерландами и Израилем входят в очень опасную нисходящую спираль». Нидерланды стали второй после Испании страной, чьих представителей Израиль удалил из координационного центра в Кирьят-Гате. Как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, причиной стала серия антиизраильских шагов правительства Нидерландов. Последним из них Саар назвал принятие закона, запрещающего торговлю израильскими товарами, произведенными в Иудее и Самарии, Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Правительство планирует утвердить сегодня решение об увеличении оборонного бюджета на 2026 год, а также о бюджетных рамках до 2029 года включительно. Однако, как пишет издание «Калькалист», сделать это будет непросто. Юрсоветник правительства пока не одобрило продвижение соответствующей инициативы в период выборов, а в бюджетном отделе Минфина задаются вопросом, откуда деньги. В публикации подчеркивается, что разногласия между Минфином и Минобороны носят принципиальный характер. В ведомстве Израиля Каца считают, что отказ удовлетворить их требования наносит ущерб безопасности Израиля, но в министерстве Бецалеля Смотрича убеждены, что при полном удовлетворении всех требований военных пострадает финансовая устойчивость страны и придется урезать жизненно важные гражданские проекты. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для контактов между спецслужбами, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в газете «Вашингтон-Пост» в ответ на вопрос об этом визите. Каких-либо подробностей Песков не привел. В разговоре с агентством ТАСС Песков уточнил, что контакты Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировались. Директор ЦРУ прилетел в Москву накануне с необъявленным визитом. По одной из версий, его визит может быть связан с освобождением американца Чарльза Зиммермана, осужденного в России. Другой Рэдклифф приехал передать Путину предупреждение. Власти Канады вводят с 8 сентября пошлины в размере 15, 25 и 50% в отношении ряда товаров из США, говорится в заявлении Министерства финансов Канады. Согласно заявлению, под ответные пошлины попали американские товары на сумму почти 20 миллиардов долларов. Меры распространяются на машины и мотоциклы, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумагу и картон. При этом пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повысились с 25 до 50%. Канада также объявила о пакете поддержки на 5 миллиардов долларов для рабочих и коммерческих организаций, пострадавших от американских пошлин. Помощь включает упрощенный доступ к оформлению пособия по безработице, а также кредитные программы для предприятий. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Да что ты будешь делать-то? Дни кончаются августа и календарного лета. Ты тянешь тут время, пытаешься его остановить, а оно нет. Летит собака. 26 августа уже. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 13-й день Юд-Гимел месяца Илюль в еврейском летоисчислении. Мы с вами на первом радио 89.1 FM. Программа PM ближайшие 2 часа. Она сегодня как бы на разогреве у нашего спортивного шоу с Швидлером и Кричевским, как обычно. Которые будут сегодня горевать по поводу неудачи Бершевского Апоэля, в том числе. Которая чуть-чуть дотронулась до Лиги Чемпионов, и все, и обожглась. Но это в 2 часа после новостей. А у нас пока наши 2 часа с вами... Полно разных дел. Во-первых, я надеюсь, вы будете писать. Мы будем общаться. Вы будете делиться с нами чем-то. То, что вас волнует, вызывает какие-то чувства и эмоции. Во-вторых, у нас сегодня день артиста. Ширли Мэнсон, вокалистка из Garbage. Лена Семенова подготовила рубрики, посвященные ее творчеству, ее биографии. И мы их слушаем. Она родилась в 66-м году. Ширли. В 77-м родилась Земфира. У нее сегодня день рождения. Мы ее тоже поздравим, как вы понимаете. Кроме этого, загадка в следующем часе. Традиционно. Кроме этого, не знаю, что будет. Напоминаю вам наши координаты. В Фейсбуке страница программы PM. Там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщение для эфира. И второй – это, естественно, ватсаповский номер первого радио 054-20-70-800. 054-20-70-800. Присылайте ваше сообщение туда или туда, куда вам удобней. В WhatsApp можно голосовое присылать. Только обратите внимание, голосовое должно быть полминуты, не больше. Но зато каждый может присылать 2 сообщения за программу. И, пожалуйста, подписывайтесь в текстовом, представляйтесь голосовым сообщением. Это как бы основные базовые правила, которые вы, ну не все вы, а некоторые несознательные товарищи чаще всего нарушают. А их надо соблюдать. Куда нам без правил? Куда нам без законов и тех, кто и должен соблюдать и следить за их соблюдением? Программа PM до 14 часов сегодня. Время 10 с половиной минут. 13-го, поехали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

Ну вот «Елка» спел нам о состоянии человека, который понимает, что вот настолько влюблен, что вообще больше нечего терять. Все, что есть в жизни, это он в данном случае или она в другой ситуации. Так, пришло время ваших сообщений. Я смотрю, я вчера пропустил, как-то не заметил, второе сообщение от нашего слушателя из Афулы, который вчера представился охотником. Я, помните, я вам ставил песню Skynet, и мы определяли, кто ее поет, искусственный интеллект или человек. Вы определили правильно в основном, большинство. По этому поводу охотник из Афулы написал: Skynet еще в 91-м году захватил мир. Кто смотрел «Судный день» Шварценеггером в роли робота-терминатора и бой-бой-и-и, кто не знал, тогда это была фантастика, сегодня это реальность. Нам конец, это нас угробит. Ну, у человека просто, мне кажется, какая-то перманентная депрессия. Он или пишет о войне, что я ему уже заблокировал, или нам конец, или рабы, нищеброды и так далее. Но я могу только одно сказать, что говорил уже десятки раз нашему слушателю из Афулы, что это вредно для его персонального здоровья. Такой вид на окружающий нас мир. Перехожу в WhatsApp. Здесь у нас кто? Рувен пишет: «Добрый день, Павел. То, что страна теряет в день выборов много денег, это полный идиотизм. Никакого выходного дня не должно быть. Те, кто не идет на выборы, за оплаченный день не пойдет. А дворника хочу поздравить с тем, что к нему за 3-4 года проживания в стране включились мозги гражданина». Что к нему включились, так написано. «Если народ не идет голосовать, то он не гражданин, а населенец этой страны. Рувен, голосую с 92-го года». Ну, Рувен, мы еще об этом много будем говорить. Как и каждый, перед каждыми выборами, я и мои коллеги призывают всех наших радиослушателей выполнить свой гражданский долг. Долги надо отдавать. В данном случае долг стране. И пойти проголосовать. Наблюдательный. Что бы вы ни думали о результатах выборов. Наблюдательный пишет нам: «Ну что сказать про Бейершеву? В первом тайме игрок Бейершевы Златанович забил гол, получил травму и поменяли. Потом Мигель Витор получил травму, его приняли». Приняли? Далее уже дополнительное время. Я читаю, как написано. Далее уже дополнительное время игрок Бейершевы вторую желтую карточку, которая ничего не была и не должен был показать судья. И после этого удаления Сабах сразу забил гол. В общем, судьи вытащили за уши команду Сабаха. Считает наблюдательный. А во втором сообщении: «Павел, жарко, душно, хамсин, а ты еще в черной рубашке, в черных брюках, жарко». Брюки у меня синие и темно, джинсы и не черные. Мне не жарко, нормально. Я из одного кондиционированного помещения в другое перемещаюсь, потом в машину, потом опять. Так что перебежками спасаюсь от жары, которая, как мне кажется, уже начала спадать немножко. Вот у меня такое ощущение, что по вечерам и по утрам немножко стало чуть-чуть полегче. Ну так и должно быть вообще-то. У нас уже сентябрь, вон там... на крыльце. Так, все, по-моему. Давайте перед вторым рекламным блоком вспомним. У нас сегодня много дат, связанных с музыкантами. Сейчас Лоура Браниген. Она умерла в 2004 году, давно, 22 года тому назад. Самый большой след в музыке оставила вот эта ее песня «Self-Control». Вспомнил Лоура Браниген. «Self-Control».

0: Реклама.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Маданей Мания, Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
9: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
8: Евгений Забежинский.
10: Первому радио 25 лет.
11: Сейчас одна из новинок, которую принесла нам музыкальная редакция для слушателей программы PM, Луис Фонси. Помните, был такой, который его клип «Деспасито» побил рекорды просмотров в Ютубе одно время. Лидировал, сейчас, наверное, уже нет. Он как бы, с одной стороны, развивает успех, который он достиг, а с другой стороны, песня, которая сейчас прозвучит, его новая работа, называется «Mi despido» или «Despido», что в переводе с испанского мне тут подсказывают «Я прощаюсь». Куда прощаюсь? Куда пошел? Вернись обратно. Ну, я надеюсь, что это герой песни прощается. Сам Луис Фонси еще будет с нами. Новинка в наших музыкальных программах.

Так, Луис фон Сибель, его новая работа. Здравствуйте, Первое радио. Это Екатерина. Я вам как-то уже писала. Едем с мужем на север. Охладиться. Смайлик. Надеемся поставить и наполнить бассейны, а также, что будет спокойнее. Насчет голосования. Голосовать будем первый раз. Если можно, расскажите, как это происходит. Нас пригласят на избирательный участок. Ну и пока не решили, за кого. Мониторим. Главное, чтобы не был сильно дотишным. Значит, Екатерина, в Израиле голосование происходит так. Перед избирательной участком, где вы будете голосовать, находится будка с представителем Шабака. Вы заходите туда, к вам подключают электроды и допрашивают на степени вашего гражданства и отношения к Израилю. Иногда пускают слабый ток, чтобы вы говорили правду. После этого вы теряете контроль над собой, и вас отпускают на избирательный участок и так далее. Екатерина, все проходит очень просто. Я шучу, Катя. Теперь серьезно. Вы должны получить открытку от Центральной избирательной комиссии, на которой будет написано, где вы должны голосовать. На ваше имя открытку написано, по какому адресу находится школа или какое-то учреждение и какой номер избирательного участка, в котором вы должны прийти и проголосовать. Дальше, если, кстати, я должен назвать вам, проверить номер телефона, по которому нужно проверить место голосования, зарегистрировано ли вообще. Может быть, кто-то переезжал куда-то и не знает, по какому адресу он получит открытку или не получит открытку. Я должен где-то сейчас, я найду этот номер телефона, может быть, кто-то помнит. Пришлите, я его адресую нашим радиослушателям. Значит, после того, как вы получили эту открытку, с ней, кстати, приходить, по-моему, не обязательно. Главное, чтобы у вас был туда зовут. Приходите по этому адресу, в эту комнату, на которой написано номер вашего избирательного, ну, это не участок, а я знаю, там какой-то, 115-й. Заходите в комнату 115-й, встаете в очередь. Может быть очередь, может быть не будет очередь. Заходите, подходите к тем, кто сидит за столом, это избирательная комиссия. Даете им... Потом, мне уже несут этот телефон, потом я успею сказать, еще есть время. Даете свой туда-дзут. Они сверяют. Ага, вот вы, Екатерина, у нас записаны. Пожалуйста, ставим галочку. И вот туда вы заходите за избирательную урну. Заходите, а там листочки с разными буквами. Каждая партия обозначается какими-то конкретными буквами. Одной, двумя, тремя, может быть, больше, я не знаю. Вы должны, после того, как вы остановите свой выбор на ком-то, вы должны точно знать, какими буквами обозначается он на этих избирательных листочках. Потому что зайдете, я не помню, есть ли под этими буквами название партии. Не помню. Надо посмотреть, у меня есть фотография, кстати. В общем, берете этот листочек, который ваш, кладете его в конверт. Конверт можете там заклеить, можете не заклеивать. Подходите обратно к избирательной комиссии. У них стоит картонная коробка с дырочкой, с щелью. В эту щель опускаете этот самый конвертик. Поздравляете себя с выполнением гражданского долга. И с чувством выполненного гражданского долга идете по своим делам делать шашлык. Или к семье, или в магазин. Или еще куда-то. Все очень просто. Главное удостовериться, если вы голосуете первый раз, что вы, да, зарегистрированы, и что на ваш адрес листочки эти, по-моему, открытки еще никому не приходили. Мне не приходили, я почему-то решил, что значит никому не приходили. Но должны прийти обязательно. Где-то за какой-то период они всем присылаются на дом. Вот так это все проходит. Так, а вам хорошего отдыха на севере. Там классно, там должно быть вечером, по крайней мере, прохладно. В общем, вам шикарно отдохнуть, а мы пока продолжаем. И не забудьте найти время обязательно для голосования. Вас поздравляю. Это волнительная вещь, когда ты голосуешь первый раз. В демократической стране, где ты знаешь, что твой голос не подмешают, не выбросят, не еще что-нибудь сделают, что ты можешь как-то повлиять на то, что будет происходить в этой стране в следующие 1, 2, 3, 4 года, это неизвестно. Сколько лет это будет продолжаться. А мы возвращаемся к музыке. Сегодня Земфира отмечает свой день рождения. Не буду говорить, сколько вам лет. Скажу, что она родилась в 77 году. Какого века, не буду говорить. Поздравляем ее. Земфира Рамазанова. По-моему, это ее первый хит сейчас в нашей программе звучит. Аривидерчи, Земфира. Земфира.

голос LP вы должны были узнать. Шелли, так называется ее песня. Смотрю еще сообщение. Шалом, такое безмятежное ведущее радио, пишет нам заклинатель Кураги. Сегодня утром в обзоре газет вы сделали оговорку по Фрейду, назвав партию Ликуд. Вы сказали Ликудс. Это как Эль-Кудс, военное крыло палестинского исламского

0: похудение. А похудание — такая разговорная форма, не очень правильная. Поэтому таблетки для похудения, а не для похудания. Я забыл исправиться, кстати, вчера. Но хотя бы сейчас это делаю. Так, дальше. Бьем, не бой, бой, я боевой. И это опечатка. Хорош на меня наезжать. Паша, ты же хороший человек. Ура, сегодня Лига чемпионов. 7, колодец пропукали вчера на последних 20 секунд. Лузеры, стыд и позор, как лопухи. Там и место Бершеве в Лиге Европы. Охотник. Ну, охотник. Ну, зачем вы обижаете болельщиков Бершевы? Зачем? Плюс к тому, что вы смотрите с депрессией на окружающий вас мир, видите только какие-то минусы, вы еще других обижаете. А потом говорите, хорош на меня наезжать. Да вы постоянно наезжаете на других, портите настроение нашим радиослушателям. Когда вы прекратите это дело, тогда я прекращу в вашем понимании на вас наезжать. Когда вы нам напишете что-нибудь хорошее, положительное, что вас радует, вас что-нибудь радует в этом мире, а то я уже сомневаюсь. Сержант. Это, кстати, фейсбучные сообщения. В большинстве стран мира день выборов изначально назначается на традиционные выходные дни недели, субботу или воскресенье. Вот вам и экономия налицо. Вы себе можете представить, чтобы в Израиле выборы в Кнессет проходили в субботу? Я нет. Но так хотелось бы, тогда вся эта религиозная кодла не смогла бы голосовать. А зачем им? Они же в большинстве своем не признают государство Израиль. Вот и пусть не участвуют. Сержант. Сержант, вот сейчас на какой-нибудь религиозной ортодоксальной радиостанции Коль-Хай, например, кто-то звонит и говорит, а я предлагаю отменить выходной день для выборов, и чтобы работодатели не отпускали работников для участия в выборах, а заставляли их работать. Потому что русские, многие, все-таки работают, и тогда у них не будет возможности голосовать. И нас будет в процентном отношении больше. Как вы отнесетесь к такому предложению, уважаемый сержант? Вторник выбран специально посредине недели, чтобы можно было подготовиться к процессу выборов, а потом считать спокойно до наступления выходных. То есть не зря выбрана середина недели. У нас выборы всегда по вторникам. Кстати, а реклама у нас тоже всегда по графику.
1: Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
3: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. Библиотека PM.
5: Жизнь можно понять, только оглядываясь назад. Но жить ее нужно, глядя вперед. Сорен Кьеркегард.
6: Первое радио.

0: Это «Добро, море, привет», так называется песня. Так, а теперь по поводу голосования в выборах. Сейчас я тут пытаюсь. Not send, check options. Почему? Я хотел просто при вас послать сообщение, чтобы убедиться, что я получил. Ну, почему-то на этот номер, который указан на сайте. Ладно, я буду еще проводить эксперименты. Когда получится, я тут в прямом эфире его и проведу. Потому что, напоминаю, людям, которые сомневаются, надо обязательно послать смс-ку на номера, которые указаны на правительственных сайтах. Я вам их назову чуть позже. Шаот появлют Мукедоза с 8.30 до 9. С 8.30 до часу в пятницу. И вам пришлют место, где вы зарегистрированы, где вы должны проголосовать. Что-то у меня не получилось отправить смс-сообщение. Что такое, почему? Not sent. Не отправился. Мазепо. Ладно, я буду выяснять, сейчас сделаем. Итак, у нас сегодня день артиста, господа, вы знаете. Ширли Мэнсон, группа Garbage. Лена Семенова подготовила рубрики, посвященные ее творчеству. Вот очередная.
1: День артиста на Первом радио.

Слышите эту запредельную энергетику, этот плотный гитарный драйв и этот властный гипнотический вокал? Летом 98-го этот бронебойный рок-боевик под названием «I Think I'm Paranoid» гремел из каждого утюга планеты, а их новый альбом штурмовал вершины чартов Billboard. В эфире Первого радио продолжается День артиста, и мы продолжаем смотреть, а точнее слушать, праздничный сериал ко дню рождения огненной Ширли Мэнсон. И прямо сейчас история о том, как группа Garbage устроила грандиозную революцию в музыкальном мире, а Ширли примерила на себя роль самого жесткого вышибалы. Итак, к концу 90-х группа подошла в статусе суперзвезд. Их второй альбом Version 2.0 стал настоящим технологическим прорывом. Это была одна из первых рок-пластинок в мире истории, которые от первой и до последней ноты записали и отредактировали на компьютерах в культовой программе Pro Tools. Парни-продюсеры склеивали треки из тысяч цифровых кусочков, добиваясь идеального, просто-таки футуристического звучания. Но пока музыка создавалась машинами, саму Ширли Мэнсон от этой внезапной мегапопулярности крыла не по-детски. На пике славы у нее обострился жуткий синдром самозванца. Ей казалось, что весь этот триумф – чистая случайность, что ее вот-вот разоблачат. И чтобы хоть как-то справиться со стрессом на гастролях, рыжая шотландка начала откровенно чудить. Во-первых, она начала маниакально воровать в пятизвездочных отелях халаты и тапки, набивая им чемоданы сотнями. А во-вторых, когда группу пригласили на пафосный королевский прием к тогда еще принцу Чарльзу, Ширли устроила кулуарный бунт. Вместо светских бесед она демонстративно показала королевским фотографам язык, развернулась на каблуках и ушла за кулисы пить дешевое пиво вместе с техниками сцены. И да, став главной иконой поколения, рыжая шотландка установила на своих шоу жесткую диктатуру. Она терпеть не могла, когда на ее выступлениях сильные пары начинали калечить в толпе хрупких девчонок. И тому есть подтверждение. Во время мирового тура 98 года Ширли прямо посреди песни остановила огромный концерт, показала пальцем на толпу агрессивных фанатов, устроивших дикую давку, и приказала охране немедленно вышвырнуть их из зала. Мэнсон в микрофон обложила хулиганов трехэтажным матом и твердо заявила, что на ее концертах безопасность зрителей важнее любого пафоса. Слушатели на самом деле были в восторге от такой честности, а пресса признала, что у этой женщины есть стальной характер. Но этот триумф был лишь началом масштабного голливудского взлета. Вот о том, какой хит Garbage унес престижную награду MTV за футуристический клип с истребителями, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья. А пока на первом взрывная, мощная и бескомпромиссная I Think I'm Paranoid.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 92436.
3: Работаем в субботу.
4: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
6: Терех Ашива 9.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
9: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
8: Владимир Савостов.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: В банке в Тель-Авиве клиент напал с ножом на сотрудницу. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Тель-Авиве в отделении банка Мизрахи этим утром один из клиентов напал на сотрудницу и ранил ее ножом, сообщает Вайнет. Пострадавшую женщину в возрасте около 45 лет доставили в больницу Вольфсон в Холоне. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Вскоре патрульные из отделения полиции Яффа задержали на улице Саламе 67-летнего подозреваемого. При нем обнаружили нож, который был изъят. По предварительной оценке полиции, задержанный психически нестабилен. Начато расследование. Угроза жизни 35-летнего Яира Нетаньяху стала причиной его срочного возвращения в Израиль. Как сообщило американское издание Newsmax, израильская разведка выяснила, что иранская оперативная группа находилась в районе Майами и вела наблюдение за повседневным распорядком дня и домом сына премьер-министра в Холландейл-Бич. После получения этих данных американские власти передали экстренное предупреждение, из-за чего Яир Нетаньяху был вынужден немедленно эвакуироваться, бросив личные вещи и вылететь обратно в страну. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху впервые публично раскрыл информацию о попытке покушения на одного из своих сыновей во время интервью, подчеркнув необходимость государственной охраны для членов семьи. «Иран попытался убить одного из моих сыновей», заявил глава правительства, отметив, что усиленные меры безопасности не являются излишеством на фоне постоянных угроз со стороны Тегерана. Источник, приближенный к Саудовскому королевскому дому после того, как президент США Дональд Трамп передал в Конгресс соглашение с Саудовской Аравией, заявил 12-му телеканалу, что не стоит питать надежд на скорую нормализацию. По его словам, позиция официального Рияда остается неизменной. Условием установления дипломатических связей с Израилем является создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года. Представитель королевства подчеркнул сотрудничество США в сфере мирного атома, вопрос двусторонних отношений, не связанный с Израилем, о чем прекрасно известно американской администрации. Пока у власти находится правоэкстремистское правительство Нетаньяху, пока нет реальных подвижек в палестинском вопросе, нормализация даже не обсуждается. Мы предпочитаем посмотреть, каким будет следующее правительство, заявил он. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати в интервью, выходящему в Объединенных Арабских Эмиратах изданию National, поделился своим видением региональной ситуации. Он назвал ситуацию на Ближнем Востоке крайне нестабильной. По его словам, переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Нет ни войны, ни мира. Иран заверил меня в приверженности меморандуму, но дело в том, что решения принимают не дипломаты, а корпус стражи исламской революции, сказал он. По его словам, необходимо соглашение, которое решит все спорные вопросы. Речь идет об иранской ядерной программе, введенных США санкциях, блокаде Армузского пролива и постоянном прекращении огня. Министр также сообщил, что из-за снижения трафика по Суэцкому каналу Египет недосчитался 11 миллиардов долларов. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

Это Nickelback предлагает все дела делать вместе. Будет лучше получаться. When we stand together. Так называется их песня, открывшая вторую часть программы PM. 26 августа. Йом-Рви, среда. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 7 минут 14, вторая половина программы PM на первом радио 89.1 FM. Что у нас тут в планах? Скоро загадка простая будет. Для ваших сообщений осталось примерно 25 минут. Предлагаю воспользоваться, написать о чем-то на любую тему, которая вас волнует. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправив ваше сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Значит, давайте по поводу выборов. Сейчас чуть-чуть рановато, но уже можно это сделать, то, что я говорил. Проверить место, где ты будешь голосовать. И вообще, если ты в базе данных Министерства внутренних дел, зарегистрирован ли ты как гражданин, который имеет право на голосование и так далее. Значит, во-первых, все это вот очень просто, можно даже на русском языке. У нас есть такая штучка, Gemini-чик называется. Вот я у него написал, как узнать место голосования. Он мне пишет: здравствуйте, Павел, чем я могу помочь? Откуда он знает, что меня Павел зовут? Собака такой. Причем я пишу с компьютера в нашей студии, не своего личного. А он говорит: Павел, интересно, что он еще про меня знает. Неужели он знает вот это? Господи ты, боже мой, кошмар какой-то. Я у него спросил, как узнать место голосования? Где эта штука? А где он мне ответил? Переместить сюда. Он мне отвечает. На портале gov.il или на сайте Центральной избирательной комиссии с линком. В период подготовки к выборам работает сервис проверки избирательных участков. Для запроса потребуется ввести 9 цифр номер туда-сюда. Теперь номер, который он дает. СМС или WhatsApp? Ну, я отправлял в СМС. Мне кто-то сказал, что в WhatsApp это еще не очень работает. Но СМС работает. Номер я вам сейчас назову. Для кого это важно, господа? Кому это важно, кто это проверит? Значит, отправьте сообщение с номером Теудат-Зеут, 9 цифр, то есть весь номер Теудат-Зеут, и датой рождения на номер 053, это можно записать, кому это интересно уже, 380-14-64. Значит, я на этот номер отправил сначала номер Теудат-Зеут, он мне пишет, а теперь пришлите дату рождения. Причем она должна быть указана с дробью. Кавнатуй называется на иврите. Вот этой наклонной дробью. То есть XX дробь. Это день рождения. XX дробь месяц. И дробь год рождения полностью. 4 цифры. Вслед за Теудат-Зеут отправляешь это. Через 10 секунд тебе приходит. Ваш номер, ваше голосование такой-то. Избирательный участок такой-то. Есть нагишут или нет нагишут, то есть есть доступ инвалидам на инвалидных креслах или нету. Адрес такой-то. Номер участка, знаете, когда заходите в школу, там много комнат, где голосуют, на них написаны номера, вам надо идти к тому номеру, который ваш, туда. То есть все работает. Правда, они написали, что это еще не окончательные данные. Можно будет, я знаю, там где-то в сентябре выяснять еще раз. Но сейчас уже можно просто убедиться, есть вы или нет. Если вас нет, то надо будет что-то делать для того, чтобы вы появились и смогли выполнить свой гражданский долг. Еще раз номер телефона для СМС-проверки. Тут они еще говорят, позвоните в горячую линию. Можно позвонить. Доступно на русском языке. То есть можно не СМС отправлять, а просто поговорить с живым человеком. И этот номер 1-800-101-975. 1-800-101-975. Он, по-моему, работает там до 9 вечера. А СМС, я так понимаю, это автомат. Можно в любое время отправить. Итак, для СМС-ок еще раз номер 053-380-14-64. А если звонить живьем, 1-800-101-975. В смысле, живьем говорить с человеком. 1-800-101-975. Все просто. Все записаны и переписаны. Возможно, кто-то нет, тогда проверяйте. Значит, господа, читаю ваше сообщение. Наблюдательный. Охотник из Афулы, что ты радуешься за свой сабха? Судья их вытянул за уши. Твой сабах в Ливии чемпионом не наберет ни одного
очка, и тогда посмотрим, кто будет смеяться потом и радоваться. Я думаю, что, уважаемые наблюдатели, он не столько радовался за Сабах, а сколько радовался за то, что Бершева не прошла. Он предсказывал, что она проиграет, и вот он поэтому рад. Это раз. У меня к вам персональный вопрос. Скажите, человек, который прислал нам в WhatsApp с подписью «Наблюдательный», и здесь в Фейсбуке с подписью «Наблюдательный», это вы же один и тот же человек? Если да, тогда вы нарушаете наши правила. Он, кстати, он задал серьезный вопрос. Ой, да вы тут в WhatsApp прислали 4 сообщения. Что с вами, наблюдательный? Вы не наблюдательный. Вы невнимательно слушаете о наших правилах. Значит, он написал вот что. Но этот вопрос, наверное, касается многих, поэтому я его озвучу. Я извиняюсь, конечно, это уже третий смс, но вопрос важный. А когда в Америке выборы будут? Это тоже выходной? У меня двойное гражданство. Просто в Америке выборы в Конгресс 4 ноября, а президента через 2 года, в 28-м году. Так что успеете еще. И вообще, полагается ли на выборах, у кого бизнес свой? Я спрашиваю, на всякий случай, мне он не нужен. В принципе, у меня свой бизнес. Слушайте, если ваш свой бизнес, вы можете делать все, что хотите. Можете работать, можете не работать. Вам, правда, никто не возместит ущерб, если вы не будете работать там. Но делайте, что хотите. Я надеюсь даже, что если вы будете работать, найдете полчаса для того, чтобы пойти и поголосовать. Повлиять на судьбу страны. Антиарсават. В воскресенье 16 августа сборная Израиля по марафону, составленная из выходцев из Абиссинии, завоевала золото в командном этапе, а также бегун Гашаю Айеле завоевал бронзовую медаль. Через неделю израильский гимнаст Артем Долгопят, выходец из Советского Союза, стал чемпионом Европы. У этих людей родной язык амхарский и русский. Эта информация была камнем в огород всех тех, кто пытается как-то оправдать одноклеточную Долев Коэн. Специально пишу ее имя с маленькой буквы. И ей подобным. Всем здоровья, антиарсават, и не забываем бойкотировать 11-й канал. Он продолжает давать советы нашим радиослушателям, кого бойкотировать, кого не бойкотировать. Я более того вам скажу, что у нас сейчас будет ледовое шоу в стране. Его, по-моему, есть реклама у нас. Там участвуют вообще чемпионы разных видов фигурного катания из разных стран, у которых там чуть ли не 250 медалей завоевано. В различных соревнованиях по фигурному катанию. В том числе там будет участвовать, если не ошибаюсь, Мария Санюк, которая на зимней Олимпиаде представляла сборную Израиля и чуть ли не флаг несла. Она сейчас находится в Москве, но ее пригласили для участия в этом шоу. Так что она тоже, как я понимаю, говорит на русском языке. Уважаемый антиарсават, не надо вносить разлад в наше общество. Не надо призывать никого бойкотировать. Не имеете вы права призывать к бойкоту взрослых людей. Советовать смотреть можно. Положительные советы давать можно. Отрицательные. Вот это не смотри, а вот это смотри. Оставьте это политикам. Это их прерогатива. Никак не ваша. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Что у нас еще? Где у нас еще? Да, по-моему, все, я прочитал к этой минуте, что пришло. Значит, напоминаю, у вас остается теперь 15 минут для сообщений в сегодняшний эфир. А пока мы возвращаемся к музыке. Арель Скат, довольно известный израильский певец, прислал на радио, в том числе и нам, свою новую песню «Беша Това», так называется она. Это такое пожелание в любом случае, когда ты пожелаешь что-то хорошее. «Беша Това», Арель Скат.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
4: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Господа, я помню, что были загадки у нас про спорт, исторические, про еду были загадки, про фисташки. Вчера была загадка, по-моему, да? Сегодня загадка про автомобиль, а точнее один автомобиль. Скажите мне, пожалуйста, я вам сейчас назову марку машины, а вы мне скажите самое главное про эту машину, что я имею в виду, попробуйте отгадать. То, что она хорошая машина, я спорить с вами не буду. Но есть один главный показатель этой машины, о котором вы мне должны сообщить. Toyota Corolla. Телефон 07-52-891 наш, по которому я жду ваших ответов. 07-52-891. Toyota Corolla хорошая машина. Запорожец тоже хорошая машина, когда-то Михаил Жванецкий говорил. Ну, это, правда, половина фразы, но неважно. 07-52-891. Читаю сообщение, которое нам прислал Юра. Добрый день, Павел и слушатели. Я очень сомневаюсь, вернее, даже уверен, что Артем Долгопят никакого отношения к Советскому Союзу не имеет. Может, кроме знания русского языка. Но это его не делает выходцем из СССР, написал Юра. Это его ответ нашему антиарсовату, который написал Артем Долгопят, выходец из Советского Союза. Слушайте, Советский Союз прекратил существование, по-моему, в 91-м году, да? То есть Артему должно быть сейчас сколько? 35 лет. По-моему, меньше все-таки, чем 35 лет. Антиарсоват, проверьте свои данные. Является ли Артем Долгопят выходцем из Советского Союза? Его родители, может быть, да. Он вряд ли. Как правильно отмечает наш радиослушатель Юрий. Что, есть звонки?
1: Алло. Ну,
0: хорошо. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что? Нет, не что, а как вас зовут?
1: Я Александр. Я думаю, что это первое место по продажам Toyota Corolla.
0: Где, в Израиле?
1: В мире.
0: Опа. Подождите, а как же вот этот жук, битл немецкий?
1: Жук?
0: Да.
1: Не проходит.
0: Нет, он проходит, только в одно время было, какое-то время там назад, Toyota Corolla обогнала его. И продано, да, по моим данным, 50 миллионов машин. О, сейчас еще одну продали, вот получил я данные, да, еще, да, одну, да, продали, пока мы с вами говорим. Toyota Corolla на первом месте среди всех автомобилей мира, самая распространенная машина, 50 миллионов экземпляров. Александр, правильный ответ. Немецкий жук она обошла уже давно, он же больше не производит. Производится в каком-то новом виде, но он совсем не популярный, а Toyota Corolla до сих пор продается, продается и продается. Александр, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Заявка, можно Антонова поставить?
0: Можно, а что именно?
1: Юрий Михайлович Антонов, под крышей дома своего.
0: Под крышей дома. Нет, я петь не буду, будет петь он после рекламы. Александр, спасибо, ваша заявка скоро в нашем эфире. Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Бай-бай-бай.
2: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
7: Реклама.
8: Голоса первого радио. Зеев Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
9: Ну какой тут может быть комментарий?
10: Не знаю. Не знаю.
9: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
8: Зеев Ханин.
11: Первому радио 25 лет.
12: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Новая песня Люси Чеботиной «Я Горгона» или просто «Горгона». А что, правда, что стоит женщине захотеть? И она может видеть веревки из мужчины. Или практически из любого мужчины. Что на самом деле так говорят? Вот, господи, боже мой. Или эта женщина просто должна быть горгоной для этого. Или ведьмой в крайнем случае. 32 минуты и 14-го. Продолжаем. Так, Слава нам написал вот что. В связи с тем, что Шабак успел прочитать мое первое сообщение, вам запретили его прочитать. Да. Что-то я сегодня промазал. Ну, ничего. В большинстве случаев я ваше сообщение читаю первым, потому что вы его первым присылаете. Сегодня дотянул аж до середины второго часа. Слава нам написал вот что. Всем привет. Вчера рыбак из Афула оказался прав, и клуб из Бершевы вылетел из-за Лиги Чемпионов. Очень жаль. А по поводу желания иранцев ликвидировать сына Нетаньяху, то можно его защитить очень простым способом, считает Слава. Пусть его охраняет целая пехотная бригада. Надеть на него форму, дать в руки оружие, надеть бронежилет, каску, маску, вот и все. Иди найди его там среди тысяч военнослужащих. Как вам идея? Всем нам добра и позитива. Слушайте, я не знаю, как семья Нетаньяху отнесется к вашему предложению, но способ довольно надежный. Тогда его ликвидировать будет гораздо труднее. У него, во-первых, в руках будет оружие. Читаю дальше. Сабаск пишет нам. Вот Сабаск – человек, который сеет позитив в нашем эфире. В отличие от охотника из Афулы, еще некоторых людей. Он считает, что в эфир надо присылать позитив, и совершенно правильно решает. Добрый день, ПМ и все. Да, вот начинается у него, что ему жаль, он несколько огорчен. Конечно, жаль, что не получилось уже открыть дверь в Лигу Чемпионов. Но будем ждать. А что делать? А Сабаху и его болельщикам пожелаю, чтобы им попались гранды Европы, и им было на кого ходить. Всем позитива! То есть Слава начинает, что ему жаль, но в конце желает всем позитива. И совершенно... не Слава, Сабаск, простите. Ну, Слава у нас тоже, в общем-то, позитивно настроенный человек. Антиарсават. До матча корреспондент спрашивает тренер Бершевы. После матча где мы будем? Ответ. Надеюсь, что мы попадем в Лигу Чемпионов. Но в любом случае, что нам даст Бог, скажем спасибо. После матча корреспондент спрашивает его же. Нас отделяло 20 секунд от попадания в Лигу Чемпионов. Что скажешь? Ответ. Слава Богу. Подытожу. Пока Бершеву тренирует... Слава Богу. Подытожу. Это уже антиарсават. Пока Бершеву тренирует человек, у которого каждое второе слово это Барух Хашем, Бейзрат Хашем и Кадош Баруху, она ничего серьезного не добьется. Всем здоровья, антиарсават. По скриптум. Дорогой Юра, мы все из Советского Союза, неважно, где мы родились и где родились наши дети. Уважаемый антиарсават, я, в отличие вместе с Юрой, вам возражу. Наши дети не из Советского Союза. Дети наши, у многих которых родились они здесь или приехали, когда были еще совсем маленькими, а это значит уже после Советского Союза, не согласятся с вами в том, что мы все из Советского Союза. Не приписывайте, не гребите всех одной гребенкой. Первое, если вы считаете, что способности тренера зависят от того, что он говорит в каждом третьем предложении с Божьей помощью, и на этом заканчиваются его спортивные, профессиональные, человеческие качества какие-то, то я с вами не согласен. Голосовое сообщение пришло, наконец-таки, по-моему, первое сегодняшнее. Слушаем.
1: Штирлиц. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. И опять вы ставите человека, песню человека, который поддерживает агрессию Рашки против Украины.
0: Уважаемый Штирлиц, вы же Штирлиц, вы же разведка, вы должны все знать. Значит, есть ситуации, когда, иди зная, что у Александра в жизни, в личной, связано с этой песней, которую он заказал. Наша позиция, моя позиция, мы по своей инициативе этих людей в эфир не ставим. Но когда слушатель, который отгадал загадку и попросил песню, я предполагаю, что он не зря попросил именно такую песню. И его отношение к этой песне... в данном случае для меня преобладает. Спасибо за донесенную до нас информацию, господин Штирлиц. Игорь Яффа, Антон Долгопят, Родился 16 июня 97 года в городе Днепропетровск, Украина. Уважаемый Игорь Яффа, две вещи. Он не Антон, он Артем, насколько я помню. И 97 год, это уже не СССР никак. Никак не СССР. Причем тут красная карточка, спрашивает Моссад. Это уже в дополнительное время. Играть надо всю игру, а не тянуть время, когда у тебя есть гол в запасе. Тем более, что его подарил вратарь противника. Сколько раз при атаке мяч возвращался назад в защиту без причины. Играя на ничью, проиграешь. Пора бы это знать и играть до конца. Дворовым командам не место в Лиге чемпионов. И, к сожалению, тренер не дал им взбучку. Всем добра и удачи. Моссад. Он, у него такое заключение по поводу матча Апоэль Бершевы. Таки да. Одним словом, это подпись. Таки да. Доброго денечка. Я про последние новости о бедном принце Лишенце Яеве. Очередная мулька. Как вернуть красиво этого бесполезного дармоеда к выборам? Надо же... Ой, простите. Все, как всегда, серьезная операция с привлечением своих людей в шабаке. Красота! Как это знакомо? Автобусы с иранцами уже едут на избира... А, нет, к дому этого дармоеда Яера. Или нет? Как его там сейчас зовут? Хен там какой-то. Хен в смысле Хон. Йонатан Хон, по-моему, его новое имя. Короче, операция, кооперация, чтобы народ ахнул, сказал «Вау! Вот за кого надо голосовать-то! Враги вон ждут поймать сынка-то его!» Таки да. Как-то наш премьер-министр добился такого статуса, что многие не верят его сообщениям. Ну как это так? Он же твой премьер-министр. А вот не верят его сообщениям. Вчера очередной сотрудник, обслуживающий семью Нетаньяху, подал в суд на Сару Нетаньяху за издевательское и уничижительное отношение по отношению к нему. Это за месяц уже второй. Что же это такое? Отстаньте от Сары, она частное лицо, говорят некоторые. Она жена премьер-министра. Некоторые даже называют ее первой леди. Здравствуйте, Павел. Международные обозреватели сообщают, пишет нам Игорь из Германии, что шеф ЦРУ в Москве договорился с русскими о том, что они не будут поставлять информацию от Старлинка украинцам. А Рост, для свою очередь, не будет поставлять информацию для Ирана против американских войск. Как вам это все нравится, Игорь? Уважаемый Игорь, я думаю, что нам неизвестно, о чем шеф ЦРУ договаривался в Москве. И все, что вы пишете, это предположение. А я предположения обсуждать не умею. Я люблю обсуждать факты. Предположения я не обсуждаю. Я не предсказатель. Что там одни говорят, другие говорят. Откуда я знаю, что там было на самом деле? Вы не можете знать. Шеф ЦРУ, о чем говорил, вам вряд ли расскажут. А если расскажут, то только официальную часть того, что он говорил. И поэтому я не знаю, о чем они там говорили. Не могу это обсуждать. Чего не знаю, обсуждать не могу. Да, я знаю таких горгон. И не одну, Михаил. Это про женщин. То есть вас хомутали и не один раз. Веревками надевали на вас петлю, шею обвязывали и все делали. Вы, как вам говорили? Ох, Михаил, ах, Михаил. Что же это такое, Михаил? Да еще и не один раз, надо же. Бруно Марс сейчас в нашей музыкальной программе. Something Serious, так называется его песня. 40 минут 14 уже. Ой-ой-ой. Скоро спортивная программа.

Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом.

0: Роботы-пылесосы покупайте только в Максаны Хашмаль.
1: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое, родное.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
7: Реклама.
8: Так, а сейчас важный и не очень приятный момент будет в нашей программе, господа. Ну, что делать иногда приходится. Наш слушатель Зафулы, который сегодня охотник, написал вот что. Я ему говорил, что его взгляд на мир, вот эта депрессия, все плохо, война, диктатура, тра-та-та, это влияет на здоровье. Он пишет: у меня все хорошо, я жив и здоров, слава богу. Пьем, ты диктатор. Бам, первое нарушение. Я ему говорил, что если он будет продолжать писать о том, что я диктатор, в 150-й раз, я перестану читать его сообщения. Он не реагирует на это. Я диктатор. Дальше. Ура, сегодня праздник Лиги Чемпионов. Казалось бы, всплеск оптимизма. А дальше всплеск оптимизма был короткий. Текст такой. Люди, не слушайте ведущих. Все, что ему сказать... Будет говорить, радио это бизнес, и бабло за ваши деньги родную страну продадут. Как по мне, кто хочет его право идти на выборы, по мне выборы это для стаи баранов и оленей с уважением охотника. Уважаемый охотник, вы доохотились. Значит, так как вы считаете возможным оскорблять наших радиослушателей, называя их оленями и баранами, если они идут голосовать, так как вы считаете возможным оскорблять меня и в моем лице наших коллег, мол, за деньги мы тут всю страну продадим и скажем то, что нам скажут говорить, я прошу вас до конца следующей недели нам сообщения в эфир не присылать. Или, если хотите, присылайте, но я их читать не буду. Пока вы не научитесь цивилизованной дискуссии, что такие вещи писать про людей нельзя, которые вы пишете. До свидания. Кто в эфире радио говорит «Рашка», тот нетрадиционной ориентации. Заклинатель Кураги. Ну, я насчет ориентации не знаю, но оскорблять всю страну, я считаю, неправильно. Аленка написала, это были фейсбучные сообщения, Аленка нам написала: «Доброго дня, Павел, я согласна с предложением защитить сына Биби Яера и выдать ему военную форму и оружие». А маму с папой надо спрашивать при этом, нет? Или без их согласия? Оказалось, как ни странно, спать под речи Маргуляна, слышно тихий баритон, и в руках шуршит и тон. В новостях сплошные блага, пенсионер Натаньяго, дворник. Он продолжает пробовать себя в поэтическом творчестве, хотя я ему предлагал не увлекаться этим делом. Любой наш радиослушатель. И у нас уже есть такие случаи. Работодатель, начальники жалуются, говорят: прихожу на работу, работник спит. Я говорю: ты что спишь посреди рабочего дня? А он говорит: так же Маргулян же в эфире, а он меня усыпляет. Не спать! Проснуться! Михаил, который написал, что знает таких горгон и не одну, я спросил: это что с вами? Он говорит: нет, к счастью, не меня. Игорь Яфа, спасибо за указание, что это за мной? Пришли уже? Нет, еще нет.

0: За указание на опечатку, конечно же, Артем, это про Долгопята. И, пожалуйста, объясните мне, зачем, прочитав 1997 год «Украина», начинать что-то говорить про СССР? Игорь, а вы вспомнили в контексте какой нашей дискуссии вы написали про Артема Долгопята, что он из Украины? Если вспомните, то поймете, почему я говорил про СССР. А если не вспомните, то извините. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Тренер АПОЭЛ Беершевы Кожух. Прекрасный специалист. Давайте пожелаем завтра удачи тель-авивскому АПОЭЛю в тяжелейшем матче против итальянской Аталанты. Ой, я уже думал Аталена. Нет, Аталанта. Из города Бергамо. А те радиослушатели, которые радуются поражению Беершевы, у нас, по-моему, один такой радиослушатель. В Афуле живет он. Он вообще мало чему радуется, судя по его сообщениям. Я им искренне желаю начать смотреть чемпионат палестинской автономии, как можно не болеть за израильские команды на международной арене, спрашивает батька Махно. Ну, вот потому, вот он, у него вообще все не очень хорошо в жизни. А теперь стало еще хуже после принятых к нему мер. Так, кто-то нам прислал голосовых сообщений, раз, два, три, четыре, пять, все в течение 3 минут. Ну, давайте я попробую их слушать, а потом я решу, одно 40 секунд, второе 2 секунды, потом 44 секунды, потом 3 секунды, потом 7 секунд. Что-то странное. Ну, давайте включу первое.
1: Павлик, жалко, да, что... Жалко, что команда, да, Израиль, да, этот проиграла. Ну... Она не дворовая команда, она команда нормальная. Тренер, да, такой нормальный, да, все. Ребята, держитесь, Беершева, держитесь. Я за Беершева, окей. Павлик, все хорошего, спасибо. Беершева победит. Я так думаю, 100%.
0: Я тоже считаю, что Беершева победит. А тоже. Человек, по-моему, слышал меня и просто на ходу комментировал, записывал WhatsApp-сообщение. Дальше 2 секунды. Это что? Ничего. Дальше 44.
1: Арчибальд. Послушай, Израиль Беершева победит 100%. Должны. Ребята, не расстраивайтесь. Бывает поражение, но надо победить, и все. Да, насчет этого, чтоб заказали детей Трампа и Битаньяго, такое вообще странное, вообще такое, что-то странное. Да, на самом деле такого быть не может.
0: Обратите внимание, до какого состояния может довести человека проигрыш АПОЭЛ Беершевы вчерашний, а? Как человек нервничает, волнуется.

0: Ну ладно, сейчас идем по нашему графику. Наш график предполагает Ширли.
1: День артиста на Первом радио.

Вы только вслушайтесь в эту летящую светлую мелодию и этот обволакивающий, просто безупречный вокал. В конце 1998 года этот суперхит под названием «Special», то есть «Особенный», штурмовал мировые чарты, став визитной картой группой «Garbage», на долгие годы причем. В эфире Первого радио продолжается День артиста. Сегодня у нас бенефис огненной именинницы Ширли Мэнсон, которой исполнилось 60. И прямо сейчас я вам расскажу о том, как уязвленное женское самолюбие породило шедевр, а съемки клипа превратились в настоящее испытание на выносливость. Прежде всего, нужно сказать, что за этим красивым и легким поп-роковым звучанием скрывается личная обида и холодная месть Ширли Мэнсон. Текст песни она написала сама, как водится, посвятив его человеку из близкого окружения, который жестоко предал ее доверие и слил личные тайны певицы таблоидам. И самое главное состоит в том, что эта гордая шотландка оказалась настолько принципиальной, что наотрез отказалась называть имя этого предателя в прессе, заявив, что, цитата, «он недостоин даже упоминания». Она просто вычеркнула его из жизни, оставив наедине с позором и хлесткой срочкой. «Я думала, ты особенный, а ты оказался обычным». Журналисты, кстати, до сих пор гадают, кто же этот таинственный гад. Одни уверены, что это Мартин Меткалф, лидер ее бывшей шотландской группы, который от зависти к ее американскому успеху вдруг начал поливать Ширли грязью в интервью. Другие считают, что это подруга юности. Но как бы там ни было, трек стал платиновым, и вот этот предатель до конца дней теперь будет слушать свое клеймо по радио и во всемирной сети. Но настоящим культурным шоком для поколения MTV стал видеоклип на эту песню, стилизованный под научно-фантастический комикс. По сюжету Ширли играет пилота футуристического космического истребителя, который ведет воздушный бой в облаках. Чтобы вы понимали, этот клип взял престижнейшую награду MTV Video Music Awards за лучшие спецэффекты. Но мало кто знает, какой ценой эта награда досталась Ширли Мэнсон. Дело в том, что она панически боялась высоты и страдала от жуткой морской болезни. И несмотря на это, режиссеры заставили ее больше 12 часов висеть на 3-метровой высоте в специальных ремнях внутри макета кабины на фоне зеленого экрана. Конструкцию раскачивали гидравлические поршни. Певицу дико тошнило, у нее затекали руки, ноги, но она мужественно терпела и продолжала работать на камеру, доказывая, что ради крутого кадра настоящая рок-дива пойдет на любые жертвы. Но впереди группу ждал еще более радикальный вираж, когда ради нового альбома Ширли Мэнсон полностью сострижет свои легендарные огненные волосы, перекрасится в блондинку и спровоцирует жесткий скандал на немецком телевидении. Об этом безумном повороте я расскажу вам совсем скоро. Оставайтесь. А пока на первом правильная музыка. Летящая, стильная и гордая песня «Special» Ширли Мэнсон и группы «Garbage».

0: День артиста на Первом.
1: Все на этом, уважаемые радиослушатели. Встречайте наших спортсменов Эли Швидлер, Марк Кричевский в программе «Топ спорт». Вам, как всегда, спокойствие на дорогах, особенно если вы за рулем. Но если вы рядом с водителем, тоже спокойте, сохраняйте спокойствие, не нервируйте водителя, вам же лучше будет. И терпение, конечно же, к вашим самым близким людям. Всего доброго, спасибо за внимание. Завтра услышимся в полдень в 12 часов. Бай-бай.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Беньямин Нетаньяху не видит шансов на заключение соглашения с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху считает, что достичь мирного урегулирования с иранскими властями невозможно. Об этом пишет сегодня сообщает сегодня Аль-Арабия. «Я сомневаюсь, что можно достичь соглашения с этими людьми, с этими дикарями. Я говорю вам, мы не сможем достичь соглашения», — приводит его слова телеканал. При этом Нетаньяху отметил, что обсуждал возможность дипломатического урегулирования с президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в июле. Ранее Нетаньяху заявлял, что Трамп – друг Израиля, однако предупреждал, что готов ему противостоять, если этого потребуют израильские интересы. В окружении премьера Нетаньяху рассматривается возможность предложить главе Яшар Гади Айзенкоту создать после выборов ротационное правительство. Об этом пишет Маариф. Согласно опубликованной информации, это предложение поступит в том случае, если ни один из блоков не наберет 61 мандат. Как пишет издание, одним из составляющих этого предложения является избрание Нетаньяху на пост президента государства. Это голосование состоится летом 2028 года в середине следующей каденции Кнессета. Источник, близкий к Саудовскому королевскому дому, после того, как президент Трамп передал в Конгресс соглашение с Саудовской Аравией, заявил 12-му израильскому телеканалу, что не стоит питать надежд на скорую нормализацию. По его словам, позиция официального Рияда остается неизменной. Условием установления дипломатических связей с Израилем является создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года. Представитель королевства подчеркнул, сотрудничество США в сфере мирного атома – вопрос двусторонних отношений, не связанный с Израилем, о чем прекрасно известно американской администрации. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдели Ати в интервью изданию National заявил, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Нет ни войны, ни мира. «Иран заверил меня в приверженности меморандума, но дело в том, что решения принимают не дипломаты, а корпус стражей исламской революции», — заявил он. По его словам, необходимо соглашение, которое решит все спорные вопросы. Речь идет об иранской ядерной программе, введенных США санкциях, блокаде Армузского пролива и постоянном прекращении огня. Министр также сообщил, что из-за снижения трафика по Суэцкому каналу Египет недосчитался 11 миллиардов долларов. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Топспорт» с Марком Гречевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт» с Марком Гречевским и Элли Швидлером.
11: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Топспорт». Я такой весь активный, но на самом деле вчера произошло нечто, что не заставляет нас радоваться или не дает возможности радоваться. Элли, ты с нами?
12: Да, разумеется. Произошло два события.
11: Потом мы об этом поговорим. Потому что, Элли, надо сначала сказать, чтобы люди сами задумывались, а какие же события произошли такие, которые не дают нам радоваться. Но перед тем,
12: Одно, которое обязывает радоваться, но это попозже.
11: Перед тем, как, собственно говоря, мы перейдем к этим событиям, я хочу задать вам вопрос, как всегда. Ну, в Загребе на чемпионате Европы по спортивной гимнастике Артем Долгопят стал третий раз чемпионом Европы. Он победил в вольных упражнениях. А Артем трехкратный чемпион Европы, в вольных упражнениях чемпион Токийской Олимпиады, серебряный призер Парижской Олимпиады, чемпион мира, двукратный серебряный призер чемпионата мира. И в этой связи у нас с Элли Швидлером для вас, дорогие друзья, вопрос. Считаете ли вы Артема Долгопята самым выдающимся израильским спортсменом? Если да, то кого вы бы могли поставить рядом с ним? Если нет, то кого вы считаете более заслуженным, чем Артем Долгопят? 054-2070-800, 054-2070-800. Ну а мы с Элли Швидлером для начала Артема как раз и поздравляем. Кстати,
12: Я добавлю одну вещь. Его победа помогла сборной Израиля войти в десятку и попасть на чемпионат мира.
11: Кстати, Рон Пятов занял четвертое место в упражнениях на параллельных брусьях. Это тоже очень круто. Так что Рона мы тоже поздравляем. Хорошо, друзья мои, 054-2070-800, Артем Долгопят. Считаете ли его самым выдающимся спортсменом в истории Израиля? А также можете писать о чем угодно, например, о 15 секундах, которые отделили
12: потрясли мир.
11: Бершеву от Лиги Чемпионов. Но, с другой стороны, знаешь, не так обидно, сейчас ты об этом поговоришь, об этом матче, не так обидно, потому что домашние матчи Лиги Чемпионов все-таки были бы не в Израиле, и это, конечно, не совсем одно и то же, когда бы мадридский Реал какой-нибудь приезжал бы в Бершеву. Вот это было бы круто.
12: Кстати, Лига Европы — это еще тот подарок.
11: Мы говорим, что Лига Европы — крутой турнир, но, согласись, не Лига Чемпионов. 15 секунд было до счастья. Последняя атака, вратарь был уже в штрафной, как мы помним, ну и так далее. Я имею в виду вратарь не АПЛ, разумеется, а Сабаха. Итак, давай.
12: Начнем с того, соответствует ли Бершева в ее нынешнем составе уровня Лиги Чемпионов, разумеется, нет. Подходит ли Сабах под основную сетку Лиги Чемпионов, тоже нет. Заслужил ли Бершева попадание в Лигу Чемпионов, абсолютно нет. Если из двух клубов кто-то попал, это именно та команда с более лучшей степени подготовленной, и в конечном итоге Сабах и попал. Начнем с несколько оптический обман. Результат 22-2 за 15-18 секунд до свистка. Если бы не второй голкипер сборной Казахстана, который ненадежно защищал ворота Сабаха Покатилов, то обо всем этом мы бы не говорили, потому что Сабах бы закончил этот матч свою пользу гораздо раньше. Игра была, ну, скажем так, по объективным и субъективным понятиям, почти провальной для Бершевы. То, что они забили гол там после ошибки, первой ошибки голкипера, это все чудесно. Вести 1-0. Я смотрел матч в компании приятеля, который является болельщиком Макаби Тель-Авив, очень активно переживал за Бершеву. Я ему сказал, что Бершева пропустит еще до перерыва, и потом и при счете 2-1 после этого чудесного подарка, который использовал Мизрахи, когда счет стал 2-1, где-то за 20 минут до конца 2-1 в пользу Бершевы. Я сказал, что здесь придется еще мучаться. Действительно, я не могу назвать это трагедией, потому что трагедия спасает совершенно другие понятия. Это одно из самых жестоких поражений израильского спорта. Для меня это сравнимо только с событием 22-летней давности, когда Макаби Хайфа в десятером, ведя 2-0 домашний матч против Розенбурга, и тогда же в тот же сезон Макаби Тель-Авив попал в Лигу чемпионов, там две команды были, проиграв первый матч 2-1, они пропустили гол со штрафного удара, стал 2-1, проиграли дополнительное время. Либо с точки зрения Жальгириса, это чудо, то, что здесь называется чудо Жальгирис, только в обратном направлении. Ничего сравнимого не было. Даже не гол Энди Герцога, который не допустил Израилю выходу в плей-офф отборочную, плей-офф чемпионата мира. Первой травмой стала замена забившего первый гол Игоря Златановича. И на замену ему вышел футболист по имени Мухаммад Абу-Руми, который, кстати, в первом матче завалил 100% возможный момент. Там было бы 3-1, не 2-1, когда Сабах очень неважно играл второй тайм. И получилось так, что мы остались без Бершева, осталось без нападающего, а сам факт игры, сам факт необходимого давления на более слабый компонент в азербайджанского чемпиона, это опорная полузащита либо защита, или особенно допускавшим бесчисленное количество промахов вратаря, исчез. И так получилось, что Абу-Руми еще в конце концов смазал хороший момент при счете 2-2. Остались мы, но это не в десятером. Просто эффект совершенно появился игрок, который за 3 дня до этого играл в основном во втором составе лиги Кубка Тото, и Бершева, когда проиграл там 0-4 вторым составом Апоэлю из Хайфа, никому не нужен этот матч, но тем не менее. И самое худшее произошло к перерыву. После столкновения с игроком Сабаха сильный удар в грудную клетку получил Мигель Витор. И вместо него пришлось выпускать катастрофического разрушителя по фамилии Диоп. Он уже год мучается, Бершева, с этим клиентом. Во-первых, в начале второго тайма там каждый проход в сторону ворот Бершева чуть не завершался голом. Обстучали штангу в первом тайме, то потом обстучали штанги во втором. И чудом, если бы не голкипер Бершевы Марциано, который потянул так мячей 7, то все это бы закончилось гораздо раньше.
11: Смотри, это так. Но зато за это мы и любим футбол, что в отличие от других командных видов спорта, здесь сильная команда не всегда побеждает. И процент...
12: А здесь сильная команда как раз победила.
11: Нет, я имею в виду, вообще говорю, я понимаю, я говорю, сильная команда не всегда побеждает. И процент, когда команда с низким рейтингом побеждает команду с высоким рейтингом, в футболе самый высокий из всех видов спорта.
12: Это не имело никакого,
11: да,
12: в данном случае.
11: Поэтому мы могли, Элли,
12: Я сейчас дополню мысль, где произошла третья стадия катастрофы. Не катастрофа, опять же, третья стадия спортивной, скажем так, спортивной трагедии. Полная потеря координации по центру защиты. Никакого уверенности с появлением. Вместо Витора появляется этот Диоп, Но он еще и не игрок неумный, в конечном итоге. Но это мы знали, он соправил полностью. Его пришлось передвигать на фланг. Вот потом получили этот подарок. Подарок, скажем, второго гола, 2-1 счет. Почти сразу пропустили с ударом со средней дистанции. В отличие. И здесь тренер, я приплету сейчас цитату генерал-фельдмаршала Моделя из фильма «Освобождение». Единственной наукой в войне – это побеждать. А у нас, увы, такого, то есть тренеров победителей у нас особо нет. Ты думаешь, просто так 14 лет Мич Голдхар не допускает до руля команды израильского тренера? То есть, останется только на иностранцев? Конечно, в конечном итоге. Этот Диоп запустил мяч на трибуны, когда мяч уже вышел и получил первую желтую карточку. Она оказалась, в конечном итоге, достаточно решающей. И замены тренера, литовского тренера Сабаха были великолепны. А Рон Кожух, которому хватает комплиментов за проведенный предыдущий матч, он устроил харакири. Он выпустил игрока, который 2 года сидит на скамейке Макаби Тель-Авив, потому что Бершева, не потеряв Кангву, который пришел в Панатинайкос, и потеряв одного из центральных защитников, который пришел в американский футбол, она не усилилась ни на йоту. И осталось этот гол заслужен, не заслужен, там уж было по-другому. Мог Вентура, прекрасный Вентура, игравший почти все матчи, должен был выбить мяч куда подальше, он потерял с этими угловыми. Было написано на лицах Бершева, когда они пропустили гол, то шансов никаких нет. И добавил этот Диоп еще нарушение, из-за которого получил вторую желтую карточку, пропустили мгновенно в дополнительное время гол, и все закончилось.
11: Окей.
12: Теперь, если бы попали в Лигу чемпионов, потому что без домашнего присутствия там вообще очков не набрали, надо кем-то усиливаться сейчас и попытаться достойно сыграть.
11: Согласен.
12: В Лиге Европы. Ну да, потеряли 10 миллионов евро, это обидно, и сам статус попадания в Лигу чемпионов. Единственное, что меня обрадовало, несомненно, я потом смотрел матч Ласк Линц, чемпиона Австрии, с Селтиком, но и глубоко ненавидимым. И Селтик первый матч не по делу, кстати, выиграл 3-0 и повел 1-0 матчи. И доигрался до дополнительного времени и проиграл в дополнительное время. Это несомненная радость, это радостное событие.
11: Буде Глимту очень повезло. Они выиграли 3-0 у Нека из Нидерландов, но повезло, потому что на третьей минуте вратарь Нека был удален, уже на третьей минуте, получается, всю игру, 100% голландцы играли в меньшинстве, ну и будет...
12: Кстати, голландцы играли в меньшинстве в первом тайме, который они дома проиграли 1-3.
11: Ну,
12: проиграли 0-3.
11: В общем, короче,
12: я думаю, что у них были большие шансы.
11: Буде Глимт этим воспользовался. Как ты сказал, Ласк Селтик, ты сказал уже.
12: Это большая радость.
11: Кстати, сегодня играют...
12: Это компенсация моральная.
11: Сегодня играют в Лиге чемпионов АЕК Афины Левски, Викинг Динамо Загреб, Цели Слован Братислава, Леон Фенербахче. Ну вот посмотрим, что это будет. Итак, давай, наверное, мы с тобой поговорим об израильском футболе. Ты говорил о израильском футболе с точки зрения международных турниров, а теперь про израильский футбол нетто. Тель-Авивский Макаби в первом матче чемпионата Израиля разгромил Иерусалимский АПЛ 5-2. Матч был на стадионе в Реховоте. Макаби Нетания в Нейсахнин 0-0, но там после матча произошли нападения на автомобили игроков и болельщиков Бней-Сахнина. В общем, короче говоря...
12: А я начну как раз в этом плане с Макаби Тель-Авив. Там было хуже.
11: Ты имеешь в виду там, четверо болельщиков АПЛ, да?
12: Да. Когда эти мрази, которые называются фанаты Макаби Тель-Авив, то есть они не единственные мрази в нашем футболе, поскольку у нас 5,5 лет тому назад тогдашним министром спорта, а нынешним министром транспорта было объявлено о наборе, в принципе, по договоренности с полицией, так называемой специальных отделений по хулиганству полицейских, и должны были назначить судей, специализирующихся на этом хулиганстве. Разумеется, ничего не произошло. И просто, да, кстати, у Боричка Поля Иерусалимского они такие, они очень мирные, такие, да, дружелюбные. Но там скотов, когда скоты воспитываются в скотской атмосфере, им все вседозволенности, они берут блоки и бьют по голове этих скромных болельщиков, которые, куда полиция не поспевает. В конечном итоге троих арестовали. Сегодня отпустили двоих под домашний арест. Одному очевидно продлили арест. Пока это не будет уравновешено десяткой тюремного заключения, ничего не поможет. А в матче на Тане, кстати, те идут по хорошим стопам. Было нападение, можно сказать, нападение на машины двоих игроков Сахнина. Я не понимаю, что здесь дожидается. Но вот директората лиги, да, мы осуждаем. Разумеется, Макаби Тель-Авив сразу же, они постараются определить, кто это за сволочь, которая там напала на болельщики по видеокамерам. Иначе, если есть абонемент, они, конечно, отменят. Макаби Тель-Авив пытается в этом плане что-то сделать. Но пока система, наша судебная система и правоохранительная, не возьмет их за горло, вот эти фанатские организации, все эти отбросы, так и в конечном итоге это мы, я не знаю, без пяти минут, без двух минут перед убийством, да, вряд ли, не знаю, игрока ли, когда у игрока в 70-х годов убили на поле ножом, но точно убийство болельщика будет, я не хочу дай бог, чтобы я ошибался, но все к этому идет.
11: Окей. Друзья мои, давайте о чем-то хорошем, о прекрасном, о долгопяти. Итак, наш вопрос звучит следующим образом. После того, как Артем третий раз там чемпионом Европы в упражнениях, в вольных упражнениях, он и олимпийский чемпион, он и серебряный призер Олимпиады и чемпион мира. Считаете ли его самым выдающимся израильским спортсменом? Если да, то кого вы бы могли поставить рядом? Ну, или просто напишите «да», а если нет, то кого вы считаете, ну, спортсменом гораздо более заслуженным, чем Артем Долгопят, потому что мы с Эли Швидлером считаем, что, безусловно, на сегодняшний день, может быть, когда-нибудь родится кто-то еще, на сегодняшний день Артем Долгопят, безусловно, самый выдающийся израильский спортсмен, но, опять же, это наше с ним мнение. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp, 054-2070-800, давайте прочитаем, что вы пишете. Все закономерно. Если бы не вратарь, два курьезных гола, все могло закончиться еще хуже. Дырявая оборона, высокий процент неточных передач. Говорят о том, что в основную сетку пока рано. Клубы, как и сборная, не дотягивают до среднего международного уровня. Тщательнее надо, ребята, пишет Шимшин. Сабаск пишет, вот что он пишет. Добрый день, Марк Эль. Однозначно, Артем самый лучший спортсмен Израиля за все время на данный момент. А после него, боюсь, кого-нибудь пропустить. Все наши медалисты, олимпийцы и чемпионы мира и Европы. Артем — наша гордость.
12: Ну, я бы добавил Линоя Шрам. Я думаю, ну, понятно, что олимпийцы с выдающимися достижениями. И из баскетболистов, конечно, матч всех звезд, попавшего в Дэнни Авди.
11: А Антиарсават?
12: Ну, есть еще, конечно.
11: Антиарсават пишет, когда тренер Бэршевы на вопрос корреспондента, что нас отделяло 20 секунд до Лиги чемпионов, отвечает Бару Хашем, то, как мне кажется, комментарии излишни. Пусть Кужух идет работать в Равинат, а футбол — это для светских
12: не
11: людей.
12: Нет, человек верующий, он всегда... его дел.
11: Так, ну я тоже думаю, что футбол, он для всех, в этом за это мы и любим футбол, за то, что он действительно для всех, для низких, высоких, толстых, или там, я не знаю, лысых были,
12: и очень толстых.
11: И очень толстых, и даже для верующих любой конфессии, скажем так. Все, друзья мои, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. С детства человек следит за Марией Шараповой, и мы его, естественно, поздравляем.
12: И мы тоже следим.
11: Будем следить за ее спортивными успехами на почве или продаже конфет. Давай, наверное, мы идем на небольшую рекламу, после продолжим.
0: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Жаркое лето в Центр Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
11: Итак, друзья мои, наша программа с Эли Швидлером продолжается, безусловно, продолжается. Как, собственно говоря, и наш вопрос не меняется. А вопрос такой, после того, как Артем Долгопят стал 3-кратным чемпионом Европы в вольных упражнениях, ну, гимнаст Артем Долгопят, у нас возник вопрос, считаете ли его самым выдающимся израильским спортсменом в истории. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, 054-2070-800. Ну и давай несколько пройдемся по, так сказать, нескольким сообщениям. Бавария завоевала суперкубок Германии, победив Боруссию Дортмунд 2-1. Матч проходил в Дортмунде. Ассоциация профессиональных футболистов Англии провела церемонию вручения награды лучшему игроку года. На трофей претендовали Райан Шерки, Эрлен Холланд из Манчестер Сити, Габриэль Магальес, Давид Рая, Деклан Райс, Арсенал, Бруно Фернандеш из Манчестер Юнайтед. И Бруно Фернандеш был футболистами, признан самым лучшим футболистом прошлого сезона. Ну, человек забил 9 голов, отдал 21 голевую передачу. Это очень много.
12: Так, кстати, наконец-то расчехлилась ФИФА по поводу наказаний по поведению.
11: Ну, давай мы немножко позже об этом поговорим. Да, ну, давай
12: то хорошо. Да. Пожалуйста.
11: Просто я хотел бы отдать, всегда мне приятно отдавать должное. В данном случае, конечно, Оливье Жиру. Ему 39 лет и 327 дней, почти 40. И вот в матче первого тура чемпионата Франции Лиль в гостях победил Анже 2-0. Ну, кстати, это дебютный матч Лиля под руководством Карла Анчелотти, сына Карла Анчелотти, прошу прощения, Давида Анчелотти, и Оливье Жиру забил. Он почти 40-летний человек, в общем, молодец, и мы поздравляем. Ну и да, дисциплинарный комитет ФИФА, давай рассказывай, что и как.
12: А вот это совсем, совсем интересно. То есть поведение, особенно аргентинцев, наконец-то, они потом устроили не потасовку, настоящую драку, там, нападение, которое могло повести и травмы, и ущерб. Короче, отстранили Паредеса на 10 матчей сборной. Штрафом 90 тысяч долларов. Ноэль Молина, ну, в принципе, это игрок достаточно запасной, 7 матчей, тоже 90 тысяч долларов. Альмейда получил отстранение на матчи 30 тысяч штрафа, что у нас еще хорошего плана. По-моему, у испанцев тоже. Роберто Ажала из тренерского состава. Его на 3 матча удалили. Габи, кстати, не сыграет один матч, то 30 тысяч долларов. Это со стороны испанцев. То есть страна защищавшаяся в этом конфликте. Аргентинская федерация заявила, что она протестует, но если из костят там очень мало. Кстати, еще, дабы не забыть, поздравить наших дзюдоисток до 18 лет. Там было и золото, и бронза. В общем, женское поколение дзюдо растет, мужское, насколько я помню, только один молодой парень, который преуспел в турнире Гран-при.
11: И теперь давай рассказывай про баскетбол. Дело в том, что руководство Евролиги объявило о прогрессе в переходе долгосрочной франчайзинговой модели, сообщает ВАН. Ну и, судя по всему, там, значит, в рамках сезона с 27-28 годов главный баскетбольный еврокубковый турнир будет расширен до 24 команд, и у тель-авивского Апоэля появляется шанс. Рассказывай.
12: Значит, как раз это сообщение публиковал мой хороший приятель. Я думаю, что он лучший из специалистов баскетбольных, журналистов баскетбольных на данный момент в стране, один из лучших в Европе, Моше Барда. Как мне написал, он полетел, по-моему, сейчас со сборной на отборочные матчи чемпионата мира, который нам особо ничего не светит, но об этом чуть попозже. Знаю, в чем заключается суть? Это, конечно, у расширения Евролиги, оно коммерческое, сугубо коммерческое. Они хотят достичь стоимости, первичной стоимости клубов Евролиги на сумму в 700 миллионов евро, а затем задействовать финансовые рычаги, ресурсы, кстати, и наладить переговоры в
11: планируют. Эли, что-то стало... Эли, плохо тебя стало слышно. Вот сейчас хорошо.
12: А сейчас?
11: Сейчас отлично.
12: Хорошо.
11: Давай.
12: Значит, они планируют наладить сотрудничество каким-то образом с ФИБА и с руководством НБА, поскольку там идея создания параллельного турнира, но надо еще в дальнейшем и перевалить через многомиллиардную планку. В чем заключается немедленная суть? С будущего сезона окончательное решение будет объявлено к концу сентября. На данный момент имеется 13 клубов с постоянной лицензией. Например, там долгосрочный, по-моему, 11, Дубай, Дубаев, говорит, 5-летний. Во всяком случае, 20 клубов подали просьбу на долгосрочную лицензию, чтобы из 24 клубов таких было 20-21. Первую стадию прошли 11, в том числе Апоэль Тель-Авив. Но там клубы, которых вроде не особо слыхали, там новый клуб из Рима, в списке 11 из Неаполя, разумеется, Париж запросил, потому что оба сербских клуба получат лицензии. Есть еще 4 клуба, которые находятся, так называемые, ожидаемые. Сфера ожидания. Иерусалимская Аполь, которая участвует в Еврокубке, в принципе, та же структура, он, конечно, будет пытаться при своем составе пробиваться напрямую и потом уже работать со своей финансовой мощью, чтобы обеспечить пребывание в лиге. В отношении схемы турнира, она на данный момент планируется таким образом. Опять же, напоминаю, что это сезон 27-28 год. Две подгруппы, может быть, даже региональные, ну, насколько это возможно, то есть по 12 команд. В каждой подгруппе команды играют друг с другом по 22 матча, по 11 дома, 11 на выезде, а с соперниками из другой подгруппы играет по жеребьевке по одному матчу, а далее все остается как оно. Теперь наша сборная провела товарищеский матч в Грузии, проиграв 101-90, но опять же все те же проблемы. Под счетом практически никого, но там только на Романа Сорокина полагаться не то что трудно, потому что там просто соперники выше и мощнее в основном. И реально Завтра сыграть должны в Латвии против сборной Польши, а потом в той же Латвии, Латвии против хозяев. Реально после двух поражений от Германии в первой стадии, двух поражений от Хорватии ничего не светит. И любое из поражений, там еще и Голландия, но Голландия послабее. И любое из поражений против поляков либо против латышей заканчивает очень неудачный отбор. Соответственно, разумеется, надо будет менять там и тренера, и надо будет каким-то образом заставлять игроков не отлынивать от матчей сборной, потому что это достигло степени скандального поведения. Вдруг за неделю или за несколько дней до матча сборной объявляется, что один потянул себе икроножную мышцу, у другого болит место между спиной и задней стороной колена и так далее и тому подобное. А потом они играют в своих командах. За это надо наказывать. Что играть за национальную сборную это все-таки привилегия, а не наказание. И теперь к грустному. Был показан полудокументальный фильм «Отношения Мики Берковича». Уже 2,5 года он не появляется на людях, там полная деменция. Абсолютная деменция, то есть все, фактически он не идентифицирует фактически даже родственника. Он выглядит так, как должен, ему 72 года, но, к сожалению, это идет в очередь. Это неизлечимо, идет это в плохом направлении. Это, может быть, самый выдающийся из баскетболистов, который здесь когда-либо появлялся. Две победы в Кубке Европейских чемпионов и серебряная медаль чемпионата Европы. Помнишь, когда они уступили только сборной Советского Союза в финале?
11: Окей.
12: Очень грустно.
11: Окей, это правда, да. Победителем Гран-при Нидерландов этапа чемпионата Формулы-1 стал пилот Макларена Ландо Норрис. Вторым финишировал Андреа Кими. Третьим Джордж Рассел на Мерседесе. И Андреа Кими Антонелли тоже на Мерседесе. В конце первого круга в аварию попал четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен. Это была его первая гонка после подписания нового контракта с Red Bull. В общем, в зачете лидирует Антонелли. В Лас-Вегасе. Следишь ли ты за событиями, которые происходят в Вегасе, Лео? Эли?
12: В Вегасе. Да.
11: Молодец. Вот это умничка.
12: В казино, что ли?
11: Нет. Там часто, кстати, спортивные турниры проходят именно в казино. Там же огромный зал.
12: Я не финансирую.
11: В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA. Встречались два американских бойца. Теофимо Лопес победил действующего чемпиона Рональдо Ромеро и стал чемпионом мира в третьем дивизионе.
12: Я не следил, но я читал, да.
11: До этого он был чемпионом мира в легком и первом полусреднем весе. Ромеро провел, проиграл на самом деле. Проиграл там два раунда, на тоненького. В поединке за временный титул WBA во втором легчайшем весе американец Гэри Антонио Рассел уверенно победил по очкам доминиканца Виктора Сантильяна, но, честно говоря, я не знаю, о чем идет речь, я не видел вот этого боя, понятия не имею. Но что я хочу посмотреть, я просто наших уважаемых радиослушателей, чтобы они не пропустили, те, кто любит бокс. В Лондоне 29 августа Мозес Итаума будет драться с Филиппом Харговичем. И, в общем, это будет интересно. Это будет интересно. У Итаумы нет поражений. У Харговича одно поражение. Это бой в тяжелом весе. Ну, а на разогреве Денис Беринчик будет драться с Сэмом Ноуксом. В общем, короче, есть что посмотреть. Да, говори.
12: Теперь, дабы не забыть, выступление наших футбольных клубов в плей-офф Лиги конференции.
11: Давай.
12: Макаби Тель-Авив сыграл не важнецки, но проиграл только 1-2 Лугана на выезде и попытается завтра в Батуми отыграться. на удивление, Апоэль Тель-Авив очень впечатлил матчи в Бергамо против Аталанты. По нулям. Причем итальянцы признали, что им не хватило физической формы по сравнению с Апоэлем. Mm-hmm. Что да, там отсутствовали четверо основных игроков из-за травм. А вот на завтрашний матч как минимум двое у Аталанты выйдут, в том числе, как мы уже говорили об этом, де Кутилар, бельгиец. Но Апоэль сопровождает на матч свыше 5000 болельщиков, там же огромная масса поклонников всегда путешествует с ним. Ну, разумеется, но по прогнозам чуть позже, но результат очень впечатлил. Теперь по нашим легионерам. В премьер-лиге вышел на замену, ну, достаточно сносно отыграл Анан Халайли в матче с Кристал Палас против Эвертона, но Эвертон победил 2-0.
11: Но он, кстати, и вышел при счете 2-0. Уже когда был счет 2-0, он вышел при счете 2-0. Да.
12: Он относительно смотрелся неплохо. Вест Хэм, промазав пенальти на 94-й минуте, проиграл Чарльтону дома. 1-2. Саутхэмптон с Даниэлем Перецем победил Сток-Сити. Но там не блеснул Перец.
11: Это ты про чемпионшип говоришь.
12: Это про чемпионшип, разумеется. А вчера была встреча кубковая. Дерби. Саутхэмптон принимал Вестхэм. Я не могу сказать, что Перец обсмотрел подборку, сыграл безобразно, но в одном из мячей пропущенных он был абсолютно виноват. И тренер ни на что не намекает, он сказал, пока никого конкретно, говорит, мы должны усилиться. В конечном итоге Вестхэм разобрал Саутхэмптон 4-1. Достаточно в одностороннем порядке. Но в этом команда, конечно, гораздо сильнее. Она должна только набрать ход. Эта команда, она и построена, чтобы вернуться. А Саутгемптон со своими наказаниями после шпионажа, если помнишь, что в конце того года будет вернуться, попасть в премьер-шип очень, очень трудно. И, разумеется, Ориен Горин, поскольку он сыграл этот матч, так называемый матч на Кубок Гампера, это традиционный матч в Барселоне, он играл, по-моему, 28 минут, почти забил гол, и продолжает...
11: А как это почти забил гол? Я не понимаю это.
12: Я скажу, почти забил гол.
11: Это он называется развернулся. Парень... Знаешь, мне это напомнило, парень... так усердно занимался сексом, что практически забеременел. Это примерно то же самое. Он практически забил
12: гол. Нет, это
11: гол.
12: Не то. Что...
11: Нет, не
12: это
11: то.
12: Это не похоже. Практически забил гол, имеется в виду функция, которую он исполнял. Он развернул дважды защитника в разные стороны и пробил в дальний угол, там разминулся буквально сантиметр. Ну, почти забил гол.
11: Почти.
12: Тем не менее, это основная склока, это из-за так называемых местных нацистов пропалестинских и всеми между всеми остальными.
11: Эли.
12: Те говорят, какая трагедия у нас, он талантливый, его могут оставить в Барселоне. Его надо срочно давить, чтобы его куда-то продали. И, конечно, идет и массовая ответка, перестаньте, сдавайте свои абонементы, не пишите в наши сайты, там журналисты, каталонские журналисты, эти замечания левоарабских радикалов задолбали. Говорит, все эти отбросы, которые пишут на сайте, как вы можете судить вообще по месту рождения и можете определять, подходит ли ему он в Барселоне, либо нет. А парень действительно очень талантливый.
11: Окей. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, я прочитаю несколько ваших сообщений, потом пойдем на рекламу. Добрый день. Я не думаю, что есть самый такой лауреатный или самый титулованный спортсмен в Израиле, потому что у каждого великого спортсмена есть свой плюсик. Например, был первое... золотая медаль, самое большое количество золотых медалей и так далее. Я все равно думаю, что они все великие спортсмены, и Артем Долгопят, и Ленуи Шрам, и Гершко, и все они недостаточно получают свои награды, внимание от страны. Ну окей, пусть будет так. Артем, безусловно, один из лучших, однако уверен, что далеко не все израильские болельщики знают его в лицо. После его третьего золота, прилетев домой, его, к сожалению, никто даже не встретил. В то же время почти ежедневно в Бен-Гурионе толпы болельщиков встречают зарубежных баскетболистов Макаби и Апоэля. Обидно, не правда ли, Вадим? Вадим, так было всегда. Вы знаете, я дружил с несколькими советскими, потом украинскими пловцами, и они очень обижались, что, например, они там призеры Олимпиад, чемпионатов мира, Европы, их никто не знает, и живут они так себе, а вот, например, футболисты Харьковского «Металлиста», которые не всегда могут...
12: Потому что этот вид спорта раздут.
11: Да, да, да, именно так, которые не всегда по мячу могли попасть. Они герои, и квартиры, и машины, и все, что хотите. Ну, нету, но вообще в жизни нету справедливости, и, наверное, слава богу, но это...

0: гораздо раньше, потому что сейчас никаких реальных шансов на
1: Окей,
0: попадание.
1: хорошо.
0: Надо, Авдия и точно хотел приехать.
1: Эли, я почему говорю Эли, потому что у нас сейчас реклама, после мы продолжим.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
6: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: Итак, друзья мои, Эли Швидлер здесь. Здесь с нами.
0: Здесь. И дабы хотелось напомнить об одной сделке, которую Лиль, все-таки очень впечатляющая команда, в Лиге чемпионов. И она продала Манчестер Сити 18-летнего футболиста сборной Марокко, если помнишь, Аюб Буади. 100 миллионов евро, плюс еще бонус миллионов на 20 получится. Очень неплохая сделка. Все равно команда очень сильная стала.
1: Окей. И еще и богатая, знаешь, очень сильная еще,
0: да,
1: и,
0: еще и богатая,
1: еще и богатая, да, стала. Хорошо, давай, наверное, ну, ты уже перешел, значит, к слухам, но давай мы, у нас каждый выпуск новости Инфантино называется. Еще 6 футбольных ассоциаций выразили и недоверие текущему президенту, даже 7, потому что там Северная Ирландия, а также Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Фарерские острова. То есть все такие северные страны сказали...
0: Все отмороженные.
1: Да, да, все заморожены, отмороженные. Вот сказали Инфантино, мы тебе не доверяем. Хорошо, давай тогда о слухах. Челси договорился с Ноттингемом о трансфере Леома Делапа. Пишет The Telegraph, 23-летний футболист обойдется Лесникам в 45 миллионов фунтов, что станет новым трансферным рекордом клуба. Ну вот представь себе, да, Ноттингем может платить 45 миллионов фунтов, это 50 миллионов евро. То есть, ну, какие...
0: Это все благодаря тому, что в свое время Робин Гуд настрелял там.
1: Нет, просто я тебе скажу, это хорошие деньги для практически... 99% команд, но только там в Италии не все, даже гранды могут платить такие деньги, понимаешь?
0: Конечно, мы же прекрасно знаем, какие деньги крутятся в премьер-лиге и вокруг.
1: Уход Энцо Фернандеса из Челси становится все реальнее, пишет Фабрицио Романо. По информации инсайдера, аргентинец уже дал устное добро на переход Манчестер-Сити. Добившись ответа от игрока, горожане теперь готовят первое предложение Челси. Клуб осведомлен о требованиях лондонцев. Челси купил Фернандеса у Бенфики за 121 миллион евро. Ну и, в общем, у них есть деньги. Астон Вилла решил...
0: Кстати, очень интересная просачивается информация из Голландии. В принципе, поступило конкретное предложение для Оскара Глоха из клуба Депортиво Ла Коруня, который вернулся в высший дивизион, и на это предложение последовал отказ. Я считаю, что решение разумное, потому что израильский игрок, игрок не

0: может на данный момент нормально выступать в испанском чемпионате по
1: Эли, опять
0: известным нам...
1: говори правильно. Эли, тебя стало
0: Да.
1: опять плохо слышно. Вот сейчас хорошо.
0: Хорошо, сейчас слышно.
1: Да.
0: На данный момент никак израильский футболист любого ранга он будет подвергаться обструкции, и по-человечески
1: В
0: играть в
1: 27-м
0: испанском
1: году
0: чемпионате
1: поменяется
0: он не
1: правительство в
0: сможет.
1: Испании.
0: Чтобы...
1: В 27-м году поменяется
0: Ага.
1: правительство, и
0: И
1: когда...
0: наступит безоблачное небо.
1: Нет,
0: Но там
1: нет,
0: посложнее,
1: нет.
0: потом...
1: Не надо только нам
0: Я понимаю,
1: говорить
0: что
1: про пятую
0: я
1: колонну,
0: шучу.
1: безоблачное небо и прочие вещи, но тем не
0: Я...
1: менее, ты же знаешь, всегда народ повторяет то, что идет сверху. Я всегда привожу эти
0: Но тем
1: примеры.
0: более, хотя там есть определенные регионы, в которых ничего не поменяется. Я имею в виду басков и
1: Ну,
0: прочее.
1: может быть, баски и прочее, но на самом деле, знаешь, еще мы с тобой
0: И...
1: помним ситуацию, когда приезжали в Турцию, Турции все были рады видеть израильтян, потом
0: Да,
1: пришел
0: сейчас все не
1: Эрдоган,
0: рады.
1: рассказал, почем и что, не рады. Мы помним, когда все уважали в Израиле богатств, потом пришел Ярив Левин и сказал, богатств враг народа, и теперь все против богатства. Ну, народ повторяет глупости за
0: Ну,
1: политиками.
0: понятно.
1: Эн малясот.
0: Теперь
1: И испанцы здесь не
0: да, если
1: исключение.
0: Испания поменяла, я лишь желаю Испании смены правительства, прежде
1: Да,
0: всего.
1: конечно,
0: Это
1: безусловно.
0: самое важное. Теперь само по Аяксу туда же перешел Юлиан Брандт, игрок на грани сборной
1: Юлия
0: Германии.
1: Брандт –
0: И,
1: потрясающий игрок.
0: да, и вроде переходит Виктор Цыганков. И это не так далеко от позиции глух.
1: Ну,
0: А,
1: Цыганков,
0: у
1: мне
0: тебя не за
1: кажется,
0: Новошек?
1: поинтереснее Глуха, не знаю, мне так кажется.
0: Ну,
1: Я не такой большой специалист в
0: может
1: этом,
0: быть,
1: но...
0: я немного следил за игрой Цыганкова последние годы. Ну, игрок хороший, конечно. И лишь что, само собой разумеется, что перебираться в Испанию сейчас это ход
1: Я согласен,
0: самоубийства.
1: сейчас это не надо. Астон Вилла решила выкупить форварда Челси, пишет Санти Ауна. По информации журналиста, Бирмингемский клуб уже сделал официальное предложение по Николасу Джексону. Астон Вилла, очевидно, решила быстро закрыть сделку, так как сразу предложила 70 миллионов евро с учетом бонусов за сенегальца. И Астон Вилла, откуда у них у всех столько денег, рассматривает возможность подписания вингера Милана и сборной Португалии Рафаэля Леау. Зачем им этот? Он может...
0: Милан потребует 60 миллионов, это безумие, потому что его надо отдавать за гораздо меньшую
1: Ну,
0: сумму.
1: потому что он такой, знаешь, вот он может блеснуть и остановиться, и стоять.
0: Ну вот, я не понимаю эту сумму, поэтому надо все, как никто, по-моему, Милан такую сумму за него платить не будет.
1: Ну да.
0: Да.
1: Полузащитник.
0: Теперь
1: Давай.
0: в отношении Атлетико, этого любовного треугольника в кавычках.
1: Альвареса.
0: Атлетика же не желает отпускать Альвареса. Тот сегодня заявил, что у него травма, он не может тренироваться. А Барселона, понимая, что эта сделка может прекраснейшим образом сорваться, вроде договорилась с Лаутаро Мартинесом, оговорила персональные финансовые условия. Но не знаю, что там будет с этой историей, она пока тянется, пока возможно, и она не то, что нескончаемая, но там никакой любви между Барселоной и Атлетико и
1: Эли,
0: особой не было, сейчас вообще.
1: у нас 3 минуты, давай, наверное, поговорим
0: Да
1: немножко.
0: хорошо, с удовольствием о прогнозах. Сегодняшние матчи Лиги чемпионов. Отбор АЭК Левски. Первый матч 0-0, АЭК фаворит. Лион Фенербахче. Первый матч 1-1. Вот Фенербахче накупил себе звезд, а тренером поставил физрука. Физрука. И команда, как команда, они не играют. Хотя каждый в индивидуальном плане, конечно, Лиону они там не уступают, но все равно Лион букмекеры считают фаворитом. Стелье, словом, первый матч 1-1, номинальных почти соседей, Словения, Словакия. Очень крепкая команда Стелье, и она небольшой фаворит. Викинг, Динамо, Загреб. 2-2 первая игра, Викинг является фаворитом дома. И на сегодня матч испанского чемпионата. Мориньо возвращается на Бернабеу. Реал против Сосьедад. Но Реал должен выигрывать. Теперь завтра у нас Макаби Тель-Авив попытается обыграть Лугану после первого матча 1-2. Скорее всего, у них это не получится, потому что команда играет не в Важнецке. Но шансы небольшой фаворит, может быть, Макаби при домашних болельщиках. Аполь Тель-Авив 0-0, как я уже говорил, в первом матче. Вот Аполь, я думаю, что не пройдет. Аталанта все-таки при номинально сильнейшем составе. И очень-очень важен этот матч для итальянцев, для итальянского футбола вообще. Потому что если Аталанта вылетит, их шансы заполучить в следующем сезоне 5 команд в Лиге чемпионов станут призрачными. Это очень-очень важная игра как для Аталанты, так и для итальянского футбола. В пятницу в премьер-лиге Кристал Палас Манчестер Сити. Ну, посмотрим, можем в надежде, что Халали выйдет в старт, все равно Сити фаворит. Бавария должна обыгрывать Штутгарт в матче Бундеслиги. Лилль принимает Сен-Жермен. Сен-Жермен, кстати, еле спасся
1: в выездном
0: матче против Рейна. 0-2 и 2-2. Почти равная игра. В субботу Тоттенхэм, который продолжает разваливаться, и Ньюкасл небольшой фаворит. И в понедельник Астон Вилла Арсенал. По тому впечатлению, которое оставляет Арсенал по первым матчам против Сити, это Community Shield, то, что называется, первым домашнем матче лиги, у него практически не будет конкурентов, разве что Челси.
1: Ну, поживем увидим.
0: Потому что сейчас...
1: Поживем увидим. Хорошо, друзья мои. Это была программа «Топ Спорт» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Эли Швидлера. Эли, ты молодец. Ты на самом деле вышел с травмой в эфир, как будто ты мне напомнил Румениги, который вышел в 82-м году и спас игру с Францией. Примерно это было то же самое. Такой же спортивный подвиг.
0: Да, я никого не покалечил.
1: Да, такой же спортивный подвиг. Дарья Достоевская была с нами. Ну и я, разумеется, Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии, в этой передаче. Дальше ровно через неделю. Пока.
0: Всего хорошего.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Филичита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
8: Реклама.
9: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
10: Не, не по Фрейду.
8: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
9: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
11: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
12: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую вот музыку без каких-либо напрягов.
11: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: В Газе уничтожен наблюдательный пункт Хамаса, расположенный рядом с больницей и школой. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль вчера нанес удар по зданию в Джабали на севере сектора Газа, которое использовалось боевиками Хамаса как пункт для организации засад и склад оружия. В результате удара были ликвидированы несколько боевиков. Как сообщает сегодня армейская пресс-служба, из этого здания готовились нападения на израильских военнослужащих и предпринимались попытки восстановить боевые возможности Хамаса. Объект находился примерно в 50 метрах от желтой линии и представлял угрозу для действующих в этом районе сил Цааля. В армии особо отмечают, что объект находился примерно в 70 метрах от больницы Камаль-Адуан и в 170 метрах от школы. Правительство планирует утвердить сегодня решение об увеличении оборонного бюджета на текущий год, а также о бюджетных рамках до 2029 года включительно. Однако, как поясняет издание «Калькалист», сделать это будет непросто. Юрсоветник правительства пока не одобрило продвижение соответствующей инициативы в период выборов, а в бюджетном отделе Минфина задаются вопросом, откуда деньги. В публикации подчеркивается, что разногласия между Минфином и Минобороны носят принципиальный характер. В ведомстве Исраэля Каса считают, что отказ удовлетворить их требования наносит ущерб безопасности Израиля. Но в министерстве Бецалеля Смотрича убеждены, что при полном удовлетворении всех требований военных пострадает финансовая устойчивость страны и придется урезать жизненно важные гражданские проекты. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сирии на переходный период Ахмадом аш-Шара перспективы развития отношений двух стран. С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа меморандума о взаимопонимании, о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры выразили готовность углублять диалог и сотрудничество, в том числе в торговле, экономической и гуманитарной сферах. Как сообщали в сирийском МИДе, военные базы в Хмеймиме и Тартусе планируют преобразовать в совместные центры подготовки и обучения. Объекты гражданского назначения должны перейти под управление сирийского государства. В эту пятницу, 28 августа, на острове Пхукет в Таиланде пройдет акция протеста, организованная группой защиты земли Пхукета. Местные жители решили выйти на улицы после серии резонансных инцидентов, в центре которых оказались туристы из Израиля. Как сообщает издание «Мако», организаторы рассчитывают собрать около 500 участников митинга. Поводом для недовольства стали жалобы на поведение иностранных гостей, в частности израильтян, которых обвиняют в нарушении законов и неуважении к тайской культуре. Организаторы подчеркнули, что акция призвана напомнить туристам из Израиля о необходимости соблюдать местное законодательство. Напряженность на острове усилилась после публикации видеозаписи конфликта между израильской семьей и местным водителем тук-тука в Патонге, на который турист оскорбил водителя и попытался применить силу. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте. С удовольствием врываюсь в эфир к вам с еще двумя часами программы. Ну, сейчас будет «Картина маслом», а в 16.00 к нам придет очень интересный, талантливый актер театра и кино, режиссер Руслан Рудный. И мы с ним поговорим и о том периоде, который у него был до приезда в Израиль, в театрах мускомедии Харькова и Одессы, и съемках в кино, и поговорим о том, что происходит сегодня, где его сцена и что он играет. Ну, а пока я хочу сказать, что очень интересная аппликация появилась, и я сейчас вам о ней расскажу. Она может вам пригодиться, потому что она предназначена для противодействия телефонным мошенникам. Да, как бы это, может быть, вас не улыбало и не, или не удивляло. Значит, дело в том, что основатель и генеральный директор стартапа Simpler Story Ярон Шемеш и его родственники попали под развод мошенников, причем ситуация была такова: это те мошенники, которые подделывают голос членов семьи и убеждают жертву отдать свои деньги. Например, попал в аварию или там что-то и так далее, и так далее. Так вот, Ярон Шемеш создал приложение, которое вы можете скачать, оно бесплатное совершенно, которое призвано помочь в предотвращении мошенников, вот этих вот телефонных мошенников, предотвращении атаки, обмана телефонными мошенниками. Применяется технология deepfake этими мошенниками, поэтому вы порой, особенно когда вдруг вам сообщают, что попал в аварию, нужны срочно деньги, вы и не задумываетесь над тем, что это может быть совсем другой человек. Аппликация называется TuffKey. Я сегодня писал о ней в своем телеграм-канале. TuffKey, одним словом, TAVKEY. Если захотите, наши продюсеры пришлют вам линк на эту аппликацию. Но как она работает? А очень просто, на самом деле, она работает. Во-первых, вы ставите эту аппликацию на смартфоны всех своих родственников, всех членов семьи. И каждую минуту эта аппликация генерирует общий секретный код. И если вам звонят и говорят, допустим, там, «Фима, я попала в аварию, мне нужно срочно 5000, быстро переведи». Вы говорите, например, «Сара, скажи мне код». Она открывает аппликацию и говорит «код 9». А вы говорите «Ха! А код на самом деле 73». И вы мошенник. И закрываете телефон. Просто, просто. Эффективно, эффективно. Аппликация называется TuffKey. Если хотите, мы вам ее пришлем. Поставите себе. Я вот думаю поставить ее полностью всем сотрудникам Первого радио. А почему нет? Ну, а в этом музыкальном части, помимо того, что мы будем ставить аппликацию TuffKey, у нас еще рубрика «Путешествие во времени», «Ностальгия», «Время служить», «Новости из армии обороны Израиля» и, конечно же, «Jive Time».

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Итак, путешествие во времени, немного ностальгии. Мы с вами переносимся на 33 года назад, в апрель 1993-го, когда Джанет Джексон, или, как ее записали в паспорте, Джанет Домита Джо Джексон, сестра Майкла Джексона, разумеется, выпустила сингл, который впоследствии станет знаменитым, «The Way Love Goes». Надо сказать, что впоследствии песню она включила в свой пятый студийный альбом, скромно назвав пластинку «Джанет». И есть очень интересная история появления этой песни. Дело в том, что продюсеры Джимми Джем и Терри Льюис просто прикалывались, сидели и подумали, давай сделаем какой-нибудь инструментальчик перед тем, как начнем записывать музыку в студии для разогрева. И набросали такой сэмпл, такой кусочек электронный, который повторяется. Вот. И певица проходила по коридору, потому что собирались записывать музыку, услышала этот бит, сэмпл, и пришла в восторг. Забрала кассету с демозаписью, тогда, да, были кассеты, 93-й год, и решила написать текст на эту музыку. Ну и в конечном итоге эта песня принесла ей премию Грэмми. Да, причем песня удерживала первую строчку в чарте «Горячей сотни» Billboard в Соединенных Штатах Америки 8 недель. Представьте себе, вот что значит из баловства потом получается премия Грэмми, ни больше, ни меньше, да. Ну и есть клип, где друзья на домашней вечеринке общаются, танцуют, и тут появляется Джанет и говорит, а вот послушайте мою новую песню. И знаете, что еще? В этом клипе, если вы посмотрите, впервые появилась тогда еще совсем никому неизвестная танцовщица. И звали танцовщицу Дженнифер Лопес. Ну а сейчас мы слушаем песню. Ей в этом году 33 года.

0: That's the way love,
1: that's the way love,
2: that's the way love,
3: that's the way love,
4: that's the way love goes.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
5: Год без забот.
7: Реклама. Ну а теперь я должен обратить ваше внимание на то, что наша жизнь полна неожиданностей, и даже вот рассказываю вам об аппликации, которая позволяет избежать атаки мошенников, нужно всегда думать о своем здоровье, о своей пенсии, о своем автомобиле, квартире, путешествиях, жизни, и для этого существует страхование. Поэтому мы пригласили в студию владельца страхового агентства Диану Шарифкер, она с нами. Здравствуйте, Диана.
8: Добрый день.
7: Диана более 6 лет в сфере страхования. Диана занимается более 7 тысячами отдельных файлов, то есть это отдельных клиентов. И речь идет о страховках всего спектра. Но для начала я хочу вас спросить, вы ведь занимаетесь в том числе и пенсиями тех, кто к вам обращается?
8: Да, конечно, я пенсионный агент.
7: Вы пенсионный агент, это очень важно, потому что очень многие придают значение пенсии только когда подходят к пенсионному возрасту. Правильно ли это?
8: Нет, как только человек достигает возраста, что он может, ему работодатель может сделать пенсию, что это 21 год, нужно сразу обратиться к специалисту, пенсионному агенту и выбрать программу, выбрать ту программу, которая дает доходность, дмейниуль.
7: Чтобы... То есть, другими словами, чем раньше человек обращается, планирует свои пенсионные доходы, размещает их, если необходимо, инвестирует, тем больше будет его пенсия. Это так?
8: Однозначно. Угу. И ежегодно проверять ее.
7: И ежегодно проверять. То есть, в принципе, если наши радиослушатели придут к вам, Диана, навстречу, договорятся, допустим, и вы после этого начнете сопровождать их пенсию, условно говоря, их доходы, заниматься этим, в принципе, как, я не знаю, как администратор, как директор.
8: Как пенсионный агент. Когда человек мой клиент, и я его пенсионный агент, и не только пенсионный агент, кстати, у меня есть все лицензии, которые только могут быть.
7: Мы сейчас поговорим, да.
8: Да. То я сопровождаю человека, если, допустим, он закончил у одного работодателя работать, переходит на новую работу, мы обязательно шлем тофис кубиот. Если человек развелся, женился, родил детей, мы это все обозначаем в пенсии. Также, если у человека появился ребенок, и он, не дай бог, инвалид, то это очень важно обозначить в пенсии тоже. Буквально все.
7: То есть вы, в принципе, отслеживаете все, что происходит в жизни вашего клиента, и, соответственно, подстраиваете или перестраиваете, или планируете его пенсионные доходы и пенсию, и размещение, и так далее, и так далее. Это
8: да.
7: Правильно?
8: Да.
7: Как вам позвонить?
8: По номеру телефона моего личного 050-33-99-829.
7: Диана Шарифкер, ее страховое агентство. Позвоните 050-33-99-829. Если вам уже 21, есть смысл сегодня думать о пенсии. Более того, я так понимаю, что, например, вы можете подсказать, что, допустим, этот пенсионный фонд не очень подходит, и нужно перевести деньги в другой, правда?
8: Конечно, так? Конечно. Мы проверяем пенсионный фонд, смотря... кто человек, допустим, если это мужчина, и он старше 45 лет, не всегда правильно перевести этого мужчину в другой пенсионный фонд. Mm-hmm. Лучше побороться с той или иной компанией о комиссионах и, да, остаться в той компании. Это очень важно, потому что если мужчина переходит в новый пенсионный фонд после 45 лет, он может сделать непоправимый ущерб своей жене в плане шейрим, в плане потери кормильца.
7: Угу. Теперь я хочу спросить, ведь вы не только консультируете, но вы и занимаетесь этим. То есть, например, я скажу, окей, я согласен с вами, Диана, не переводите или делайте инвестицию туда, или сделайте это так, и вы этим занимаетесь.
8: Мы именно этим занимаемся.
7: Угу. Да. Диана Шарифкер, офис центральный, главный, находится в Ашдоде, и номер телефона я даю 050-33-99-829. Но у вас есть лицензии практически на работу во всех областях страхования.
8: Да.
7: Расскажите, а чем вы еще занимаетесь?
8: Я и мой месрат, мы страхуем машины, квартиры, бизнесы, ипотеки, страхование жизни, страхование здоровья. У нас отдельная махлака Твиот. Что бы ни случилось, клиент знает позвонить нам, позвонить мне. Мы занимаемся Твиот от А до Я.
7: Да.
8: Потеря трудоспособности, не дай бог потеря кормильца, луна-то-вода, буквально все.
7: И поэтому я предлагаю вам, друзья мои, еще раз пересмотреть. Есть такие случаи, когда вы переплачиваете чуть ли не в три раза страховку, хотя Диана, например, проверив при встрече все, что у вас есть, может сказать, что от этой страховки надо отказаться, или, например, нужно перейти в другой фонд, там инвестиционный, или, допустим, в другую там кассу, так называемую купу. Да?
8: Да.
7: И все это Диана Шрифкер, и все это ее коллеги, которые работают под ее руководством в компании, в агентстве в Ашдоде. Номер телефона мы даем 050-33-99-829. Теперь еще очень важный момент. Вы говорите о том, что на первом месте у вас клиент, и вы можете с ним работать 24/7. То есть даже если, например, ночью, не дай бог, попал в аварию, он может вам позвонить.
8: Обязательно. Клиент просто так не позвонит, значит, что случилось.
7: Значит, что случилось. И да. Вы начинаете тут же процесс.
8: Я отвечаю на телефон и, конечно, начинаю процесс.
7: И у вас есть отдел, который занимается в том числе...
8: Махлеки вот Твиот Милия.
7: Да.
8: Да.
7: Угу. Это серьезно, это серьезно. Скажите, ну а вот если попросить вас, например, дать совет нашим радиослушателям, я так понимаю, не нужно ожидать, что что-то произойдет с ними, да? Нужно думать заранее, вы так считаете?
8: Нужно ежегодно проверять свои, во-первых, пенсионные портфели,
7: так,
8: во-вторых,
7: так.
8: Страховые портфели. Нужно понимать, на что ты застрахован. Люди платят страховку, они думают, что они покрыты полностью. Сам клиент, он не страховой агент, он думает, я плачу страховку, чтобы со мной не случилось, у меня, как говорится, есть пластырь, но это не так. И когда случается страховой случай, к сожалению... клиенты обращаются, у меня, я плачу сумасшедшие деньги, случилось, не дай бог, онкология, а что у меня есть? И когда открывается портфель, ничего. Поэтому проверять свое страхование ежегодно.
7: И в том числе консультироваться и советоваться с вами, чтобы правильно сделать.
8: Обязательно, так как все меняется в нашей жизни, все динамично, как мы меняем работодателя, мы женимся, вырастаем, рожаем детей.
7: И, к сожалению, не молодеем.
8: Да.
7: Послушайте, но вот сейчас, например, безусловно, нас слушают тысячи людей. С чего начинается встреча? С чего начать вообще с вами, скажем так, сотрудничать? Как это происходит?
8: Я созваниваюсь, клиент созванивается со мной, я получаю от него тудадзиут, и мы посылаем на проверки, мы подготавливаем портфель буквально полный, пенсионный, финансовый и страховой. После этого мы встречаемся. Эта встреча может быть по Зуму, эта встреча может быть фронтальная.
7: То есть, когда я к вам приду в качестве нового клиента, вы дадите мне полную информацию, что у меня есть, сколько я плачу, и, соответственно, после этого начнете консультацию.
8: Клиент от меня получает полный портфель буквально в руки, классер от меня.
7: Кстати, я видел, да, очень, да шикарно.
8: Полный классер от меня, где он увидит полностью свой пенсионный портфель, страховой портфель. С первого дня, что он в Израиле платит какие-то страхования или пенсионные накопления, он увидит буквально все.
7: Ну что ж, есть смысл записаться или приехать на первую встречу к Диане Шарифкер в ее страховое агентство. Номер телефона 050-33-99-829. Это или город Ашдод офис, или же по Зуму, если вы хотите остаться у себя дома, но начать сотрудничать с Дианой Шарифкер. Я вас благодарю, Диана. Это очень перспективно. И спасибо, что вы пришли сегодня.
8: Спасибо, хорошего дня.
5: Жаркое лето в Центр-кар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
0: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Ликоин 21. Напротив академического колледжа.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.
5: Программа «Картина маслом».
3: Не проходите мимо.

0: радио 25 лет.
1: Мучается человек, чтобы уразуметь, кто главнее, он или другой военнослужащий. В армии все понятно. Посмотрел на погоны и уберег нервы.
2: Время служить.
3: 1055 день войны. Железные мечи. 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 968 военнослужащих нашей армии. За две последних недели это число не изменилось, слава богу. В Иудее и Самарии продолжаются операции в арабских населенных пунктах. Наша армия контролирует буферную зону на юге Ливана и на юге западе Сирии, в том числе и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран. В секторе Газа формально действует режим прекращения огня. ЦАЛ контролирует буферную зону. Это более 60% территории сектора. В ответ на нарушения ЦАЛ атакует террористов. Но и сейчас существует трехдневное предупреждение по поводу воздушных змеев, которые начали запускать из сектора. ЦАЛ нанес серию ударов по югу Ливана. По сообщению ливанских источников, в ночь на 26 августа, то есть сегодня ночью, сильные взрывы были слышны в районе населенных пунктов Нубатия, Сарбин, а также стратегического хребта Али-Тахер, где израильская армия продолжает удерживать в осаде крупную группировку Хизбаллы. Министерство иностранных дел Израиля и руководство нашей армии приняло жесткие меры в отношении Нидерландов. Глава ведомства Гидеон Сар вчера распорядился удалить представителей Нидерландов из Международного центра поддержки сектора Газа, который расположен в Кирьят-Гате. Решение принято по полному согласованию с премьер-министром нашей страны. Поводом для такого шага стала целенаправленная серия антиизраильских действий со стороны нидерландского правительства, и последней каплей стало принятие в Нидерландах закона, который вводит запрет на торговлю товарами, произведенными в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме, а также на Голландских высотах. Армия обороны Израиля совместно с Шабаком ликвидировала 5 складов с оружием и пусковую установку. Установку все это принадлежало Хамасу и находилось в различных районах сектора Газа. Боевики хранили на этих объектах ракеты, взрывные устройства, гранаты, боеприпасы и другое военное снаряжение, готовясь к атакам на израильских военнослужащих. Сами склады террористы намеренно оборудовали внутри мечети и рядом с объектами гуманитарной инфраструктуры. Перед нанесением местных жителей наша армия заблаговременно предупредила об опасности, чтобы свести к минимуму риски для гражданского населения. Во время операции ЦАЛ применил высокоточные боеприпасы, велось постоянное наблюдение с воздуха, и все это уничтожено. Сегодня ночью пограничная полиция и армия обороны Израиля пресекли попытку контрабанды 10 пистолетов из Иордании на западный берег. Были арестованы двое палестинцев. Сотрудники полиции и военнослужащие ЦАЛа направлены были в район Гешер-Адам, мост Дамия, и там выявили подозрительную активность, и это все указывало на попытку контрабанды. Задержали двух палестинцев в возрасте около 20 лет, ну и у них была сумка, а в сумке было 10 пистолетов. Оба отправлены на допрос. 7 сентября в Центре реабилитации инвалидов ЦАЛа в Яфо пройдет традиционная ярмарка «Крошшана». Посетителям предложат изделия из дерева, бумаги, текстиля, керамики, растений и другие работы, созданные участниками реабилитационных программ. Центр на улице Иуда Маргоза действует с 1973-го и занимается реабилитацией инвалидов ЦАЛа с черепно-мозговыми травмами и заболеваниями, вызвавшими когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения. В центре работают психологи, социальные работники, эрготерапевты, психиатры, арт-терапевты. Действует столярная мастерская, есть теплица и проводятся творческие занятия. Работа в этих мастерских является частью реабилитации. Она помогает ребятам восстанавливать концентрацию, последовательность действий, моторику и навыки самостоятельной работы. Продажа изделий на ярмарке позволяет участникам увидеть практический результат своей работы. Итак, 7 сентября с 9 утра до 17 часов по адресу улица Иуда Маргоза, 13, Яфо. Это центр реабилитации инвалидов ЦАЛа. Приходите, вход свободный, и примите участие, поддержите, в том числе и ребят, которые там восстанавливаются. Спасибо сайтам «Страна СОЛ», «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф», «Вайнет», «Валэ Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить».

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Программа «Картина маслом».
11: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Нет.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.
5: Да, продолжается музыкальный эфир. Gone, gone, gone. Тедди Свимс, Дэвид Гуэта. На 89.1 FM.

0: Завершается музыкальный час «Картина маслом». Я хочу поблагодарить всех, кто слушает наш эфир и собирается слушать дальше. Сразу после этой песни у нас будет реклама, а потом и выпуск новостей. Его подготовила Светлана Карабут, и она уже готова рассказать о самых интересных новостях, которые произошли за последние 60 минут. Ну а далее «Гостиный двор», и у нас в студии актер театра и кино Руслан Рудный. Мы будем вести прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, стрим. Вы сможете там смотреть, сможете комментировать. Я вижу, уже даже присылают сообщения. Так что добро пожаловать.
1: День артиста на Первом радио.

Вы только послушайте этот танцевальный ритм и кокетливый вокал. В начале 2000-х этот взрывной сингл под названием «Cherry Lips» свел с ума радиостанции по всему миру, став золотым в Австралии и главным поп-панк-гимном эпохи. В эфире Первого радио продолжается праздничный марафон в честь 60-го дня рождения неподражаемой Ширли Мэнсон. И прямо сейчас история о том, как эта рыжая бестия устроила тотальный бунт против самой себя, пока гарбич медленно разваливал на куски. Итак, к 2001 году Ширли Мэнсон смертельно устала от того, что пресса и фанаты видят в ней исключительно мрачную, депрессивную королеву готики. И шотландка решила нанести сокрушительный удар по стереотипам. Прямо перед выходом нового альбома, который назывался «Beautiful Garbage», она безжалостно состригла свои легендарные огненные волосы почти под ноль и перекрасилась в ультрабландинку. Таблоиды тут же устроили певице жесткую травлю, журналисты захлебывались от желтых заголовков, уверяя, что Ширли поехала кукухой, что она страдает анорексией и вообще у нее случился дикий нервный срыв. И все бы ничего, как говорится, не такое видали, но масло в огонь подливала обстановка внутри коллектива. После 7 лет изнурительных гастролей музыканты люто возненавидели друг друга. В студии царило гробовое молчание, участники общались исключительно записками, а продюсер Буч Вик на пике скандала вообще бросил группу и уехал лечиться от тяжелой болезни. В общем, гарбич были буквально в одном шаге от официального развала. И вот этот вот самый веселый и солнечный хит «Cherry Lips» они записали просто на пределе нервов, через силу, чтобы не поубивать друг друга за пультами и микрофонами. Американские рок-радиостанции в панике объявили им бойкот за уход в попсу, зато в Европе начался настоящий бум. На волне этого безумия гарбич приехали в Германию на съемки популярного телешоу. Поскольку журналисты караулили Ширли на каждом шагу, музыканты наняли огромного телохранителя, в буквальном смысле этого слова. И этот двухметровый амбал вошел в историю рока. Каким образом? А я вам сейчас расскажу. Шагая за певицей на телевизионную сцену, этот гигант случайно задел главный распределительный кабель и с мясом выдрал его из гнезда. Но не увидел человек эти ваши черные провода. И случилось то, что видят в кошмарах все телевизионные продюсеры. Прямо посреди прямого эфира огромную студию намертво обесточило. Погасли прожекторы, отключились камеры, замолчали пульты. И пока немецкие техники в панике бегали во тьме с фонариками, Ширли Мэнсон задорно хохотала в темноту, крича, что настоящая рок-анархия должна выглядеть именно так. Но этот глянцевый триумф, вопреки всему, вскоре сменится затяжным затишьем и опасным кризисом, который едва не лишит Ширли возможности издать хотя бы один единственный звук. Вот о том, как Мэнсон экстренно отправили на операционный стол и почему трое суровых американских рокеров на ее тайную свадьбу пришли в шотландских юбках, я расскажу вам в следующей серии. Не переключайтесь. А пока на первом безумная и очень солнечная «Cherry Lips» от Ширли.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама. Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
7: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
0: Светлана Карабут.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израильская спасательная миссия завершила работу в Колумбии. Подробнее через несколько секунд. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильская спасательная миссия «Брит-Раим» завершила 12-дневную работу в Колумбии после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 и вернулась в Израиль самолетом ВВС. Как сообщает пресс-служба ЦАЛЯ, около 80 спасателей, инженеров и других специалистов командования тыла работали в районах разрушений совместно с местными властями и международными спасательными службами. Миссия была направлена в Колумбию 13 августа. Основные работы велись в Кали, где израильские и колумбийские спасатели проводили поиск людей под завалами. По данным ЦАЛЯ, за время операции были обнаружены и извлечены 29 человек, числившихся пропавшими без вести. В армии не уточнили, сколько из них были найдены живыми. Сегодня, можно сказать, в городе Кали не осталось пропавших без вести, заявил глава командования тыла генерал-майор Шай Клапер на церемонии по случаю возвращения миссии. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что, несмотря на препятствия, переговоры являются наилучшим способом достижения национальных целей, в то время как война принесет лишь новые разрушения. «Мы приняли решение начать переговоры, чтобы избежать страданий и трагедий. Легкого, быстрого пути нет, есть немало преград, но это гораздо лучше, чем воевать», — сказал глава государства. По словам Ауна, Ливан добивается вывода израильских сил с юга страны, развертывания на границе ливанской армии, возвращения заключенных и беженцев, восстановления страны. Очевидно, что военным путем этого не достичь, альтернативы переговорам нет, подчеркнул он. По меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения в непальском округе Расува на границе с Китаем. Около 400 туристов пропали без вести, сообщает сегодня агентство Эфе со ссылкой на данные непальских правоохранительных органов. Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти. По данным Управления Непала по туризму, после наводнения как минимум 384 туриста числятся пропавшими без вести. Среди них 93 жителя Непала, остальные иностранцы, в частности граждане Великобритании, США, Австралии, Нидерландов, Малайзии и Индии. Пропавшими без вести также числятся 9 полицейских, служивших у границы Непала с Китаем. Иранская и оманская стороны будут делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе, заявили сегодня в Корпусе стражи Исламской революции. «Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, которые находятся напротив нас. Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон», приводит агентство ТАСНИМ слова представителя КСИР. В ходе этих переговоров достигнуты договоренности о доле каждой страны в водах пролива и о доле Ирана и Омана в доходах, говорится в сообщении. В КСИР при этом обвинили США в препятствовании этому процессу и в его затягивании, отметив, что если Вашингтон не примет условия Тегерана, то пролив не будет открыт ни при каких обстоятельствах. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 97,2 горы, евро 3 шекеля 46,9 горы. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра по-прежнему будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 24 градуса, днем 34, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-37, в Эйлате 29-42 градуса. Эфир на Первом продолжает программа «Гостиный двор». О развитии событий в следующем выпуске.

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Шестнадцать часов и 4 минуты в нашей стране. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые дамы и господа, радиослушательницы, радиослушатели. Программа «Гостиный двор» врывается в эфир нашей радиостанции. Меня зовут Влад Зерницкий. У нас сегодня очень интересный гость. По крайней мере, я давно хотел с ним поговорить и познакомить вас, аудиторию, определенную, те, кто еще не знаком с творчеством. Имя специально не говорю, это интрига на несколько буквально десятков секунд. Пока я должен сказать обязательные вещи. Во-первых, мы ведем прямую трансляцию в YouTube на нашем канале, который называется «Первое радио 89.1 FM». Присоединяйтесь к нашей трансляции, поставьте лайк. Спасибо Дарье Достоевской, которая у нас вместе с Михаилом Лидосом стали съемочной группой. Все камеры включены, там у нас работает чат, в котором, кстати, уже написали определенные вещи, связанные с нашим гостем, и там мы разместили опрос, результаты которого мы узнаем в конце. Поэтому добро пожаловать в прямую трансляцию, а я с удовольствием представляю гостя, актер театра и кино Руслан Рудный. Здравствуйте, Руслан.
2: Добрый день.
1: Или Яша Бубновский, правильно сказать?
2: Нет, во-первых, не Яша. Во-вторых, все-таки Яков Бубновский. Яков. Да, у меня был такой опыт работы на одесской радиостанции «Одесса Мама». Вот, и мне сказали, что мое имя, ну, не совсем соответствует одесскому разливу, скажем так. Поэтому все-таки, говорит, надо что-то поменять. Руслан, ну, какое-то такое имя не очень хорошее. Говорит, выбери какое-то одесское имя. Ну, мне очень нравится имя Яша. Я надеялся, что сына своего я все-таки назову Яшей. Но так как у меня две дочери, Яшей я их не назвал. Вот, я говорю, ну, давай Яша, хорошо. А что это самое, какая фамилия? Рудный, Яша Рудный, нет, плохо. Я говорю, ну что тебе плохо, что тебе не так, что тебе все время не то, что. Говорит, ты бубнишь, точно, Яша Бубновский. Вот так и получилось, Яков Бубновский. Поэтому у меня много имен, я вообще многоименные, многоликие, многогранные, наверное, так.
1: Ну и мы еще коллеги теперь, получается, потому что мы имеем отношение к радио оба. Я, кстати, хочу...
2: Не только к радио, Влад, мы с вами еще и в спектакле пересекались, вы там достаточно очень на высоком, ну, вы профессиональный человек, профессиональный артист, могу по праву это сказать. И мы с вами играли в замечательном, выдающемся спектакле, потрясающем, который называется вообще для такой, как сказать, блокбастер, который назывался «Кот в сапогах».
1: Да, совершенно верно. Причем меня там невозможно было узнать. Я был Дедом Морозом. Вот, но все остальное было.
2: Не, по-моему, вы были еще и рассказчиком, не? Да.
1: Да?
2: Да.
1: Такое ощущение, что это было лет 50 назад, еще сразу после войны. Но действительно мы пересекались, да, это правда. Сори, что я забыл. Я хочу сразу перейти, во-первых, к спектаклям, которые ожидают нашу публику 2 и 3 сентября. Давайте поговорим. Во-первых, что это за идея создать вот музыкальную комедию, на базе чего или кого она создана, и кто там задействован? Ну, помимо вас, который играет главную роль, я так понимаю.
2: Честно говоря, не хотел играть главную роль. Так получилось. Просто это моя третья тетка в жизни. Я начинал еще с Харькова, когда учился в институте. Я поступил на службу. В театре не работают, в театре служат. В Харьковский театр музыкальной комедии. Там я играл роль Эрика в «Тетушке Чарли». Достаточно успешный был спектакль, неплохой. И потом уже спустя лет, наверное, 9 в Одессе на меня поставили спектакль. Там я уже играл «Тетушку Чарли», в смысле Донну Люцию, он же Бабс Баберли, в спектакле «Тетушка Чарли». Здесь, ну, Влад, я думаю, что вы понимаете все наши реалии нашей жизни, и я все-таки творческая личность, и лауреат международных конкурсов, и всего остального. Тяжело. Тяжело здесь, потому что я начинал работать на разных работах, как всегда. Вот сейчас я, например, сегодня не пошел на работу и занимаюсь перевозками квартир, например, на сегодняшнем этапе. Тяжело это все дается, но что-то как-то деньги скапливаешь, и решили мы с женой. Жена мне говорит, ну что ты, пасющая, как говорят в Одессе, ты что, идиот? Ты же должен что-то сделать. Мы открыли открыли студию. Открыли студию «Бродвей для детей». Сейчас это уже Art Stage Бродвей. У нас есть замечательные наши коллеги и наши друзья. Наша действующая сила – это Влад и Анна, которые нам очень сильно помогают. И собрался вот такой вот ансамбль. Мы пошли вместе. Сначала была студия. Где-то полтора года мы просуществовали. Потом мне жена говорит: слушай, у нас есть с тобой два варианта. Либо купить новую машину, либо поставить спектакль. Ну, я, конечно, выбрал поставить спектакль. Хотя за эти деньги я мог бы купить себе две новых машины в Израиле. Мы поставили это, сделали. Сделали это... Знаете, Влад, вот все эти войны, которые мы пережили с этим спектаклем, мы репетировали в бомбоубежище, все это вот как-то все шло, чтобы зрителя порадовать, и я в очередной раз убедился, что это правильный материал, который мы выбрали, потому что это настоящая музыкальная комедия. Это оперетта, ну, оперетта нельзя это назвать, потому что это не классическая музыка все-таки, это музыкальная комедия, в хорошем смысле этого слова. Это стихи Роберта Рождественского, это музыка Оскара Фельдсмана. Это классика жанра, скажем так. Оркестровые фонограммы, которые были записаны живым оркестром. 24 музыкальных номера. Все это сводилось, все это делалось. На сцене играют артисты-вокалисты. Такие, как, я не знаю, вы слышали о таком или нет, Андрей Ежов. Я думаю, что вы немножечко с ним знакомы. Вот,
1: У меня вызывает это особое чувство. Я горжусь тем, что Андрей, мой коллега, да, задействован в этом комедии.
2: Ну, в общем, короче говоря, вот так. Там 10 действующих лиц. Что такое собрать 10 профессиональных артистов даже на репетицию, это проблемно. Но мы это сделали. За 4 месяца мы подняли спектакль, мы сыграли 2 премьеры. Сначала мы сыграли одну премьеру в Батьяме, в Гигалятарбуте с полным залом. Потом позвонила Ирия и говорит: слушай, не все посмотрели, нам нужно еще поставить спектакль. Мы его таки поставили и за неделю продали еще полный зал. Потом мы отыграли в Кармиэле. Вот, и сейчас у нас Хайфа, один из моих любимых городов в Израиле, это Хайфа. Мы в Хайфе и в Ашкелоне. Я надеюсь, что зритель... Продажи идут, но, как говорят в Одессе, хорошо, но хотелось бы немножечко таки лучше.
1: Я помогу продажам, я просто сориентирую наших слушателей и зрителей, которые смотрят прямую трансляцию в Ютьюбе. 2 сентября музыкальная комедия «Тетушка Чарли» или «Здравствуйте, я ваша тетя» в Хайфе в зале «Рапопорт». Вы можете купить билеты, я сейчас скажу где. А 3 сентября в четверг в Ашкелоне в зале «Вольденберг». Итак, есть такая интернет-касса showman.co.il. Достаточно написать там или «Тетушка Чарли», или «Здравствуйте, ваша тетя», или просто написать «Руслан Рудный».
2: Или просто написать «Шоумен касса», и все выдаст. И да. Мало того, я хочу вас немножко, Влад, поправить, что сейчас действует скидка 2 билета по цене одного.
1: То да, есть я вижу. Да.
2: Это вообще супер-пупер, гипер-мега, как говорят у нас в Одессе. Вы еще думаете, это просто так? Это, то есть, так можно было купить один билет за 170 шекелей, а так ты покупаешь целых 2 билета за 176 шекелей.
1: Приходите на музыкальную комедию. Я, кстати, буквально вчера или позавчера, без связи с нашим интервью, читал о съемках фильма «Здравствуйте, ваша тетя». И я не знал того факта, что Армен Джигарханян, который сыграл судью Крикса, он невероятно упрашивал режиссера, чтобы он сыграл полковника Фрэнсиса Чеснея. Он просто готовился к этой роли, вот. Но в конечном итоге, я думаю, он не так же... Также здорово сыграла судью.
2: Я вам скажу так. У нас пьеса... Да, само название. Во-первых, у нас спектакль называется «Тетушка Чарли» и «Здрасте, я ваша тетя». Я не знаю. Фильм называется «Здравствуйте, ваша тетя». Небольшое отличие, но на самом деле это так. Мы хулиганим. Есть 3 варианта пьесы, которые были написаны в 70-х годах. Разные варианты. Мы выбрали одну пьесу совершенно вот классическую, которая к фильму не имеет никакого отношения. И у нас нет судьи Крикса, у нас есть прокурор Спэтлейк. То есть, в принципе, понятно, что сюжет очень похожий, все, но спектакль все-таки о том, что главное, вы помните в фильме, что Калягин играл роль Бабса Баберли, и он был какой-то воришка, который там прятался и все такое. У нас такого нет. У нас 3 студента, 3 молодых друга, которые готовы ради любви доказать свою любовь, готовы совершать подвиги. И просят, скажем так, ну, Бабса, их друга, который самый такой живой, энергичный, наверное, просят помочь им. И вот в этом как бы и закручивается сюжет, что три друга, главные линии спектакля — это все-таки дружба, любовь и мечта. Если ты веришь в мечту, то все можно сделать, Особенно, вот как говорят в Израиле, что можно посоветовать Олим Хадашим? Только верить. Только верить, потому что земля действительно у нас вера, и вот если ты веришь, если ты хочешь, у тебя все получится. И вот у нас получилось. И мало того, вы даже этого не знаете, вам скажу сейчас тайну, я сегодня утром уже получил билеты, пока только в один конец, но надеюсь, что получу его в обратный. С 10 по 20 октября, по 20 октября мы с этим спектаклем летим на гастроли в Прибалтику. Это будет, пока на данном этапе стоит 7 спектаклей в Латвии, в Литве и в Эстонии, но мы летим с этим спектаклем на 10 дней, с 10 по 20 на гастроли в Прибалтику. Поэтому, если кто-то еще все-таки не купит билет в Хайф, у него есть такая возможность, купите билет в Ашкелон. А если он и в Ашкелон не купит билет, то, конечно же, он может купить куда-нибудь в Клаупеду, в Ригу или в Таллин.
1: Я, кстати, открою вам секрет, именно вам, уважаемый Руслан,
2: да.
1: Мы с вами пересечемся там, потому что я в эти же даты там буду гастролировать со спектаклем «Фальшивая нота».
2: Что вы говорите? Да, боже
1: да.
2: мой!
1: Мы с 4 октября улетаем. Тоже в три страны Балтии.
2: Вот, вот, очень хорошо. Ну, мы, может быть, позже. Мы, ну, я надеюсь, что все-таки мы пересечемся.
1: Да, пересечемся точно. И мы постараемся, да.
2: Да.
1: Мы со Славой примем к этому. Слава, Вячеслав Бибергал. Я должен сказать, что идет прямая трансляция в Ютьюбе. Мы показываем нашу программу в том числе. И здесь нам кое-что уже написали, Руслан.
2: Во-первых, боже мой, что там написали? Мне уже страшно.
1: Поскорее бы уже увидеть Руслана. Я так его люблю. Он лучший. Написал нам Евгений Игнатович.
2: Игнатович. Даже...
1: Нет, Игнатович, скорее всего, наверное.
2: Да. Окей, хорошо.
1: Дальше. Татьяна нам написала: «Впервые вижу Руслана. Всем шалом. Хочу пожелать ему удачи. Сколько времени он в Израиле? С уважением, Таня из города Ашдот».
2: Я в Израиле в следующем году будет как 9 лет. Вот, то есть 8 лет Оле Хадаш, Мецуянца Баба Ахлазе Аколи Вричели, Аваля Аколь Беседр и Етов. Да, я 9 лет в Израиле и очень люблю эту страну по-настоящему. Я приехал сюда по зову сердца, скажем так, не потому что... Я не знаю, кто как приезжает, но я действительно хотел. И я думаю, что у меня потихонечку, как говорят здесь, лят, савланута, коли е беседр. Вот так вот мы и движемся, потихоньку.
1: Да, все из ТДР. Я должен сказать, что параллельно в нашей прямой трансляции мы запустили с самого начала опрос. Мы выясняем, что же, по вашему мнению, является высшей наградой для артиста. В конце мы подведем итоги и заодно спросим нашего гостя, актера театра и кино Руслана Рудного. Кстати, в этом году вам исполняется 40.
2: Зачем вы об этом говорите?
1: Господи,
2: скажите, Влад,
1: потому что
2: я
1: не
2: вас
1: девушка,
2: спросил,
1: только об
2: я
1: этом.
2: Же, я играю главную женскую роль в этом спектакле. Зачем вы мне об этом... Донна Люция, вам, наверное, далеко уже за 50. За сколько? За 49,5. Вот это другое дело. Но для меня вы только что сорванный с грядки корнишончик. Вот поэтому зачем вы мне сказали о возрасте? Так, ну, хорошо.
1: Но это много или мало, по-вашему? Даже если убрать сейчас этот спич, который мы послушали.
2: Да, я понял, неуместный. Хорошо. Я не знаю. Вы знаете, Влад, я думаю, что человек ощущает себя настолько, насколько он ощущает. Иногда у меня нет сил, но когда силы все-таки приливают, то я ощущаю себя, наверное, лет на 25. Поэтому 40, я думаю, что это начало творческого пути в Израиле. В Израиле так точно.
1: То есть вы руки здесь не опускаете, даже несмотря на ту сложность в театральной сфере, о которой вы упомянули в начале нашей программы?
2: Да, собственно, нет никакой сложности. Просто нужно брать и делать, как все в Израиле. Вот как Бен-Гурион сказал: хочешь построить дом, бери камни и делай. Вот так вот я, собственно, по завету Бен-Гуриона и Голды Мэйр, вот беру и делаю. Ставлю сам все, что мы хотим. Конечно, у нас собралась просто обалденная команда. Обалденная команда людей, художников, художник-постановщик спектакля, заслуженный художник Украины Станислав Зайцев, главный художник Одесского театра Мускомедия, художник-оформитель Анечка Иванова, которая здесь, в Израиле, и просто моя правая рука. Потрясающий Владик Соляников, который он... и пианист, и концертмейстер, и много-много Вероника Курманов, потрясающая вокалистка. Ну и, собственно, самый главный человек, который всегда меня сподвигает на все подвиги, это моя супруга, она балетмейстер, постановщик, хореограф, профессиональный, Валерия Рудная. В общем, много людей, которые действительно верят в нас, и когда увидели результат, то оно получилось. Еще отдельное спасибо, конечно, Марику Бейдерову, замечательный звукорежиссер, Маша Журавлева, это осветитель, команда, которая вместе со мной всегда и на любом этапе они помогают и на самом деле делают чудеса на сцене.
1: Вы харьковчанин, да?
2: Я родился в Харькове, но последние 10 лет той жизни, как говорят здесь, принято в Израиле говорить, я был ведущим солистом Одесского театра музыкальной комедии.
1: Да, мы доберемся до этого театра, но ваша семья, она артистическая или...
2: Нет.
1: Вы единственный, кто в семье имеет отношение?
2: Да.
1: А каким образом вдруг случился поворот в сторону Харьковского государственного университета искусств?
2: Вы правильно сказали, Влад, по поводу государственного. Этот университет спасает только буква «Г» в аббревиатуре, потому что если Харьковский университет искусств, если мы выделим аббревиатуру, то получится очень неприятное слово. И здесь буква «Г», как обычно, не всегда она помогает, но здесь в данном случае буква «Г» государственная, а сейчас уже национальный университет искусства, то, конечно, имени Котляревского. Не знаю, что сказать. Я всегда хотел быть артистом или водителем трамвая. Вот у меня было две мысли в голове. Если я не стану артистом, значит, стану водителем трамвая. И здесь в Израиле чувствую, что скоро стану. Хотя вчера прочитал в новостях, что скоро все трамваи будут ходить без водителей. Поэтому, наверное, я и не стану.
1: Это метрополитен наш.
2: Да. Гуждановский.
1: Итак, я хочу сказать, что мы... успешно промчались в первую часть нашей программы. Здесь, в чате, который мы никогда не закрываем в нашей прямой трансляции, нам пишут «Я тоже люблю Руслана». Тимур нам написал. Он приятный, открытый человек. Да, и Татьяна, которая из Ашдода, она хочет узнать ваши закулисные тайны, если можно. Но в любом случае мы вернемся и к опросу, и к вашим вопросам после рекламы, которая вот уже практически залетает в эфир.
3: Реклама. Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
15: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: 16:23. Правильно делаете, что слушаете первое или продолжаете слушать. Отдельный физкульт-привет тем, кто только что включил свои радиоприемники. В эфире программа «Гостиный двор», и у нас сегодня в студии актер театра и кино Руслан Рудный. Здравствуйте еще раз, Руслан.
2: И еще раз здравствуйте.
1: Мы только что говорили о музыкальной комедии, которая будет сыграна 2 и 3 сентября. 2 в Хайфе, а 3 сентября в Ашкелоне. Правильное название — «Тетушка Чарли» или «Здрасте, я ваша тетя». И вы можете приобрести билеты на этот спектакль в кассе showman.co.l. Это интернет-касса, легко найти. Я, по крайней мере, потратил буквально 3 секунды. Так что приходите. И это музыкальный спектакль. Там 24 музыкальных номера. Это невероятно. И тем более Оскар Фельдсман. Так, пойдем. Сначала я посмотрю с нашей видеотрансляции, что происходит. Да, у нас там опрос. Что является высшей наградой для артиста? Отвечайте. Если будут ваши гастроли и у нас ваш Доди, говорит нам Татьяна, я одна из первых куплю билеты. Вы понимаете, что происходит?
2: Я понимаю, что происходит. Татьяна, помогите устроить гастроли ваш Доди, потому что ваш Доди все не так просто. И на самом деле в Израиле все не так просто, и тяжело продавать спектакли, тяжело их организовывать. Зритель всегда доволен, всегда говорят, мы не ожидали. И если бы мы играли, допустим, один спектакль, а потом играли следом второй, то, конечно же, было бы полно зрителей, потому что люди просто не понимают, что это. Когда мы начинали делать спектакль, у меня главная задача была все-таки, чтобы люди пришли в театр. Вот настоящий театр, тот, который они помнят, они знают, в котором они были с детства. У нас перед спектаклем всегда есть кабалат по ним, то есть настоящая живая музыка, музыкант, пианист играет на фортепиано, есть фотозона. Все это атмосферно для того, чтобы зритель полностью погружался в атмосферу спектакля и в атмосферу музыкального театра, а именно театра оперетты и музыкальной комедии «Водевиля». Вот. Ну, если мы уже комментируем онлайн-трансляцию,
1: нет,
2: то...
1: мы не комментируем. Да, да. Я хочу вернуться к театрам, потому что после того, как вы выпустились из университета, не буду по буквам его называть...
2: Да, да, не стоит.
1: Сначала был Харьковский академический, да, драматический театр.
2: Да.
1: Потом был Харьковский театр мускомедии.
2: Нахон.
1: И там вы не продержались больше года.
2: Это камень в мой огород.
1: Да, это что произошло там?
2: В Харьковском театре Пушкина, в Русском драматическом театре, я проработал полтора года, да, в качестве звукорежиссера и артиста-статиста, но я был на втором курсе института. Поэтому
1: вот
2: это так. А на третьем курсе института я поступил в мускомедию. Это была интересная история. Мы пошли на кастинг, набирали артистов в мускомедию харьковскую. Меня друг затащил. Мы с ним, я извиняюсь, можно ли говорить это в эфире или нет, выпили по 2 баночки пива. Он работал в Харьковском театре юного зрителя в ТЮЗе. Он был областным, и тогда платили мало там, а театр мускомедии был академический. И там платили больше. Он мне говорит, слушай, мы с тобой пели на вокале, пели дуэт Бонни и Ферри из Сильвы. Слушай, пошли, мне поможешь, меня возьмут. Ты все равно в театре Пушкина работаешь, у тебя хорошая зарплата. Ну, по итогу мы пошли. Меня взяли, его нет. Это ж как всегда бывает.
1: Да, вечная судьба.
2: В мускомедии в Харькове, кстати, за год работы, даже, по-моему, меньше года, потому что я уже был забронирован в Одессу, я был на прослушивании, я просто так пошел набраться опыта, но за год работы я сделал больше 12 ведущих ролей в мускомедии в Харьковском, в том числе принца в «Золушке», я тогда еще был молодой, красивый, понимаете, сейчас уже...
1: А там висит фойе ваша фотография?
2: Висела. В каждом фойе висела фотография, сейчас я не знаю, что там висит, и дай бог, чтобы там было фойе.
1: Угу.
2: Потому что не знаю, какие там...
1: Да,
2: говорят, что позавчера был обстрел, у меня мать и брат в Харькове, и каждый раз говорят, то туда прилетело, то туда прилетело. Будем надеяться, что... Я поддерживаю связь со всеми. У меня не было такого, чтобы я со всеми своими бывшими партнерами, партнершами, с Наташей Коваль, замечательная партнерша моя с Харькова, мы тоже общаемся, и Лена Харчук, много людей, с которыми я поддерживаю отношения из Харькова, и из Одессы, конечно, в первую очередь, с артистами, я общаюсь все время на прямой связи.
1: Ну, это здорово, на самом деле. Я вот смотрел 23 августа, День Харькова отмечали. Да. При всем при том, что он подвергается постоянным бомбардировкам, ракетным атакам, там гибнут люди, гибнут дети, гибнут пожилые люди. На улице вышло столько людей, Харьков был великолепен, красив. И это еще раз говорит о том, что вот сила и украинского народа, и конкретно харьковчан, просто несгибаемо.
2: Там сейчас восхищен. Хороший мэр города Терехов, который вот его все очень хвалят, говорят о нем. И когда в Харькове перед Новым годом не было света, вообще где-то недели две по всему городу не было света. А света нет, значит, нет тепла. Холодина жутко в Харькове, мама звонит, говорит, я говорю, слушай, ну, я не знаю, что делать. Она говорит, я поеду в центр, так погуляю. Приехала в центр, весь центр залит светом. Все это единственная инсталляция там перед оперным театром, перед театром Шевченко, украинским театром. Все в свету. И он говорит, что если мы даже вот это место, центр города, мы должны освещать, что люди должны чувствовать этот свет и тепло. Потому что свет и тепло дает нам надежду и веру в то, что все будет хорошо.
1: И на самом деле все будет хорошо. Мы искренне желаем и украинскому народу, тем более только что был День независимости Украины. Но я хочу перейти к Одессе, потому что я так понимаю, что в Одессу вы просились, да? В Одесский театр
2: музыкальной
1: комедии.
2: Я не просился, я хотел. Я очень хотел. Я приехал туда студентом еще, посмотрел несколько спектаклей. Я был очарован. Вот я обалдел от этих спектаклей просто, был в восторге, я сказал, я хочу работать в этом театре. Вот прям сказал, хочу и все. И когда я вернулся, подготовил материал, поехал на прослушивание, меня сразу приняли, сказали, все, заканчивай свой институт, я был на третьем курсе, я говорю, у меня последний год, дипломы. Мне говорят, нет, давай переводись на заочное, мы все тебе поможем. Там замечательный директор Елена Григорьевна Редько, ныне здравствующая, ныне ведущая театр «Вперед». Она огромный молодец, ей спасибо огромное. Мы ее все называли только «Мама Лена». Вот. Ее дочь Танюша Мидник, она живет в Кирьят-Яме, не так далеко, собственно. Тоже администратор по своему призванию, мне кажется, по профессии. Вот. И вот мне сказали «давай». Я приехал, и тоже буквально очень быстро за год работы я тоже там сделал 8-9 ведущих ролей, и так постепенно пошло-пошло, потом я стал лауреатом международного конкурса имени Курочкина в Екатеринбурге, в Свердловске, ныне Екатеринбург, и так вот оно пошло как-то, потом я стал мастером сцены, а потом я бы стал бы заслуженным артистом, я не дождался звания где-то, наверное, месяца три. Потому что звание я должен был получить как раз на День независимости в августе, а улетел я 27 июня.
1: В 17 году, да, вы
2: да,
1: улетели?
2: Да, да, да.
1: Ну, в Одесском театре вы достаточно проработали, и много главных ролей, и персонажей. Я вот что думаю, есть ли у нас возможность послушать вас что-нибудь, чтобы вы спели нам в прямом эфире?
2: Ой, вы меня толкаете таки куда-то непонятно куда. Да, почему бы и нет?
1: А люди услышат, и я думаю, еще больше людей придут, еще придется открывать спектакли и
2: да,
1: играть.
2: Я надеюсь. Я не верю в это, но я надеюсь. Мы живем надеждой и упованием, да, как сказал Рэп Теви. Мы живем, говорит про евреев, как говорят, это замечательное выражение Теви Молочник, говорит, евреев, что все время гонят, говорит, Рэп Теви. Скажите, хорошо там, где нас нет? И Теви отвечает, а если мы везде, то где хорошо? Да,
1: да абсолютно верно. Так
2: это. Давайте абсолютно. Споем. Давайте, наверное, споем что-нибудь из спектакля. Как вы думаете, Влад?
1: Это было бы очень правильно. Это так. Было бы очень правильно. И я так понимаю, это вот трек...
2: Минуты
1: 28. Хорошо. И, уважаемые дамы и господа, это... Песня, которая звучит в музыкальной комедии «Тетушка Чарлея» или «Здрасте, я ваша тетя», и для нас поет Руслан Рудный.

постороннего и будете правы. Себя мерить не стану я во имя всех святых. Вино люблю я старое, вино люблю я старое, а женщин, а женщин, а женщин, ах, женщин, а женщин молодых. Для этой вашей роли я не подхожу, увы. Найдете постороннего и будете правы. Себя менять не стану я во имя всех святых. Люблю я виски старые, люблю я виски старые, а женщин, а женщин, а женщин, ах, женщин, а женщин молодых!

0: женщин, а женщин, ах, а женщин, а женщин молодых, а женщин, мах, а женщин, а женщин, ах, а женщин, а женщин молодых.
1: Руслан Рудный, и это был фрагмент музыкальной комедии, на которую мы вас приглашаем. 2 сентября в Хайфе, 3 сентября в Ашкелоне. Билеты на сайте showman.co.l. Шикарный голос, Руслан, шикарный голос. Я просто даже представляю, как это выглядело на большой сцене Одесского театра музыкальной комедии с фантастическими декорациями, костюмами.
2: А у нас все выглядит еще... Не, ну, я не могу сказать, что лучше. В театре так не принято, говорит, по-другому, но не хуже.
1: Даже
2: но
1: не
2: хуже, не хуже. Не хуже. Четырехметровая конструкция на сцене, строить ее каждый раз, это непростое дело, но мы все-таки делаем это, и главное, мое требование, когда мы продавали этот спектакль, мое главное требование было, это чтобы в зале, который нас принимает, был занавес, потому что я считаю, что занавес — это основной атрибут театра, и без занавеса невозможно существовать.
1: Я тоже с вами согласен, невозможно существовать без занавеса. Это магия, которая, в принципе, создается с первой минуты. А сейчас я хочу сказать, что нам написали вот что. Руслану огромный привет от Димы и Инны. Невероятно талантливый, харизматичный артист. Желаем удачи тебе с этим спектаклем. Молодец, обнимаем. И Ольга спрашивает, Руслан, а будут ли спектакли в Ютубе?
2: Не, ну что вы. Олечка, вы же разговариваете с одесситом. Если я вам покажу спектакль такие в Ютубе, то никто не придет таки в Хайфу и в Ашкелон. Зачем же мне это делать? Я надеюсь, что, Олечка, вы немножечко подсуетитесь, поможете выйти на связь, и мы таки сыграем. В Ашдоде, откуда вы, я думаю, что вы писали, что вы из Ашдода, поэтому в Ашдоде мы... Я полагаю, я очень хочу еще сыграть спектакли в Ашдоде, в Натании, в Бершеве. И с Божьей помощью, Безрат Ашем, как здесь говорят, может быть, все-таки это случится.
1: А, кстати, вот я так понимаю, что Одесский и Харьковский театры мускомедии — это легендарные, но это разные школы, правда?
2: Абсолютно.
1: И вот где зритель был более, скажем так, требовательным? Где, я так понимаю, в Одессе, наверное, были более расслабленные, нет, зрители, которые...
2: Я бы так не сказал, Влад. Вы знаете, зритель, он везде одинаков в зависимости от спектакля. Мне кажется, от уровня спектакля и то, что ты хочешь сказать в спектакле, любой зритель, он хороший. Не говорят, что вот тяжелый зритель, не тяжелый зритель, это все ерунда. Зритель, он всегда один. Зритель, он может быть немножечко... Он должен поймать эту волну и атмосферу, которую ты хочешь передать. Иногда это занимает больше времени, иногда меньше. Вот, поэтому я не могу сказать. У меня всегда зритель хороший. Я люблю зрителя, потому что если ты не будешь зрителя любить, он не будет любить тебя. Я считаю,
1: да, он
2: что...
1: это чувствует.
2: Да, да. Любой зритель — это хороший, с ним нужно вести диалог. И это самое важное и самое главное, что может быть.
1: Идет прямая трансляция на нашем канале в YouTube. Он называется «Первое радио». Наш гость сегодня — актер театра и кино Руслан Рудный. Немного о кино давайте поговорим.
2: Да.
1: Вы снимались в кино и достаточно много.
2: Да.
1: Скажем так, в вашей фильмографии есть и яркие исторические, или даже наоборот, сначала криминальные, а потом исторические фильмы, проекты. И я хочу сказать, что для меня, например, было открытием, и я начал копаться и смотреть. Вы сыграли военачальника, причем серьезного военачальника, еврея Иону Якира. В будущем и командарма. Вы там такой действительно молодой, но я верю, я смотрел и верил. Скажите мне, как вы оказались в этом сериале?
2: Ой, тоже это все это. Знаете, для артиста важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Совершенно случайно я там оказался, потому что самолет из Москвы в Одессу не прилетел. Артист, который должен был играть Якира, он не прилетел из Москвы. И мой друг и коллега Олег Львович Школьник, замечательный артист, народный артист Украины, который играет отца, собственно, в этом фильме, отца Мишки Япончика. Колоритнейшая внешность у него, он и в джентльмен-шоу участвовал с Олегом Филимоновым вместе. Он Он мне говорит: Росик, слушай, есть работа. Ты хочешь? Я говорю, почему нет? Бегом, мигом. Я как раз в театре на репетиции был, закончил. Говорит, давай, садись на пятый трамвайчик, мигом просто пулей в киностудию. Я приехал, мне посмотрели, сказали: боже мой, что вам сказать? Скажу сейчас без купюр. Что вам сказать? Рожа у вас таки подходящая. Все. Ну и меня взяли на роль Якира. Сказали, что я таки на него очень был похож. Если я не ошибаюсь, если я правильно помню, то Якира не стала в возрасте 29 лет.
1: Он да, совсем, молодой, да.
2: Совсем молодого его не стало, поэтому тогда я соответствовал полностью образу Якира. Сейчас, ну, с натяжечкой, с гримом тоже, может быть, могу еще сыграть еще. Мне уже, конечно, не 29 лет, но, в принципе, где-то могу сыграть.
1: Не, ну, очень убедительно, и если кто хочет, посмотрите «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и посмотрите на военачальника Якира. А что касается фильма Михалкова «Солнечный удар», как вы оказались там?
2: Очень просто. Ну, на самом деле, у меня там была даже эпизодическая роль, но из того материала, который был снят, вы можете увидеть меня только... значит, мое имя есть в титрах, и я есть спиной, идущий с чайником. Все, больше меня нет в этом фильме. На самом деле, это так. Потому что снимали очень много эпизодов, там был большой, очень интересный съемочный процесс с Михалковым, и он интересный очень. Легендарная личность, с ним было очень интересно работать. Ну, как бы отсняли материала много, и получилось, что оно не влезло все в форматы кинотеатров, и поэтому там половина пообрезали, и обрезали меня. Но моя спина грациозная, большая, красивая, попала в кадр с чайником, поэтому в самом начале фильма, только вы включаете «Солнечный удар», бегу я с чайником. Это где-то буквально занимает 2.5 секунды, вы можете меня увидеть.
1: Редкий актер, кстати, сыграл спиной в фильме. Послушайте, ну а вы часто ездили на кастинги?
2: Нет, никогда, нет? Никогда, никогда. Мне всегда почему? Звонили. А потому что все знают меня. Зачем мне ездить? Вы же меня знаете, знаете. Почему я должен куда-то звонить и ездить? Вот все знают. Вот вы мне сейчас сами позвонили и пригласили меня в эту замечательную программу. Верно. Хотя я периодически думал об этом и знаю вас, Влад, очень ценю, уважаю как артиста, как наставника, с которым мы тогда работали в этом проекте. Вы мне очень много всего интересного сказали и ценного для меня про израильские реалии, про жизнь. Вот, и я как бы, я все равно не звонил, и не, мне очень нравится эта передача «Гостиный двор», я периодически, когда работал на Мальгизе, всегда ее слушал, но... Как бы я не просился, вы сами позвонили, сами пригласили.
1: Совершенно верно, я охотился за вами. Более того, я знаю, что было несколько приглашений, когда вы не смогли, да.
2: Да. Нет, не было.
1: Было.
2: И я всегда могу.
1: Вот жалко, сейчас нет Екатерины Вергуновой, продюсера.
2: Я всегда могу, я могу всегда.
1: Хорошо, я ставлю галочку. В любом случае, с вами интересно беседовать. Но я хочу о кино еще спросить. Из того материала, где вы снимались, и сериалы, и фильмы, вы можете выделить вот какой-то, которому вы ставите сами оценку 10 по 10-бальной системе?
2: У меня была очень интересная работа, называется она «Роковая песня» или «Фатальная песня», по-разному там в Ютубе ее можно найти, там 4 серии. Я там играю сына маньяка. Мне очень нравится это, вот там меня много, там достаточно ярко все, выпукло. Есть и другая женщина, все это сериалы, которые снимались в Одессе. Но вот 4 серии, достаточно интересное кино такое, на мой взгляд. Так, на разочек посмотреть, конечно, можно. Вот, и там у меня была такая интересная работа. Мне трудно бороться с моим ярким лицом и очень ярко выраженной мимикой в игре, когда я играл сына маньяка. Ну, ничего, получилось. Это была работа на сопротивление, скажем так.
1: А когда снимали сериал «Ликвидация»?
2: Я приехал в Одессу только. Там была досъемка, это буквально первый мой, я вот только приехал на службу в театр, и они уже закончили съемочный процесс, и была досъемка, и тогда обо мне никто не знал, потому что я молодой пацан, 18-летний, 19-летний приехал в Одессу, и я просто туда не попал, весь театр мой там снимался, все там снимались, а я просто вот как раз приехал. Но мой первый проект в Одессе, это был... сериал «Разведчики», и там у меня был маленький эпизодик очень, но это такая первая запоминающая яркая история в кино, когда хороший артист, так сказать, с именем Вадим Андреев, он меня зарезал ножом, значит. И вот я всегда фанател от советских фильмов, от фильма «Карнавал», видел этого Цотабена, и тут вдруг он живьем, и он мне так вот меня режет. Я был готов, чтобы мне не только зарезал, все, мы с ним разговаривали долго, и кофе пили, и все. В общем, интересная такая работа была.
1: У нас сегодня в гостях Руслан Рудный, актер театра и кино, и прежде чем мы отправимся, послушаем очередной блок рекламы, я хочу обратить внимание на то, что мы ведем прямую трансляцию на нашем канале. Вы можете и видеть Руслана, и, соответственно, там есть чат, где вы можете реагировать, комментировать, задавать вопросы и сказать, что вы думаете по поводу того, что является высшей наградой для артиста. Это опрос, который там же, прямо в чате.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр-кар. Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот. Центр-кар Азур. Дер-и Хашива 9.
6: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Мадонэй Мания.

0: Махеев делает мир вкуснее.
1: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
6: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: Центр Кар Азур. Дерех Хашива 9.
7: Реклама.
8: Гостиный двор с Владом Зерницким.
9: Да, у нас идет прямая трансляция. Я еще раз вас приглашаю. Поддержите, кстати, Руслана Рудного и музыкальную комедию, которую они покажут 2 и 3 сентября. Смотрите нас, задавайте вопросы. Тут присылают очень много полезных, красивых, эмоциональных таких эмодзи для нашего гостя. И мы спрашиваем
10: лучше
9: вас...
10: лучше словами, да, без эмоций.
9: Лучше билетами докажите свою любовь, говорит Руслан Рудный. Да. И есть опрос, высшая награда для артиста. Что это? Скоро мы подведем итоги, узнаем, что думают зрители, и узнаем, что думает Руслан. Я все-таки хочу вернуться к оперете, к этому совершенно необычному, великолепному жанру. Вот что меня всегда удивляло, что если, например, в драматическом театре актеры играют свою роль, у них есть декорации, то в музкомедии, то есть в оперете они еще и танцуют, они еще и поют. Насколько сложно все это делать одновременно? И играть роль, и танцевать, и петь?
10: Ну, вы знаете, это какая-то магия, когда... Театр — это что? Вот вы же театральный артист, вы понимаете, что это какая-то магия, когда два человека на сцене, это магия между двумя. И даже не между двумя, а еще есть звук, есть свет, и когда это все работает в тандеме. А в музкомедии это все, в оперете это все гораздо сложнее, потому что магия разделяется. Зал огромный, у нас в Одессе был зал на 1482 посадочных места, то есть держать эту энергетику в себе, и плюс оркестр 45 человек, и хор, и балет, и когда эта магия, все вместе работают, ну как сказать, вот на одной волне, вот это поистине, для меня вот это вершина, когда и оркестр тебя вот за тобой идет, все эти 45 человек тебя слушают и идут, я всегда своим детям говорю, вы знаете разницу между слушать и слышать? Слушать — это не значит, что ты услышал что-то, а слышать — это когда ты воспринял, когда ты понял, когда ты что-то для себя подчеркнул. Вот это вот разница между слушать и слышать. И в оперете это очень, очень сложный жанр, жанр мюзикла, жанр опереты. Я поистине люблю этот жанр, потому что для меня это вершина, и мы будем идти дальше, дальше, дальше. Мы уже готовим следующий проект. Следующий проект, я не буду открывать пока всех тайн, но это будет что-то с чем-то, как говорят в Одессе, да. Это спектакль для всей семьи, для детей 6+, и это будет замечательный мюзикл, в котором будет уже больше 35 вокальных номеров. Вот, и я думаю, что это будет интересно. Интересно для всех, и каждый может для себя подчеркнуть что-то. Классная тема, спектакль о театре, спектакль о дружбе и о вере в то, что ты должен, вот если ты задался какой-то целью, то ты должен ее обязательно исполнить. Вот об этом будет следующий спектакль, который так и называется «Вперед к мечте».
9: А где, кстати, вы сообщаете о предстоящих спектаклях? Где есть расписание? То есть, например, не знаю, страница в Фейсбуке, Инстаграм, сайт?
10: Да нигде, как говорят у нас в Одессе. Да.
9: Молодцы.
10: Да-да, очень, очень плохо, конечно. Нет, у нас есть официальная страница Art Stage Broadway в Фейсбуке и в Инстаграме, но не всегда доходят до этого руки. В основном на билетных кассах, на таргетированной рекламе мы сообщаем о том, что будет следующий спектакль, и плюс

0: Мы работаем с муниципалитетами разных городов, и там тоже ведется определенная работа по этому вопросу. Поэтому как-то так.
1: Хорошо. Кстати, по поводу Art Stage, да?
0: Да.
1: Это еще и театральная студия.
0: Да. Да,
1: то есть
0: да.
1: Там можно прийти и учиться актерскому мастерству?
0: Не только можно, а и нужно.
1: Ну,
0: у нас сейчас больше 30 детей учатся. Мы работаем, у нас занятия идут по направлению вокал, хореография, актерское мастерство. То есть три в одном, трехчасовые занятия. И в том числе у нас есть группа 35+. Поэтому для любого возраста мы учим, показываем, как сказать, зажигаем. Может быть, кто-то когда-то хотел и не стал, приехал в Израиль и все-таки хочет еще быть артистом и попробовать себя в этом жанре. Мы даем такую возможность. Кстати, несколько студийцев, которые вот занимались у меня 2 года, они не профессиональные артисты были, но, на мой взгляд, достаточно подтянулись и очень хотели, потому что желание для человека — это все. Я считаю, что желание — это все. И вот они уже на сцене, и вы их можете увидеть 2 и 3 сентября. Я сделал такую коллаборацию. Там очень много известных артистов израильских играет. Тот же Андрей Ежов, Константин Котельников, Светлана Бендикова. Очень много именитых: Вероника Курманова, Галина Циферблат. Вот, и я дал шанс и возможность исполнить роли начинающим артистам, потому что театр, он должен всегда давать шанс всем. Я так считаю.
1: Я думаю, что это как раз еще и на собственном примере вы все это поняли.
0: Ну, наверное, да.
1: Так, мы подвели итоги в вопросе, но я прежде хочу спросить вас вот о чем. Просто этот вопрос я должен был задать чуть раньше. Вот оперетта, когда мы говорили, да, о том, что и роль, и танцы, и музыка. А бывает такое, что посреди арии вдруг такой блэкаут и нет слов? Ария
0: есть,
1: уходит.
0: Есть. Бывает такое.
1: Как вы выходите из этого?
0: Очень часто у нас был случай, я, например, не буду называть фамилии, но выходит заслуженный артист Украины, поет песню из репертуара Фрэнка Синатры «Дым». И он поет «Дым», оркестр играет, все нормально, он поет «Дым, всюду только дым, один лишь только дым, дым, один лишь дым, всюду только дым». И так 2 куплета. Ну что делать, такое было дело. А еще есть очень такая острая байка, связанная с нашим мэтром Одесского театра, с Михаилом Водяным. Он, все знают, что у него был небольшой дефект речевой, он пришепетывал так. И он выходил на спектакле «Поздняя серенада» Арбузова, он выходил и говорил: «Сосуд ли я, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Он выходит на сцену и говорит: «Сосуд», и все, дальше текста нет. В голове у артиста текста нет, он: «Сосуд», и так второй раз: «Сосуд, сосуд, сосуд». А что дальше сказать, он не знает. Проходит «Царство небесное» еще один артист за его спиной, говорит: «Еще как, все, можно было опускать занавес, и все».
1: Что у нас произошло с опросом? Мы спрашивали: высшая награда для артиста, что это? Вот как сказали наши зрители. Значит, 9% сказали: миллионы просмотров в интернете — это высшая награда. 0% сказали: тишина в зале во время драматического монолога. 18% сказали, что высшая награда для артиста — это овации и крики «Браво!». И 73% сказали, что высшей наградой является аншлаг и когда все билеты проданы. А что думаете вы, Руслан Рудный?
0: Вы знаете, я абсолютно согласен. Я немножко по-другому скажу. Я скажу, что такое ад для артиста. И я скажу это словами замечательного артиста Анатолия Папанова. Он сказал: страшный сон и ад для артиста — это пустой зал. Поэтому все-таки, наверное, высшая награда — это аншлаг и полный зал. И я очень надеюсь на то, что 2 и 3 сентября, 2 сентября в 19:30 в замечательном зале «Рапопорт» в Хайфе и в Ашкелоне, в Матнасе, в Ольденберг в 7 часов вечера у нас все-таки будет аншлаг. Ну и если даже не полный зал, но хотя бы почти к этому.
1: Ну что ж, мы завершаем интервью. Час пролетел, я получил удовольствие и очень надеюсь, что именно так себя чувствуют наши слушатели и зрители. Здесь, кстати, пишут вашей маме слова поддержки. У нас друзья в Харькове, самородом из Житомира. И, то есть люди солидарные, безусловно. Спасибо вам. Руслан.
0: Да.
1: Я могу пожелать только всей труппе, которая выйдет на сцену и Хайфа, и Ашкелона, а в дальнейшем и на сцены театров в республиках Балтии, аншлагов, и чтобы все билеты проданы, и чтобы новый проект, который вы уже создаете, принес вам еще больше удовольствия, тем более, что там задействовано еще больше людей. Я отдаю дань уважения вам. Респект.
0: Спасибо огромное. Спасибо огромное, Влад, за это приглашение. Спасибо за теплый прием. Спасибо вам за те советы, которые вы мне давали, когда мы работали вместе. И что вам сказать? Спасибо за все.
1: В гостях у нас сегодня был актер театра и кино Руслан Рудный. Покупайте билеты на спектакли в касте showman.co.il. А Руслан, судя по всему, к нам придет еще в гости, расскажет, как это было.
0: Обязательно. Обязательно. Спасибо.
2: Гостиный двор. До новых встреч.
3: Реклама.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней
6: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
13: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
15: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
16: Звоните 03-558-5458.
17: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Феличита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
3: Реклама.
18: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
19: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
18: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
20: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
21: События военные могут начать идти на спад.
22: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
23: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
18: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
23: В прямом эфире с трансляцией.
24: Голоса Первого радио.
25: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. Пять пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
26: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
25: Андрей Ежов.
27: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Самаре предотвращен теракт. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Возле перекрестка Ганот в Самаре военнослужащие ЦАЛЯ задержали жительницу палестинской автономии, намеревавшуюся совершить теракт. При обыске у женщины был изъят нож. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что операция проводилась при участии Шабака после получения информации о готовящемся теракте. Задержанную передали для допроса следователям Шабака. Министр науки и технологий Гила Гамлиэль подала жалобу в полицию против гендиректора Ликуда Давида Шарана, главы ЦК партии министра Хаима Каца, а также против компании Решеф Автаха. В офисах этой компании проводился подсчет голосов, поданных на праймерис в партии. Гамлиэль утверждает, что в ходе повторного подсчета голосов, поданных в Бейр-Якове, имели место фальсификация и умышленное сокрытие данных с целью обмана. После повторного подсчета голосов в Бейр-Якове было объявлено, что Эти Атия, приближенная министра Хаима Каца, обошла Гилу Гамлиэль и займет 25 место в списке. Гамлиэль отброшена на 34 место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Бишкеке, сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство Мехр. Переговоры пройдут на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящей встрече сообщил журналистам посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, Россия и Иран договорились о строительстве новых атомных электростанций в Иране. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов долларов. Для одного из будущих объектов уже выделен участок недалеко от побережья Персидского залива. Поездка на этой неделе главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию отчасти рутинная, заявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», рассказал он в эфире онлайн-передачи «Глен Бек Програм». Так Трамп ответил на просьбу прокомментировать предположение от того, что поездка связана с риском эскалации напряженности между Россией и Западом, до версии, согласно которой Рэдклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана. «Тут ничего нет из того, что вы озвучили», отреагировал президент США. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра по-прежнему будет жарко. Температура воздуха выше, среднесезонной. Ближайшей ночью в Иерусалиме 24 градуса, днем 34. В Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-37, в Эйлате 29-42 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: over, cause it's not over.
1: Вот и начинается шестая передача на волне Первого радио. И мы начали ее вместе с группой BTS. Если кто-то не узнал, честно, это не я, это наш музыкальный редактор сегодня ее поставил, и я этому безумно рада. Именно так хочется начинать и вечер, потому что именно их композиции я слушала, пока ехала как раз-таки на радиостанцию. Ну а почему бы и не начать вечер с такой классной песни? Итак, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк, пробуду здесь 3 часа. Едем домой вместе, кайфуем от того, что слушаем музыку, и стараемся не нервничать, добираясь до дома. Я понимаю, что это может быть сложно, потому что на дороге может всякое происходить, но не дайте себе испортить вечер, ведь сегодня у нас среда, средушка-средицка, маленькая пятница, так что можно уже потихонечку начинать кайфовать. Да и тем более, у нас сегодня очень насыщенный день. В конце каждого часа мы слушаем рубрику «Потому что у нас сегодня день артиста». Ну а также не забываем про рубрику «Полный вперед». Сегодня она будет 18:20. Автолюбители, будьте поближе к своим радиоприемникам и услышим что-нибудь интересное, новенькое о бибикалках. Да. А прямо сейчас давайте посмотрим, что у нас там за окошком творится. Вроде лето. Лето всегда, так и называется композиция от Майи Мишель, которую мы сейчас услышим. Погнали.
2: Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

День просто замечательный, настроение просто великолепное. Ну а я сегодня хочу с вами немножечко, как обычно, поболтать. А зачем мне еще здесь находиться, спрашивается. А вот задумались ли вы о том, насколько сильно наши ежедневные действия формируют наше будущее, настроение и даже физическое самочувствие? Ведь в современном ритме мы часто откладываем самое ценное на потом, оправдываясь катастрофической нехваткой времени и бесконечной рутины. И я этим часто пренебрегаю, действительно. Я все время говорю, у меня ни на что не хватает времени. Ну, потому что я работаю по 12-14 часов в сутки. Ну, сколько можно? Так вот, нам кажется, что для серьезных изменений в жизни обязательно нужны грандиозные шаги вроде переезда или кардинальной смены работы. Однако эксперты все чаще сходятся во мнении, что истинный секрет гармонии скрывается в самых простых повседневных мелочах. Давайте сегодня поговорим о доступных действиях, которые способны поддержать наше ментальное здоровье без лишних трат. И при этом очень важно не превращать эти пункты в очередной такой жесткий свод правил или поиск идеального рецепта рая на земле. Масштабные научные проверки показывают, что далеко не все популярные тренды из книги по психологии действительно работают на практике, тем более у каждого. Наиболее убедительные результаты ученые получают как раз-таки при исследовании наших привычных социальных контактов и базовой активности. Нам привычнее заменять живое человеческое тепло текстовыми сообщениями, эмодзи и короткими сообщениями в мессенджерах. Но способна ли даже самая длинная переписка подарить то ощущение поддержки, которое дает настоящий диалог? Прямой разговор с человеком и регулярные простые привычки запускают в нашем организме совершенно иные биохимические процессы. И речь идет не о постоянном поиске эйфории, а о создании надежного фундамента для стабильного эмоционального состояния. Так что давайте подробно разберемся, какие именно ежедневные ритуалы помогают нам справляться со стрессом и сохранять внутренний баланс. И именно об этом я вас сегодня спрашиваю. Если у вас есть подобные привычки или ритуалы, поделитесь ими на нашем WhatsApp. Что вам позволяет оставаться на плаву, с нормальным настроением. Возможно, кому-то это еще и пригодится. Например, давайте начнем с первого пункта, который советует, а это живой разговор вместо переписки в мессенджерах. Это одна из самых мощных привычек для сохранения эмоционального баланса, и она связана с регулярным поддержанием искренних человеческих связей. В современном мире мы привыкли заменять глубокое общение быстрыми сообщениями, эмодзи и короткими голосовыми заметками в социальных сетях. Однако прямой диалог с другом, семейный ужин или неожиданная встреча со старым знакомым дают нам гораздо больше, чем просто приятное такое времяпрепровождение. Исследования в области психологии регулярно связывают качество социальных связей с уровнем субъективного благополучия человека. Ну что ж, что еще стоит упомянуть? Что, в принципе, для нашего психологического здоровья гораздо важнее наличие отношений, где мы чувствуем себя нужными, услышанными, понятыми. Привычка набрать номер близкого человека вместо бесконечного пролистывания лент новостей приносит колоссальную пользу. И для этого не требуется покупать дорогие подписки, устанавливать специальные приложения или проходить платные курсы. Совместно проведенное время помогает выработать гормон радости и существенно снижает уровень стресса после тяжелого дня. И когда мы слышим голоса близких, наш мозг воспринимает это как сигнал безопасности, стабильности, правда? Так что постарайтесь выделять хотя бы 15, давайте хотя бы начнем с этого, 15 минут в день на полноценную беседу без отвлекающих гаджетов. И со временем вы заметите, как улучшается ваша концентрация и исчезает чувство внутренней изоляции. Именно такие простые диалоги создают крепкий психологический фундамент, помогающий справляться с любыми жизненными невзгодами. Не знаю, согласны вы или нет, ну что же, рассказывайте.

0: передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
6: Реклама.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
11: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
14: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: «Центр Кар Азур».
6: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
15: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
2: Яна Романова.
16: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

получила сообщение, читаю его вам. Добрый вечер, меня зовут Влад. Есть такое, когда меняешь в доме обстановку, то меняется что-то внутри. И настроение другое, и силы новые. Часто меняю обстановку в доме, мебель и так далее. Знаете, кому-то это подходит, кому-то нет. Я, например, такой консерватор в этом плане. Когда мы заехали с мужем в квартиру, ничего больше не должно менять свое местоположение. Вот как оно стоит, вот пусть так и стоит, пока мы никуда-то не переедем, съедем или там... Короче, вот так. Но, видите, у каждого свое. Хотя я знаю, что многим действительно перестановка в доме очень сильно помогает. Но вот я подскажу еще одну привычку. Вторая может показаться банальной, но она обладает огромной силищей. И это умение сознательно фокусировать внимание на хорошем. Честно, хочу сама сегодня прям попробовать. Речь идет о простых вещах. Например, приятной погоде за окном, чашечкой ароматного кофе, спокойном вечере или здоровье близких людей. На научном языке этот подход называют практикой благодарности и активного фокуса на позитивных аспектах жизни. Исследователи подтверждают прямую связь между умением ценить текущий момент и общей удовлетворенностью существованием. Более того, ученые обнаружили отчетливую отрицательную связь между привычкой благодарить и чувством глубокого одиночества. Люди, которые чаще обращают внимание на положительные детали, гораздо реже испытывают ощущение социальной изоляции. Важно понимать, что благодарность – это не попытка убедить себя, будто все идеально, как все вокруг просто как будто розовые очки надел. Это такая скорее полезная ментальная привычка не проглядеть светлые полосы за потоком ежедневных проблем и задач. Вы можете вести, к примеру, небольшой дневник или просто перечислять про себя три приятные события перед сном. Вот легли спать и вот думайте, что сегодня хорошего произошло? И хотя бы три штучки постарайтесь вспомнить. И с течением времени мозг перенастраивается и начинает автоматически фиксировать позитивные триггеры в течение дня. Это существенно снижает фоновую какую-то нервозность, помогает скорее реагировать на мелкие бытовые неприятности. Качественное изменение восприятия мира происходит постепенно, но дает очень устойчивый результат. Замечать хорошее – это такой навык, которому можно научиться. Его нужно тренировать абсолютно каждому человеку. Так что прямо сегодня вечером попробуйте вспомнить пару-тройку вещей, которые заставят вас улыбнуться. Может быть, действительно, кофе было нереально вкусным. Может быть, погода была шикарная. Может быть, просто прохожий вам улыбнулся. А может быть, вам удалось почесать за ухом собаку, которая просто гуляла по улице. Это же так чудесно.

Каким же образом сделать так, чтобы чувствовать себя более счастливым, что же? Знаете, следующий пункт мне лично не очень по душе, но придется его озвучить. Ежедневная двигательная активность без фанатизма. Ведь для поддержания отличного самочувствия вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб и истязать себя тренировками. Обычная пешая прогулка, отказ от лифта, поездка на велосипеде или даже активная уборка, если уж на то пошло, прекрасно выполняют эту задачу. Физическая активность традиционно входит в список самых эффективных способов снизить уровень стресса и тревоги. Главное преимущество движения заключается не в мгновенном восторге, а в создании условий для стабильной работы нервной системы. Регулярная нагрузка помогает организму утилизировать избыток гормонов стресса, накапливающихся за рабочий день. При этом не стоит ставить себе жесткие какие-то марафоновские прям цели с первого же дня новой жизни. Гораздо реалистичнее и полезнее внедрять небольшие изменения, которые легко поддерживать на долгой дистанции. Пройти 2 остановки пешком после работы. Это иногда дает лучший эмоциональный эффект, чем часовой интенсив. Движение на свежем воздухе, насыщение ваших клеток кислородом и способствует улучшению качества ночного сна в том числе. Вы также заметите, что после недолгой ходьбы проясняются мысли и быстрее находится решение сложнейших задач. Физические упражнения должны приносить радость и чувство бодрости, а не изнурять до полного истощения. Не, ну хорошо, если вы хотите, то, пожалуйста, вам никто не запрещает, но все-таки подбирайте тот вид активности, который откликается именно вам, будь то танцы, растяжка, быстрый шаг в конце концов. Главный секрет успеха здесь кроется исключительно в регулярности и умеренности ваших усилий. Я, например, просто не представляю, вот сегодня я приду домой, просто без ног уже, уставшая, ужас как, и еще и на прогулку надо выйти. Ну, а что поделать? Чувствовать себя счастливым-то хочется.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней
4: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня — свое, родное.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Шестая передача.

что же еще способно подарить нам счастье? Регулярный контакт с дикой и городской природой. Для выполнения этого пункта совершенно не требуется брать отпуск, лететь на далекие экзотические острова. Дерево под вашим окном, ближайший городской парк, небольшой сквер или берег, не знаю, моря отлично подойдут для перезагрузки. Современные научные обзоры убедительно доказывают связь между временем, проведенным на природе, и снижением симптомов депрессии. Контакт с естественной средой помогает восстановить истощенный ресурс внимания и снижает ментальную утомляемость. Когда мы смотрим на зелень, слушаем шум листвы, всплески воды, наша психика переходит в режим отдыха. Авторы исследований подчеркивают, что природа не заменяет полноценную медицину, но служит отличным средством, чтобы немножечко чувствовать себя лучше. Для обычного городского жителя вывод прост. Нужно чаще выходить из четырех стен и оторвать себя от экранов. Постарайтесь проводить на свежем воздухе хотя бы 20-30 минут в течение дня. Это поможет сбросить груз накопленных за компьютером усталости и вернет ясность мышления. Даже коротенький перерыв на скамейке в парке во время обеда существенно поднимает общий тонус.

0: Если вы слушали Первое радио сегодня с самого утра, то вы наверняка знаете, что сегодня не просто день, а день артиста на волне Первого радио. И честно, я была просто в шоке. В шоке, когда узнала, что Ширли Мэнсон уже исполнила сегодня 60 лет. Господи, как это вообще возможно? Казалось бы, время так пролетело, потому что я помню, как слушала ее песни. Такая, смотрю, боже, какая классная девчонка. Ну, понятное дело, что ко мне дошли эти песни намного позже, чем они записывались, но все-таки давайте прямо сейчас узнаем что-нибудь новое об этой невероятной певице, актрисе, вокалистке. И специальную рубрику по этому поводу подготовила для нас с вами Лена Семенова. Ну что ж, давайте услышимся с вами в следующем части шестой передачи, так что никуда не переключайтесь. С вами я, Алина Дарк.
1: День артиста на Первом радио.
2: Ну как вам, друзья, этот бешеный, агрессивный гитарный напор и дерзкий, яростный вокал? Весной 2005-го этот скоростной рок-боевик под названием «Why Do You Love Me» вернул группу «Garbage» на вершины мировых альтернативных чартов. В эфире Первого радио продолжается огненная рок-сага в честь дня рождения Ширли Мэнсон. И прямо сейчас я расскажу вам о том, как музыканты нанимали мозгоправа, чтобы не поубивать друг друга, а сама Ширли пережила худший кошмар в жизни любого вокалиста. В общем, к 2005 году обстановка внутри коллектива, а мы говорим про группу «Garbage», если помните. Так вот, обстановка внутри коллектива накалилась до абсолютного маразма. Записывая новый альбом, который назывался «Bleed Like Me», музыканты ругались так неистово, что в студии натурально летали стулья и разбивалась в хлам дорогая аппаратура. Буч, Вик и Ширли орали друг на друга до хрипоты и несколько раз, между прочим, даже бросались в рукопашную, прямо у микшерного пульта. Ситуация зашла в такой тупик, что испуганные менеджеры за огромные деньги наняли группе профессионального семейного психотерапевта. Только под присмотром

Этого мозгоправа, который проводил с рокерами изнурительные сеансы и заставлял их просить друг у друга прощения, команда смогла дописать этот трек. Но настоящий первобытный ужас ждал Ширли впереди. Во время мирового тура прямо посреди огромного стадионного концерта на культовом рок-фестивале «Роскилле» в Дании у Мэнсон на глазах у тысяч фанатов внезапно полностью пропал голос. Она открывала рот, но вместо пения вырывался только сиплый хрип. Как позже признавалась артистка, в тот момент ее охватило дикая паника. Она физически почувствовала себя абсолютно беспомощной и, главное, немой. Обследование показало, что от постоянных криков, стресса и истощения на связках ее выросла огромная опасная киста. Певицу экстренно госпитализировали и, естественно, прооперировали. Хирурги строго-настрого тогда запретили Ширли разговаривать даже шепотом, пугая ее тем, что ее уникальный диапазон потерян навсегда. Тур был сорван, а группа ушла в затяжное и мрачное подполье. Но наша шотландка выстояла. После достаточно долгой реабилитации и вынужденного молчания голос все-таки вернулся. И знаете, что первым делом сделала наша огненная рок-звезда? Она на радостях тайно вышла замуж за звукорежиссера группы Билли Буша. Но самое интересное случилось на самой свадебной церемонии. Трое ее американских музыкантов проявили подлинное рокерское братство и уважение к корням Ширли. Они пришли на свадьбу в традиционных шотландских килтах, то есть в шерстяных клетчатых юбках с голыми ногами и без трусов. Я вам этого не говорила. Устроив невероятный фурор среди гостей и папарацци, которые просто были в восторге от того, какие пикантные снимки можно урвать. А расписывались, между прочим, молодые на минуточку в здании суда в Лос-Анджелесе. Чуть позже я расскажу вам о том, как после всего этого Ширли Мэнсон внезапно бросила музыку, ушла в Голливуд и превратилась в безжалостного робота-убийцу из жидкого металла. Такое нельзя, ребята, пропустить. А пока слушаем на первом выстраданный хит «Why Do You Love Me» невероятный Ширли Мэнсон и группы «Garbage».

0: День артиста на Первом.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Как вы проводите свой выходной?
3: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.
9: Реклама.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
14: Жаркое лето в Center Car.
15: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
14: Center Car Azur.
15: Терех Ашива 9.
16: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
17: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
18: Работаем в субботу.
19: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
20: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
21: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
20: Эли Швидлер.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Бейт-Шемеше в результате наезда двое полицейских получили ранения. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Водитель, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, вместо остановки для проверки резко нажал на газ и сбил двоих сотрудников полиции. В ответ полицейские открыли огонь по машине, водитель получил тяжелое ранение. Оба полицейских доставлены в больницу с легкими травмами, раненый водитель также госпитализирован, он находится под охраной. Возле перекрестка Ганот в Самарии военнослужащие Цаля задержали жительницу палестинской автономии, намеревавшуюся совершить теракт. При обыске у женщины был изъят нож. Пресс-служба Цаля сообщает, что операция проводилась при участии Шабака после получения информации о готовящемся теракте. Задержанную передали для допроса следователям Шабака. После сильных наводнений в районе Тибета в списках пропавших без вести числится израильтянин. В международном подразделении организации ЗАКа опасаются, что он мог оказаться заблокированным в зоне бедствия. Организация поддерживает постоянную связь с посольством Израиля в Непале и местными властями и отслеживает поступающую информацию. Ранее, напомню, индийские СМИ сообщили, что гражданин Израиля находится среди иностранных туристов, связь с которыми была потеряна после наводнений. По предварительным данным Совета по туризму Непала, после разрушительного наводнения в округе Расува, расположенном на границе с тибетским автономным районом Китая, пропавшими без вести числятся 384 туриста и путешественника, среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Список составлен на основании сведений туристических компаний, и в настоящее время он проверяется. К другим новостям. Министр науки и технологий Гиля Гамлиэль подала жалобу полицию против генерального директора Ликуда Давида Шарана, главы Центральной комиссии партии, министра Хаима Каца, а также против компании Решеф Автаха. В офисах этой компании проводился подсчет голосов, поданных на праймерис в партии. Гамлиэль утверждает, что в ходе повторного подсчета голосов, поданных в Бейр-Якове, имели место фальсификация и умышленное сокрытие данных с целью обмана. После повторного подсчета голосов в Бейр-Якове было объявлено, что эти Атия, приближенная к министру Хаиму Кацу, обошла Гилу Гамлиэль и займет 25-е место в списке. Гамлиэль отброшена на 34-е место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Бишкеке, сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство МЭР. Переговоры пройдут на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящей встрече сообщил журналистам посол Ирана в России Казым Джалали. По его словам, Россия и Иран договорились о строительстве новых атомных электростанций в Иране. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов долларов. Для одного из будущих объектов уже выделен участок недалеко от побережья Персидского залива. Тем временем президент США Дональд Трамп не исключил, что иранские власти могут скрывать правду о состоянии Маджтабы Хаменеи. Об этом он заявил в интервью американскому консервативному радиоведущему Глену Беку. Судя по озвученным Трампом данным, Хаменеи получил тяжелые ранения левой стороны тела, в том числе руки и ноги. Президент США полагает, что он, скорее всего, жив, однако допускает, что в случае его смерти Тегеран может продолжать создавать видимость его участия в управлении страной. Иранские власти утверждают, что по-прежнему советуются с верховным лидером и получают его окончательное одобрение по важным вопросам. Трамп подчеркнул, что не доверяет и иранским переговорщикам. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра по-прежнему будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной, будет малооблачно в Иерусалиме. 24 градуса ночью, 34 днем. В Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-37 и в Эйлате 29 градусов ночью, 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: Вот и начинается второй час, шестой передачи на волне Первого радио. С вами я, Ален Дарк. Всех приветствую. Едем домой вместе. Ну и сегодня говорим о том, как же быть счастливее в этой жизни. Что, какие шаги нужно принимать для того, чтобы немножечко-немножечко сделать свою личную жизнь лучше. Не чью-то, а свою именно. Мне тут за окном показывают Евгений Збишевский, что же нужно делать. А я нет, не соглашусь с тобой, Женя. Я тебе расскажу, что говорят ученые. Например, небольшие, добрые дела для окружающих людей. Да, вот так-то. Еще одна удивительная привычка, не требующая абсолютно никаких финансовых затрат, заключается в помощи другим. Помочь соседу донести тяжелые сумки, приготовить чай коллеге или просто уступить место в транспорте. Простые шаги. Масштабные исследования с участием сотен тысяч человек показывают устойчивую связь между таким счастьем, которое вы получаете от того, что это делаете. Да, это немножечко эгоистично, но все равно, когда мы делаем что-то полезное для окружающих без дани награды, мы укрепляем собственное ощущение осмысленности жизни. Эксперименты подтверждают, что у людей, совершающих мелкие добрые поступки, уровень удовлетворенности растет быстрее. Однако ученые предупреждают, что здесь не стоит ждать мгновенного волшебства или пытаться спасти весь мир сразу. Доброта работает лучше всего тогда, когда она искренняя и, естественно, не превращается в тяжелую обязанность. Простые проявления внимания помогают нам выходить за рамки собственных проблем и видеть потребности других. И это создает крепкое чувство общности и снижает уровень социальной напряженности вокруг нас. Вы заметите, как искренняя благодарность другого человека способна зарядить вас позитивом на весь оставшийся день. Так что попробуйте ввести правило делать одно малюсенькое доброе дело, ну хотя бы раз в неделю для начала, просто раз в неделю, а потом, может, понравится, будете чаще. Это может быть даже обычный комплимент кассиру в магазине или открытая дверь для идущего следом. Такие микродействия постепенно меняют не только ваше внутреннее состояние, но и атмосферу вокруг. А если же что-то происходит плохое после того, как вы сделали добро, так и плюньте на это, господи, ну... Например, вы сделали кому-то комплимент, а вам в ответ нахамили. Поверьте, такое бывает. Ну и плюньте. Зато другому человеку, которому вы сделаете комплимент, будет безумно приятно. И не нужно добро останавливать. Ну что ж, давайте мы начинаем этот час. Послушаем парочку композиций. И напоминаю, что также 18, где-то 20 приблизительно, мы с вами еще и услышим дополнительно рубрику «Полный вперед». Так что все автолюбители, будьте поближе к своим радиоприемникам. Погнали!
1: Смотри вокруг, ты не такие, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

А знаете, что еще поможет быть счастливым? Конечно же, слушать Первое радио. Ладно, если мы же говорим о счастье, то, естественно, соблюдение базового режима полноценного сна – это просто нечто такое необходимое. Ведь качественный ночной отдых является фундаментом, без которого любые попытки стать счастливее быстро терпят крах. В погоне за продуктивностью мы часто жертвуем часами сна, не осознавая колоссальных последствий для нервной системы. Хронический недосып прямо провоцирует рост тревожности, раздражительности, снижает способность справляться со стрессом. Физиологи предупреждают, что во время глубоких фаз сна происходят важнейшие процессы очищения и восстановления мозга. Ложиться и вставать в одно и то же время – одна из самых полезных, доступных каждому привычек. Создание комфортной атмосферы в спальне, проветривание, отказ от гаджетов за час до сна творят чудеса. Когда мозг получает достаточно времени для отдыха, вы чувствуете себя значительно увереннее и спокойнее. Полноценный сон улучшает память, повышает концентрацию внимания и укрепляет иммунную систему организма. Так что не стоит относиться ко сну как к потраченному впустую времени, ведь это главный источник нашей энергии. Налаженный ритм позволяет просыпаться с чувством бодрости и готовности к новым свершениям. Так что попробуйте уделить внимание гигиене сна хотя бы на протяжении одной недели, и результат вас удивит. Вы заметите, как выравнивается эмоциональный фон и уходят бытовые капризы организма.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
13: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
12: Лидия Топельберг.
14: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
15: Да-да, та самая шестая передача продолжается. Но точнее так, поставим немножечко шестую передачу на паузу. И сейчас рубрика «Полный вперед!» И мы вместе с этой рубрикой тоже едем вперед, конечно же, ближе к своему дому. Ну давайте уже доедьте вы уже до дома. И отдыхайте, расслабляйтесь, потому что сегодня у нас маленькая пятница. Итак, готовы слушать «Полный вперед»? Надеюсь, что да, потому что это неизбежно. Погнали!
2: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
16: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. Традиционно на той стороне земного шара Евгений Вейнард. Женя, привет.
17: Приветствую и тебя, и всех радиослушателей. На той стороне земного шара. То есть я на этой, а ты на... А, нет.
16: Да-да-да. То есть сейчас начнется.
17: Да-да-да. Короче, он крутится, и мы не знаем, кто на какой.
16: Новости полистаешь.
17: И классика жанра в голове сразу. Остановите землю, я сойду.
16: Дайте мне другой глобус.
17: Да-да-да.
16: Да, давай все-таки немножко, да, хочется про новости поговорить, но более локальные, потому что мы живем с тобой... Конечно, мировыми масштабами. Если проследить за твоими маршрутами путешествий, сколько ты накатал, сколько ты посетил и чем ты поделился с нами, то, конечно, это впечатляет. Но, тем не менее, мы тоже не должны как-то отрываться от земли и немножко рассказывать нашим слушателям о том, что происходит в Израиле.
17: Отрываться от земли обетованной, да-да-да, я понял.
16: Сегодня мы немножко расскажем про местный израильский авторынок, так что поехали.
17: Поехали. Я готов слушать. Я не знаю, как радиослушатели, а я готов.
16: Радиослушатели всегда готовы. Самая обсуждаемая автомобильная новость, естественно, это изменение, перерасчет баллов. Да? Сначала реформировали суды, которые занимаются нарушениями ДТП. То есть они упрощают для себя рассмотр дел. То есть они будут принимать только серьезные дела, а всякие мелкие дела они отдают на откуп чуть ли не искусственному интеллекту. Нарушил — вот тебе штраф там автоматически. Хочешь оспорить — вот тебе упрощенная какая-то схема. То есть все очень как-то странно происходит. То есть за мелкие нарушения суд не отвечает, то есть у него развязаны руки, поэтому он сможет заниматься более крупными нарушениями, и, соответственно, ужесточается все, что с этим связано. Сразу же, через неделю после этой реформы, внедряется изменение в работе камер измерения скорости. То есть если раньше погрешность составляла около 10%, потому что спорных моментов было слишком много, чтобы суд справлялся, сейчас же решили снизить порог. Если, допустим, ограничение 100 км в час, а ты проехал на 5-6 км больше, то ты уже получишь штраф.
17: Это неправомерно, это легко оспорить. По одной простой причине. Спидометр – это прибор 10 класса точности. 10 класс точность – это погрешность плюс-минус 10%. Все, другого нету. Покажите мне закон, где написано, что спидометр – это прибор 5 класса точности, где 5, плюс-минус 5%. Ну, мы знаем, это, подожди, секундочку, это еще не все. Это во-первых. Второе. Измерительный прибор имеет первый класс точности. Ну, по-другому, как бы, пока. Покажите мне, где изменили эту единичку. Общая погрешность плюс-минус 11%. То есть на 100-километровом участке на измерительном приборе должна стоять отметочка 111 км в час. То есть это имеет физическое значение.
16: Полиция непреклонна. Они уже подкрутили около 80 камер по всей стране и сказали, что старой доброй скидки 10% больше нет. Сейчас нужно ехать уже, брать в уме как бы этот процент и ехать медленнее, чем 100. То есть вот так вот. Ну, вообще по штрафам, то есть если попали со смартфоном в руке или не пропустили пешехода, ловите сразу 10 штрафных на кудот. Ну и мелкие штрафы до 6 баллов, они будут сгорать через год, а не через 2 года, как раньше было. Но таких вот мелких штрафов на самом деле уже, считай, и не осталось. За каждую ерунду тебе или 0, или сразу 10. Давай перейдем к следующей новости.
17: Ну да, потому что эту новость мы можем обсуждать сколько угодно.
16: Да, да, да.
17: Все равно ничего не поменяется.
16: Как бы мы не были правы, да, в наших законах физики, законы государства не всегда имеют отношение к законам физики.
17: Да, да, да, они иногда против законов физики, и не только физики, здравого смысла тоже.
16: Вот, но наш Минфин и Минтранс не дремлют, думают, как бы еще где-то чего-то как-то кого-то немножко присануть. Формула зеленого налога, ну мы же, да, понимаем, да, государство заботится о народе, чтобы экология, вот это вот все, и поэтому гибриды сейчас будут стоить дороже в связи с тем, что формула зеленого налога меняется, то есть цена на автомобиль может вырасти до 6000 шекелей только из-за того, что они меняют очередной раз сетку расчета экологических норм. Каждый раз, да, под эгидой борьбы за экологию делают так, чтобы автомобили становились дороже. Причем пострадавшие в этом перерасчете именно гибриды. Казалось бы, должно быть наоборот.
17: До этого рассказа твоего я как раз произнес фразу, что не только против законов физики, но и против здравой логики.
16: Больше всего мне нравится вот то, что они предлагали внести в эту таблицу загрязнение от микрочастиц износа резины и тормозных колодок. За кадром обсуждали, да.
17: Они не сами придумали. Это на самом деле европейские штучки.
16: Ну, понятно.
17: Вот. Вопрос только, ну, там тоже ищут, где бы...
16: Собственно, даже тяжело это измерить. Даже если они сильно хотят, но не могут, да, это вот все посчитать, поэтому они повременились.
17: Меня в этом всем возмущает, даже не удивляет уже, понимаешь? Почему за очередные нормы, какие-то зеленые, должен расплачиваться конечный потребитель? Как будто он в этом виноват.
16: Ну, классика жанра. Естественно, это все из Европы, да, все эти вот движения за экологичность, вот эти все Греты Тунберг и вот это вот все.
17: Да-да-да, не будем показывать пальцем, да. А зелень хороша только та, которая хрустит у тебя в руках, я знаю.
16: Что творится в Европе, то есть они продолжают хоронить свой европейский автопром всеми этими экологическими нормами. Добивают Porsche. Мы знаем, да, что фирма на грани коллапса вообще уже. И тем не менее, в этом году они миллиардные штрафы впаяли за вредные выбросы. Если ты ставишь, да, V8, там, V12, нынешние таблицы экологичности европейские, они примерно так же далеки, как горизонт, да, для таких фирм. И поэтому фирма идет на крайние меры. То есть ты знаешь, да, что можно объединить свои данные по вредным выбросам с другими корпорациями, то есть там, как это обходят, да, вот почему Tesla, да, очень много зарабатывает денег на своей экологичности, она просто продает свои квоты по выбросам другим фирмам. так как они, у них нулевые выбросы, то есть они с кем-то там объединяются, и другие компании получают, собственно, меньше штрафов за вредные выбросы. Так же само поступила фирма Porsche, она объединилась с китайским XPeng.
17: А я уже хотел призвать поддержать Porsche с словами «Купим по Porsche, товарищи».
16: И так все происходит в Европе, то есть там продажи китайских автомобилей достигли уже 10% в Европе, то есть за 7 месяцев, да, вот этого года они уже превысили продажи прошлого года. То есть до конца года рост будет двойной, да, по сравнению с прошлым годом в Европе.
17: Ну, то есть напротив тебя, хорошо, не напротив тебя, а там за стенкой сидит зверь, который, пока он зверек, который ты знаешь, он когда вырастет, он тебя сожрет. А ты ходишь и его кормишь. Он растет, а ты все равно кормишь. Улыбаешься и кормишь. Хотя знаешь, что когда он вырастет, он обязательно тебя сожрет. Какой-то изощренный способ самоубийства. Не пускайте китайские машины на свой рынок, да и все, это не проблема сделать. Но это, за это же кто-то деньги получает, это же чистой воды коррупционные схемы.
16: С Израилем все понятно. У нас уже продажи китайских автомобилей в этом году достигли 45%. И до конца года обещают 50%. То есть каждый второй автомобиль, проданный в Израиле, это китайский автомобиль. Самые большие проблемы сейчас у Cherry, потому что они столкнулись с сумасшедшей нехваткой запчастей, низким качеством производства. То есть очень много жалоб на то, что приходится ждать месяцами там какой-нибудь бампер там, или какую-то запчасть, которой просто нет физически. Да? То есть они продают, штампуют автомобили, а запчасти выпускают в недостаточном объеме. Приходится людям очень долго ждать. Соответственно, чем хуже сервис, да, послепродажный, тем сильнее падение цены на вторичном рынке. И некоторые китайские марки просто показывают рекордное падение. За 3 года владения машина дешевеет больше, чем в половину.
17: Ну, все одноразовые предметы такие, за что ни возьмись. Когда я рассказываю там о каких-то своих этих поездках, похождениях по всяким Дейлигансам или еще каким-нибудь автошоу и так далее, возникает очень часто одна мысль, когда я там нахожусь. И думаешь, интересно, а через 20, 30, 40 лет какая из этих машин станет легендарной и будет достойна выставки? Они все одноразовые практически.
16: Ты не видел просто мои любимые китайские автомобили. Такая есть марка Fortune. Ну, любимые в кавычках, да?
17: Да-да, я понимаю, что ты иронизируешь.
16: Там просто вся машина состоит из китайской вкусовщины. То есть каждая деталька, она представляет из себя какую-то пародию, в прямом смысле пародию, на какие-то другие автомобили. И в целом, когда этот автомобиль ты вроде смотришь, он вроде как нормальный, да? Но как только ты начинаешь им пользоваться, приглядываешься к деталям и так далее, он просто удивляет своей несуразностью и всем остальным прочим. В общем, эту машину продавала небезызвестная тебе компания UMI.
17: Да, да. Да, небезызвестная. Много хороших историй с ней было. Окей.
16: Вот. И с начала года, как ты думаешь, сколько машин они продали? Вот с января по август.
17: С точки зрения здравого смысла, 1, 2, 3.
16: Они продали 0 автомобилей.
17: А, даже так? О, так это таки здравый смысл.
16: Несмотря на скидки, несмотря на то, что они там стоят у них в салонах, да, тем не менее, они не продали ни одной машины.
17: Это удивительно.
16: Fortune они не сдаются, они отняли лицензию у UMI и передают ее фирме, которая называется AutoChen, и она будет продолжать стезю.
17: Знаешь, у китайцев нет истории автомобильной, вообще ноль. Вот то, что сейчас происходит, это такая первичная стадия. Просто технологии развились, поэтому они, так сказать, а истории автомобильной у них не существует. Знаешь, вот где-то в конце 80-х, в 89-м точно, я приезжаю на ЗЛК в командировку, и каким-то странным образом, ну, там надо было пройти туда-сюда-сюда, я прохожу через складское помещение, в котором, ну, гигантское, висят крылья, что-то там еще висело, от 403-407 москвича в огромном количестве.
16: Ну, видишь, запас запчастей существовал.
17: Ну, запас запчастей существует у компаний традиционных, у которых реально есть автомобильная история, он существует. Даже иногда удивительно, какие запчасти всплывают. Вот, а тут, если тебе бампер приходится ждать 3-4 месяца, свежеиспеченная булочка, да? Мы сейчас испечем и привезем вам.
16: Да, но тем не менее китайцы пытаются что-то с этим сделать. У них прошлый год прошел под эгидой борьбы за качество. То есть они слушают, учатся, приспосабливаются. Если им сказали, ребята, вы слишком сильно переусердствовали, убрали много лишних кнопок, они возвращают кнопки, они возвращают получают ручки нормальные, которые не вдвижные, да, вот эти вот. Что касается электрических батарей, они поставили новые нормы, то есть по деградации емкости остаточной батареи. То есть за 5 лет батарея не должна просесть больше, чем до 82%, за 8 до 75%, за 10 лет до 70%. Это ограничение, то есть после которого считается батарея негодна. На сегодняшний день китайские батареи стоят в большинстве вообще европейских электромобилей. Также они стоят в Тесле, также они стоят в грузовиках. То есть есть грузовые электромобили, если ты не слышал. Тесла вот этой Сэмми. Кстати, они выходят на европейский рынок. По Америке что-то там где-то ездили, неизвестно где, но теперь они хотят вот в Европе это покорить. Европа продолжает идти по проторенной дорожке электрификации.
17: Ну, масштабы другие. Честно говоря, сколько я проезжаю по стране, я не видел еще ни одной этой...
16: Грузовика Теслы.
17: Грузовой Теслы, да.
16: Но это диковинка для всех, на самом деле.
17: Я тебе даже больше скажу. Электрических хаммеров больше, чем сайбертраков.
16: У нас тоже. У нас очень много, на самом деле, электрических хаммеров, а сайбертраков единицы.
17: То есть в некоторых местах здравый смысл все-таки побеждает. И эстетика.
16: В Вегасе вводят, да, эти роботакси. То, что мы можем говорить о здравом смысле.
17: Ну, я тут в центре Детройта вчера видел, стоял на зарядке. Возле уже, считай, бывшего джемовского центра.
16: То есть роботы уже среди нас, я понял.
17: Ну, в общем, да.
16: Ну, ладно, давай перейдем к веселой новости, которую тоже вот все перепостили, кому не лень. Это продажа Феррари Люси за сумасшедшие $40 миллионов. Продавец пообещал направить все эти деньги на благотворительность. То есть это какая-то такая вот странная акция. С одной стороны, покупатель, небезызвестный человек, засветился. С другой стороны, продавец пропиарился. Вот как ты можешь это все прокомментировать?
17: Да это просто списание с налогов $40 миллионов. И у продавца, и у покупателя. Больше ничего. Слушай, этому человеку 40 миллионов, ну это как тебе 40 шекелей с его многомиллиардным состоянием. Это все на офтальмологии. Вот эти заводы, которые делают эти линзы для очков с напылением, это его изобретение. Они работали и работают, и будут работать, и приносить. И у него там порядка 100 патентов на эту тему. Так что, извините, ему эти 40 миллионов так себе. А дело в том, что машина уникальная. Больше таких люсей выпускать не будут. Там специальный цвет, специальный салон. Феррари номер ноль. То есть все, нулевая. То есть она абсолютно уникальная. Ну, есть люди, для которых 40 миллионов – это вообще не деньги. Ну, и заодно можно списать с налогов. Тем более, что эти обещали, что деньги перейдут на благотворительность. Это же все так работает. Вот. Тем более место. Нельзя забывать, где это происходило. Это все-таки Pebble Beach, конкурс «The Elegance». В США это самый крупный. Там эти всякие Сотбис пасутся, как, не знаю. То есть аукционы там гигантские. Кстати, Гордон Мюррей там был со своей новой машиной. И, кстати говоря, он еще анонсировал и фактически уже показали, что он этот McLaren F1 реинкарнирует как бы в новом видении. Очень интересная машина, кстати говоря, будет. Очень эффектная. То есть там события мирового уровня, но как бы в другой лиге.
16: Ясно. Ну, после такой веселой новости хочется уже тогда сворачивать наш обзор.
17: После такой новости купе Honda NSX, которое принадлежало Айртону Сене, выставлено на продажу, уже не имеет никакого значения, понимаешь?
16: Многие даже не помнят ни Сену, ни NSX, но для тех, кто ценит, он и может себе это позволить, почему бы и не прикупить, да, эксклюзивчик?
17: Дело в том, что первую NSX Honda настраивал шасси, рулевое и так далее. Ну, короче, настройка машины, это его рук дело было, Сены. Как понимают те, кто знает, это было до 1994 года. До 1 мая даже, скажем так. Окей.
16: Тогда напоследок всегда хочется какой-нибудь курьез или веселую новость самую сообщить. Вот я сообщаю, что в Израиле определился рекордсмен по электромобилям. Город-рекордсмен. Этим городом оказался город Реховод.
17: Ура, товарищи!
16: Внезапно.
17: То есть у нас новая столица.
16: Новая столица электрокаров Израиля. Да. Поздравляем город Реховод с этим званием.
17: Реховитчан поздравляем. С чистым воздухом, там, с чем еще? С повышенными налогами. Ой, я куда-то опять не туда пошел.
16: Да, всем желаем хороших, спокойных и свободных дорог.
17: Я абсолютно присоединяюсь. Буквально хочется сказать навзаем хевре.
16: На всех языках присоединился Евгений. До скорых встреч в эфире. Всем пока.
17: Пока.
12: Шестая передача. Реклама.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
18: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
19: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
20: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
21: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
22: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
23: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
24: Работаем в субботу.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Я надеюсь, вам понравился выпуск «Полный вперед». Как вам, да? Хорошо. Ну, на этом радости на волне Первого радио не заканчиваются. Сегодня у нас с вами много чего запланировано, не правда ли? Например, сегодня в 20:00 новый выпуск программы «Не по Фрейду» на волне Первого радио, конечно же. И гостя сегодня особенно зовут ее Надя Дундуа, профессиональный фотограф, для которого фотография — это не просто красивый кадр, а способ сохранить истории и эмоции человека. В эфире будут говорить о фотографии изнутри, как найти собственный стиль и превратить творчество в профессию, почему одни фотографии остаются просто красивыми картинками, а другие действительно цепляют, и как раскрыться перед камерой, как раскрыть человека, который уверен, что не умеет фотографироваться, и насколько фотограф сегодня должно быть еще и психологом. Так что смотрите «Не по Фрейду». Ну как смотрите? Вы скажете мне, Алина, надо слушать. Да, слушать обязательно, но и смотреть нашу YouTube-трансляцию, конечно же. Заходите на YouTube, вбивайте Первое радио, находите наш канал, и там в 20:00, ну, сразу после выпуска новостей, начнется программа «Не по Фрейду». Ну, а также сегодня у нас на волне Первого радио день артиста, день Ширли Мэнсон. Девушке, на секундочку, 60 лет. Да-да-да, всего-навсего. Поэтому сегодня у нас с вами каждый час есть рубрики, в которых Лена Семенова подготовила, составила для вас все эти интересные материалы, и будем мы слушать прямо сейчас предпоследний выпуск, представляете себе? Поэтому давайте открываем свои ушки, настраиваемся на волну. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.
2: Ребята, вы только послушайте этот упругий, качающий ритм и зловещий шепот Ширли Мэнсон, словно и не было 7 лет гробового молчания. Весной 2012-го этот мощнейший сингл под названием «Blood for Poppies» ознаменовал триумфальное возвращение рок-легенд «Garbage» из небытия. Напомню, в эфире Первого радио предпоследняя серия «День рожденской» рок-саги о невероятной Ширли Мэнсон, которой сегодня исполнилось 60. И прямо сейчас история о том, как нашу именинницу пытались сломать Голливуд. Узкие боссы, а она превратилась в безжалостного робота-убийцу. Начнем с того, что после затяжной паузы Ширли попыталась записать сольный альбом, но когда она принесла материал боссам крупного американского лейбла, те устроили ей форменное унижение. Они заявили, что ее музыка слишком мрачная и никому не нужное старье. Они потребовали, чтобы 40-летняя рок-дива начала петь слащавую попсу в стиле Рианы или Кэти Перри. Конечно, гордая шотландка терпеть такое не стала. Ширли прилюдно послала топ-менеджеров матом, ну, в смысле, подальше, стерла все сольные записи под ноль и поклялась больше вообще никогда не подходить к микрофону. От полного безумия и глубокой депрессии ее спас неожиданный звонок из Голливуда. Дело в том, что продюсеры культовой франшизы «Терминатор» тогда искали актрису на роль жидкометаллического робота нового поколения Т-1001 в сериале «Битва за будущее». И увидев колючую и ледяную Мэнсон, ее утвердили безо всяких кастингов. 2 года Ширли хладнокровно крушила врагов на экране, причем на съемках творилось настоящее безумие. Из-за компьютерных спецэффектов рок-диве приходилось часами сниматься абсолютной голой, когда ее героиня выплывала из жидкого металла. Ширли тогда устраивала режиссеру грандиозные скандалы и силой выгоняла со съемочной площадки абсолютно всех мужчин, ну, кроме оператора, естественно. А в одной из серий ее заставили играть в паре с огромным живым слоном, которого по сюжету ее персонаж безжалостно убивает. Сама Ширли, кстати, яростная защитница животных, после

этой сцены со слоном, плакала навзрыд в гримерке, проклиная вообще весь Голливуд. Но самый дикий курьез крылся в том, что этот всемогущий робот-убийца в реальности панически боялся оружия. Каждый раз, когда Ширли нажимала на курок, она от испуга зажмуривала глаза. Режиссер был в бешенстве, ведь киборги-то не моргают. Продюсерам пришлось экстренно нанимать спецназовца, который 2 недели муштровал рок-диву на полигоне, пока она, наконец, не научилась стрелять с каменным лицом. Партнеры по площадке, кстати, признавались, что после подготовки рыжая бестия выглядела так пугающе в кадре, что ее побаивались даже в перерывах между дублями. Но рокерское братство Garbage взяло свое. Музыканты приехали в Лос-Анджелес, вытащили Ширли со съемок и уговорили вернуться в музыку. Назло всем лейблам они создали собственный независимый бренд и выпустили новый, просто-таки зубодробительный трек «Blood for Poppies». А чтобы утереть нос продюсерам, группа выложила песню в интернет совершенно бесплатно, подарив ее миллионам фанатов и доказав, что настоящую рок-свободу купить невозможно. Но впереди Ширли Мэнсон ждала главная, самая пронзительная личная драма, но она все равно вернется, чтобы получить официальный титул крестной матери мирового рока. Финальный выпуск нашего марафона к 60-му дню рождения Ширли Мэнсон уже совсем скоро, не переключайтесь. А пока давайте послушаем победный камбэк группы Garbage «Blood for Puppies» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: «Центр Кар Азур», Дере Хашива 9.
10: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября, Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама. Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
11: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет. Новости.
12: Неназванный американский источник сообщил, что переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся в сентябре. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся в сентябре. В Риме сообщил представитель Госдепартамента США катарской газете «Аль-Араби Аль-Джадид». Вашингтон рассчитывает на соблюдение сторонами согласованных рамок и продолжение работы над созданием пилотных зон, считая их путем к мирному урегулированию. В Госдепартаменте также обвинили Хизбаллу в попытках сорвать этот процесс. К другим новостям. В Бейт-Шемеше водитель, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, совершил наезд на полицейских. Вместо остановки для проверки он резко нажал на газ и сбил 2 сотрудников полиции. В ответ полицейские открыли огонь по машине. Водитель получил тяжелое ранение. Оба полицейских доставлены в больницу с легкими травмами. Раненый водитель также госпитализирован. Он находится под охраной. Сегодня возле перекрестка Ганот в Самарии военнослужащие ЦАЛИ задержали жительницу палестинской автономии, намеревавшуюся совершить теракт. При обыске у женщины был изъят нож. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что операция проводилась при участии Шабака после получения информации о готовящемся теракте. Задержанную передали для допроса следователям Шабака. Председатель Кахоль Лаван Бенни Ганс и лидер партии Ахтут Гилад Эрдан обсуждают возможное объединение перед выборами. В обеих партиях опасаются, что по отдельности они не смогут преодолеть избирательный барьер. Главным препятствием остается борьба за лидерство. По данным источников, публикующих информацию о возможном объединении, ни Ганс, ни Эрдан пока не готовы уступить первое место в общем списке. Тем временем министр науки и технологий Гила Гамлиэль подала жалобу в полицию против генерального директора Ликуда Давида Шарана, главы Центральной комиссии партии, министра Хаима Каца, а также против компании Решеф Автаха. В офисах этой компании проводился подсчет голосов, поданных на праймерис в партии. Гамлиэль утверждает, что в ходе повторного подсчета голосов, поданных в Бир-Якове, имели место фальсификация и умышленное сокрытие данных с целью обмана. После повторного подсчета голосов в Бир-Якове было установлено, что Эти Атия, приближенная к министру Хаиму Кацу, обошла Гилу Гамлиэль и займет 25 место в списке. Гамлиэль же отброшена на 34 место. К другим новостям. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Бишкеке, сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство МЭР. Переговоры пройдут на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящей встрече сообщил журналистам посол Ирана в России Казым Джалали. По его словам, Россия и Иран договорились о строительстве новых атомных электростанций в Иране. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов долларов. Для одного из будущих объектов уже выделен участок недалеко от побережья Персидского залива. Тем временем президент США Дональд Трамп не исключил, что иранские власти могут скрывать правду о состоянии Моджтабы Хаменеи. Об этом он заявил в интервью американскому консервативному радиоведущему Глену Беку. По озвученным Трампом данным, Хаменеи получил тяжелые ранения левой стороны тела, в том числе руки и ноги. Президент США полагает, что он, скорее всего, жив, однако допускает, что в случае его смерти Тегеран может продолжать создавать видимость его участия в управлении страной. И сегодня в новом выпуске программы «Не по Фрейду» в эфире нашей радиостанции, а также, что еще интереснее, на YouTube-канале Первого радио профессиональный фотограф, фотохудожник Натя Дундуа, для которой фотография – это не просто красивый кадр, а способ сохранить историю и эмоции человека. Попробуем узнать, как найти собственный стиль и превратить творчество в профессию. Почему одни фотографии остаются просто красивыми картинками, а другие действительно цепляют. Подключайтесь к трансляции на нашем канале в YouTube сразу после итогового выпуска новостей в следующем часе. Ну а теперь о погоде. Метеорологическая служба Израиля предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. В ночь на воскресенье страну накроют сильные дожди с грозами, местами возможен град. Наиболее высокая угроза подтопления ожидается в прибрежных районах, включая Гуш-Дан и Шфелум. По данным портала Ynet, пик непогоды придется на предрассветные часы. На отдельных участках побережья всего за 1-3 часа может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков. Интенсивные ливни могут затопить дороги, подземные переходы и другие низменные участки городов. Утром дожди продолжатся, а температура воздуха заметно понизится. Это в начале следующей недели. Ну а завтра по-прежнему будет жарко. Температура воздуха выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 24 градуса ночью и 34 днем. В Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-37 и в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
13: Шестая передача на Первом радио.

Именно с Бритни Спирс мы с вами открываем третий и завершающий на сегодня час шестой передачи. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, сегодня мы проводим вместе этот вечер среды, средушки, средицы. И, конечно же, едем домой с улыбкой на лице. Ну и обсуждаем сегодня, как же быть немножечко счастливее вообще, в принципе, что для этого нужно делать. Уже много-много-много пунктов и советов позади. Но что же еще можно сделать для того, чтобы почувствовать себя реально, вот по-настоящему классно, спросите у меня, а я вам расскажу. Ну, точнее как, давайте вместе будем сейчас разбираться. Например, интеллектуальное развитие и освоение новых навыков – это всегда огромный плюс, ну согласитесь. Наш мозг обладает потрясающей пластичностью и нуждается в постоянной тренировке на протяжении всей жизни. Изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента или чтение сложной литературы стимулирует сознание, создание новых нейронных связей. И когда мы узнаем что-то новое, в организме вырабатывается дофамин, отвечающий за чувство удовлетворения. Регулярная ментальная нагрузка помогает сохранить ясность ума и защищает от преждевременного старения. Не обязательно сразу брать на себя сложные академические программы или записываться в университет. Достаточно уделять новому хобби или чтению полезных материалов по 20 минут ежедневно. Главное – выбирать те направления, которые вызывают у вас искренний и живой интерес. Процесс познания дает человеку ощущение постоянного движения вперед и личного роста. Это существенно повышает самооценку и дает чувство уверенности в собственных силах. Так что начните с малого. Прочитайте книгу, которую давно не откладывали, или посмотрите на какой-нибудь научно-популярный фильм. Регулярные интеллектуальные вызовы делают нашу жизнь более интересной, насыщенной и глубокой. Увлеченный человек гораздо меньше подвержен хандре и скуке.

Genesis with you. Что же еще способно улучшить наше с вами самочувствие? Конечно же, куда же без него, осознанное питание и уважительное отношение к телу. То, что мы употребляем в пищу, напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на наше настроение. Сбалансированный рацион, богатый витаминами, клетчаткой, белком, обеспечивает стабильный уровень энергии без резких скачков. Привычка перекусывать на бегу и злоупотреблять быстрыми сахарами – это часто приводит к эмоциональным качелям и усталости. Осознанный подход к еде означает внимание к сигналам голода и насыщение вашего собственного организма. Старайтесь превращать прием пищи в спокойный ритуал, а не в параллельный просмотр роликов. Наслаждайтесь вкусом, ароматом и текстурой блюд, которые находятся на вашем столе. Ну да, естественно, питьевой режим также играет важнейшую роль в поддержании тонуса и хорошего самочувствия, учитывая, что мы с вами, тем более в Израиле, и у нас с вами все еще лето. Достаточное количество чистой воды в течение дня помогает избежать головных болей и вялости. Ну, как вы знаете, все врачи всегда советуют: просто больше пей воды, они же не зря это говорят, это правда. Так что прислушайтесь к потребностям своего тела и не забывайте вовремя его питать, будь то водой, будь то едой, только умеренное количество.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
9: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
8: Марк Кричевский.
7: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Но знаете, что еще может быть очень полезно? Конечно же, уметь делать паузы и ничего не делать. В обществе потребления нас постоянно призывают быть максимально продуктивными и эффективными каждую минуту, секунду. Из-за этого даже самый короткий отдых часто сопровождается фоновым чувством вины за невыполненные дела. Однако умение вовремя замедлиться и просто понаблюдать за миром – это важнейший компонент здоровья. Психике необходимы периоды тишины, когда она может переработать накопленные за день впечатления. Так что позвольте себе несколько минут в день просто посидеть у окна с чашечкой чая без мыслей об отчетах, о делах. Пауза помогает нам восстановить силы и снижает уровень эмоционального напряжения и возвращает свежие взгляды. Такие моменты бездействия нам часто необходимо практически каждый день. Не бойтесь показаться медлительными. Качественный отдых делает нашу работу значительно продуктивнее. Поэтому помните, вы не машина, и вашему организму требуется регулярная перезарядка аккумуляторов. Разрешите себе просто быть здесь и сейчас, не стремясь к немедленным результатам.

Ну а также напоминаю, что остается всего полчаса до программы «Не по Фрейду» в 20.00. Новый выпуск и гости Натя Дундуа, конечно же, профессиональный фотограф, для которой фотография — это не просто красивый кадр, а способ сохранить историю и эмоции человека. Вы узнаете много чего интересного и о себе, возможно, в том числе, потому что в эфире будут говорить о фотографии изнутри, как найти свой стиль, превратить творчество в профессию. Поэтому почему же вот одни фотографии остаются просто красивыми картинками, а другие действительно цепляют? Возможно, услышите несколько лайфхаков, как себя фотографировать. Кто знает. А вот чтобы как раз таки узнать, слушайте и смотрите нашу трансляцию на YouTube-канале Первого Радио. Заходите, она начнется сразу после итогового выпуска новостей, поэтому 20 с копеечкой, буквально 2-3 минутки подождете, и начнется трансляция. Ну а перед этим, естественно, можно послушать выпуск новостей, и будем ждать вас на нашей трансляции. Ну а этот вечер продолжается.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. «Махсане и Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
6: Запомните, лэптопы покупайте только в «Махсане и Хашмаль».
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

И вот потихонечку, да помаленечку подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Услышимся с вами на следующей неделе аж. Ну а далее вас ожидает итоговый выпуск новостей. А сразу после него программа «Не по Фрейду». Да, и сегодня вам обязательно нужно и слушать, и смотреть ее на нашем YouTube-канале «Первое радио». Вбиваете в поисковике в YouTube и находите нашу страничку. И вот сразу начнется программа «Не по Фрейду», потому что сегодня особая гостья Натя Дундуа, профессиональный фотограф, для которой фотография – это не просто красивый кадр, а способ сохранить истории и эмоции человека. Ну а также хочу напомнить вам, что сегодня на волне Первого радио День артиста, День Ширли Мэнсон. И Лена Семенова подготовила специальные рубрики, которые звучали сегодня весь день. Ну а это будет завершающий. А с вами я буду прощаться, да. Всем желаю прекраснейшего продолжения

Гарбич вернулась к своим самым истокам, но с яростью и мудростью нового века. На первом радио финальный выпуск нашего документального марафона, которым мы отмечаем 60-й день рождения невероятной солистки Ширли Мэнсон. И прямо сейчас история о том, как из полнейшего отчаяния рождается абсолютная победа. На самом деле, дорогие друзья, за этим мощным, уверенным звуком скрывается огромная личная драма Ширли, о которой фанаты долгое время даже не догадывались. В 2016 году во время концерта в Голливуде певица в темноте оступилась и рухнула со сцены с двухметровой высоты прямо на бетонный пол. Наверное, не стоит говорить о том, что это было очень жестко и очень больно, но гордая шотландка тогда поднялась, она нашла в себе силы допеть концерт на жутких дозах обезболивающих, но травма бесследно не прошла. Со временем тазобедренный сустав начал разрушаться. И боль стала настолько невыносимой, что Ширли оказалась прикована к инвалидному креслу. Она не могла спать. Она тоннами глотала таблетки и, как следствие, погрузилась в жесточайшую депрессию. Ей тогда казалось, что все, это финал. Но Ширли Мэнсон не была бы собой, если бы просто так сдалась. Ей провели сложнейшую операцию по замене сустава, и в 57 лет рок-дива заново училась делать первые шаги при помощи костылей. Самый потрясающий факт заключается в том, что теперь внутри нее реально стоял титановый протез. И шутки фанатов о Ширли-терминаторе оказались пророческими. Она таки стала киборгом в реальной жизни. Из-за долгой и мучительной реабилитации группе Garbage пришлось со слезами на глазах отменить свой большой европейский тур. Это, кстати, было ровно 2 года назад. Но Ширли перешагнула через боль. Она вернулась к микрофону и запела с такой бешеной, с такой первобытной страстью, какой от нее не слышали с середины 90-х. Их новый альбом «No Gods, No Masters» разорвал мировые чарты. Таблоиды назвали его их лучшей работой за 20 лет, а авторитетное издание «The New York Times» официально присвоило Ширли титул крестной матери альтернативного рока. И сегодня, в свои 60, эта женщина с огненными волосами и титановым стержнем в буквальном смысле слова этого внутри доказывает всему миру, возраст, болезни и чужие мнения абсолютно не имеют никакой власти над свободой и подлинным талантом. Она выстояла, она победила, и она остается на вершине до сих пор. С днем рождения, неподражаемая Ширли Мэнсон. Ну а я, Лена Семенова, на этом прощаюсь с вами и говорю спасибо всем, кто вместе со мной сегодня листал страницы биографии этой совершенно невероятной женщины. И, конечно же, я предлагаю до самой последней секунды раствориться в мощнейшем драйве группы Garbage на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
9: 03-94-94-88.
8: Год без забот.
4: Реклама.
10: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
11: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
12: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
13: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
14: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
15: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
16: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
11: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
12: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
14: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
19: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
5: Влад Зерницкий – главный редактор «Первого радио». Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
9: Дедушка!
5: С 1997 года выступает на израильской сцене.
9: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
5: Влад Зерницкий.
19: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
20: Хамас согласился сдать оружие и передать управление Газой. Бенни Ганс и Гилад Эрдан обсуждают возможное объединение перед выборами. Израильтяне с двойным гражданством смогут выезжать из страны по иностранному паспорту. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в эфире. Итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Хамас и другие палестинские группировки согласились передать оружие и полномочия по управлению сектором Национальному комитету. Об этом сегодня заявил высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, Хамас готов передать комитету гражданские и силовые полномочия. Разоружение должно коснуться всех видов оружия и проходить под международным контролем. Национальный комитет будет выполнять функции временной администрации сектора Газа и не станет постоянным органом власти. Переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся в сентябре в Риме, сообщил представитель Госдепартамента США катарской газете «Аль-Араби Аль-Джадид». Вашингтон рассчитывает на соблюдение сторонами согласованных рамок и продолжение работы над созданием пилотных зон, считая их путем к мирному урегулированию. В Госдепартаменте также обвинили Хизбаллу в попытках сорвать этот процесс. К другим новостям. Сегодня в Бет-Шемеше водитель, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, совершил наезд на полицейских. Вместо остановки для проверки он резко начал давить на газ и сбил двух сотрудников полиции. В ответ полицейские открыли огонь по машине. Водитель получил тяжелое ранение. Оба полицейских доставлены в больницу с легкими травмами. Раненый водитель также госпитализирован и находится под охраной. Сегодня возле перекрестка Ганот в Самарии военнослужащие ЦАЛИ задержали жительницу палестинской автономии, намеревавшуюся совершить теракт. При обыске у женщины был изъят нож. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что операция проводилась при участии Шабака после получения информации о готовящемся теракте. Задержанную передали для допросов следователям Шабака. Председатель Кахоль Лаван Бенни Ганс и лидер партии Ахдут Гилад Эрдан обсуждают возможное объединение перед выборами. В обеих партиях опасаются, что по отдельности они могут не преодолеть избирательный барьер. Главным препятствием остается борьба за лидерство. По данным источников, публикующих информацию о возможном объединении, ни Ганс, ни Эрдан пока не готовы уступить первое место в общем списке. Управлением народонаселения и миграции до 31 декабря продлен указ, позволяющий израильтянам въезжать и выезжать из страны по действующему иностранному паспорту. То есть израильтяне, у которых израильский загранпаспорт просрочен, но есть действующий загранпаспорт другой страны, могут воспользоваться им для пересечения границы, в том числе и в период проведения парламентских выборов. Предыдущее решение действовало до 30 сентября текущего года. По информации информационной службы Н-12, решение было принято после обращения председателя комиссии Кнессета по алии, абсорбции и диаспоре Гилада Карива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Бишкеке, сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство МЭР. Переговоры пройдут на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящей встрече сообщил журналистам посол Ирана в России Казым Аджалали. Сегодня в новом выпуске программы «Не по Фрейду» в эфире нашей радиостанции. А также, что еще интереснее, на YouTube-канале Первого радио профессиональный фотограф, фотохудожник Натья Дундуа, для которой фотография – это не просто красивый кадр, а способ сохранить историю и эмоции человека. Попробуем узнать, как найти собственный стиль и превратить творчество в профессию. Почему одни фотографии остаются просто красивыми картинками, а другие действительно цепляют? Подключайтесь к трансляции сразу после выпуска новостей. Метеорологическая служба Израиля предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. В ночь на воскресенье страну накроют сильные дожди с грозами. Местами возможен град. Наиболее высокая угроза подтопления ожидается в прибрежных районах, включая Гуш-Дан и Шфелу. Пик непогоды придется на предрассветные часы. На отдельных участках побережья всего за 1-3 часа может выпасть от 20 до 30 мм осадков. Интенсивные ливни могут затопить дороги, подземные переходы и другие низменные участки городов. Ну а теперь о погоде грядущим днем. Завтра по-прежнему будет жарко, температура воздуха выше среднесезонной. В Иерусалиме 24 градуса ночью, 34 днем. В Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 24-30, в Вершеве 22-37 и в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это был итоговый выпуск новостей на сегодня. Далее в эфире «Не по Фрейду». Не переключайтесь.
0: «Не по Фрейду».
21: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня в этой студии человек в небесно-голубой футболке, как было часа два назад, наверное, такого же цвета это все было, Александр Солнцев, который танцует. Боже, как завораживающе, я бы сказала.
22: Я уже дар речи потерял,
21: не могу понять, что
22: это. Да, ну и напротив меня сидит та самая, из-за которой и ради которой. Кстати, если вы ищете исполнителя партии «Черного лебедя», то я могу вам рекомендовать Владлена Прешин.
21: А у меня туфли новые, кстати.
22: У нее новые туфли черные. Сама она вся в черном, как лебедь белая. Вот. И вот это вот. И стройная, как балерина.
21: Владлена, ладно, хоть как лебедь, привет. А не как вот это вот. Буквы переставишь, и все, начнется. И сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас невероятный гость. Как всегда, невероятный, но сегодня особенный. Натья Дундуа, профессиональный фотограф, для которой фотографии — это не просто красивые кадры, а способ сохранить историю и эмоции человека. Натя работает в самых разных жанрах, снимает и женщин, и семьи, и беременность, и новорожденных, и создает бизнес fashion, food и product съемки. Она окончила The New York Institute of Photography, а сегодня работает в собственной профессиональной студии в Петах-Тикве и на локациях по всему Израилю.
22: Так, хлопаем! Сейчас специально обученные люди должны отхлопать. Все, домой. Да, привет, вечер добрый.
23: Добрый вечер.
22: Скажи, пожалуйста, Владлена перечислила, что там она делает?
21: Да вообще все.
22: От ты делаешь вообще все, да.
23: Почти все. Реально.
22: Кроме мужчин.
23: Нет, мужчин.
22: Потому что ну их нафиг.
23: Нет, ну вот, например, что-то мероприятия, как свадьбы и так далее. Большие мероприятия я не очень люблю фотографировать.
22: Почему? Да, потому что людей я там... не любит она, господи.
23: Ну, почти.
21: Поесть
23: почти
21: не дают. Все время
23: нет,
21: приходится.
23: Это и не то тоже. Нет, просто там я не нахожу какой-то интерес что-то создавать. То есть там все один и тот же штанц, как говорят, mm-hmm. говорите. Mm-hmm. То есть ты приходишь, снимаешь там хупу, кабалат по ним, гостей, и ничего своего ты не можешь создать.
22: В общем, все предсказуемо и заранее понятно. Понятно. Скажи, пожалуйста, у меня есть один знакомый, он тоже фотограф. Ну, он так считает. Он научился на айфоне вот это, ну, нажимать. Окей? Он, значит, фотографирует еду. Вот, допустим, он пришел куда-нибудь, вот, и принесли ему что-нибудь. Владлена знает. Она знает, о чем я говорю. Угу. Значит, и вот обязательно надо сфотографировать. Угу. Вот. Чем отличается фуд-фотография от того,
21: фуд
22: что делает... В том числе от того, что делает Владлена, когда ей принесли что-то в стакане. Она такая: ничего себе, в стакане, надо сфотографировать. Вот, как бы, в чем фишка фуд-фотографии? Ведь сейчас все фотографируют еду. Курица до, курица во время, курица после.
23: Ну, это смотря как фотографировать и для чего фотографировать.
22: Для то чего?
21: Есть... Слушайте, да. Подожди, а правильно, правда ли, что для рекламы, для вот этого всего фуд-фотографы брызгают лаком, подожди, лаком для волос?
23: Частично.
21: Чтобы блестело там вот это
23: вот
21: все.
23: Я могу
22: а правда,
23: сказать,
22: что для фотосессии девочки специально подкрашиваются, чтобы выглядеть лучше?
21: Ну мы же не курочку.
22: Ну курочку, курочку, что же надо подрумянить? Там вот это все.
23: Есть в этом что-то.
22: Естественно.
23: Но не все фотографы так работают. То есть есть многие фотографы во всем мире. То есть там в Англии, в Австралии, в Америке, у которых я училась, которые не работают вот так, как вы сказали.
22: С гримом,
23: там,
22: с гримом для еды.
23: Они реальную еду фотографируют реальными там дополнительными. Например, если надо, чтобы был какой-то блеск, там можно курицу, скажем, помазать.
22: Плюнуть на нее.
21: Растереть так.
22: Плюнул почти, и растер, почти, блестит.
23: Почти. Нет, каким-то маслом или каким-то блестящим там дополнительным, который пользуется в еде, то есть его можно есть. И да, он придает блеск, он придает ну, какой-то там вау-эффект.
22: Шикарно. Да, да. Все. Гламур, вот, гламур.
23: Но самое главное, фуд-фотография — это реально освещение. И для чего оно предназначено? То есть...
22: Вот я хотел задать следующий вопрос. Для чего вообще существует фуд-фотография, если только это не реклама гамбургеров в листовках?
23: Смотрите, фуд-фотография обычно делается для ресторанов, для всяких разных бизнесов, которые занимаются едой.
22: Все-таки это рекламная, в первую очередь.
23: И обязательно, да. Если это какой-то ресторан, им нужны фотографии для меню, чтобы люди знали, что выбрать, что им понравилось больше. И прикол в том, что не делать фотографии, создавать какой-то там, а просто брать ту еду, которая заходит в меню, и его красиво оформить и сфотографировать, что вот так люди должны его получать на тарелке, когда они его заказывают. Вот. Фуд-фотография еще используется в интернете. Ну, сегодня это все...
22: Ну, это понятно, да.
23: Вот. Ну и вот для этого, то есть нету там никаких...
22: Искусства в этом как такового нету.
23: Искусства там есть очень много. Искусство вот. Работа светом, со светом. Это очень важная часть всей фотографии, потому что если свет неправильно выставлен, то фотографии будут тусклые, некрасивые, ну и могут не получаться вообще, потому что со светом проблемы.
21: А есть какие-то лайфхаки по свету? Вот, например, там девочки или там мальчики любят фотографироваться, ну, просто сами, без фотографа, да?
23: Да.
21: А есть ли какие-то лайфхаки там против солнца, по солнцу, когда солнце в глаз?
22: Когда солнце ушел.
23: Когда солнце...
22: После солнцева, до солнцева.
21: Какие-то лайфхаки, может быть, маленькие?
23: Да, конечно, есть. Вот если, например, ты хочешь сейчас пойти и сфотографироваться, и чтобы фотография получилась с вау-эффектом, такой, обязательно выбирай место, где у тебя есть естественное освещение, то есть свет с окна.
22: Да, особенно
23: дневной
22: ночью.
23: Свет. И желательно... Не, ночью, ну, это другая...
22: Это уже будет нуар.
23: Другая тема. Но днем, если делать фотографию, то лучше, конечно, делать у окна, скорее всего... Когда солнце светит из окна на 45 градусов от тебя, то есть,
21: оно
23: не должно быть прямо в лицо.
21: А с какой, с любой стороны?
23: Неважно, какая сторона тебе нравится, с такой стороны.
21: А есть рабочая, правда, сторона, или это все
23: прикольчики? Это все в голове, но есть люди, у которых черты лица отличаются с левой и с правой стороны.
21: Вот на брови отличаются.
23: Да. Или
22: чем?
23: Есть какое-то...
21: Одна вот такая, а вторая такая.
23: Это тебе только кажется, но есть реально люди, у которых, например, там какие-то...
22: Ну, глаза нет, например. Ну, всякое бывает.
23: Морщины.
22: Ну, слушай, ну бывает человек без глаз. Что? Нет ноздри, например.
21: Шейпинг.
22: Ну, допустим, ну,
23: ну с этим ничего
22: ухо.
23: Не сделаешь.
22: Ну, что теперь?
23: Не, ну, на самом деле у меня был такой случай, когда
22: человек...
23: Не, просто
22: если у человека... А вот интересно, если у человека нет уха, это его рабочая сторона?
21: Ну да, это изюминка.
22: По-моему, это получается самое рабочее, да? Братья, да-да, что было?
23: Да, ну, когда есть какой-то изъян с одной стороны лица, то лучше, конечно, эту сторону не фотографировать. Если только тебя об этом не попросили.
21: Глаза нет.
22: Ну да, просто у нас есть несколько программ. Правильно говорить инь-янь, не изъянь. Ну да ладно.
21: А есть ли какие-то тенденции сейчас в фотографии? Всегда же есть какая-то мода на фотографии.
23: Ой, я за модой вообще не слежу, потому что это меняется каждый раз что-то новое.
21: Пусть винтажные, например, сейчас более.
23: Это кошмар. То есть я за ней слежу, но я ее не использую, потому что за модой не угонишься. Uh-huh. То есть человек, который художник, ему надо заниматься своим. То есть создавать свое, а не бегать за какими-то там трендами.
22: Ну вот Пикассо, поэтому, например, когда вот делал свое, вот он же умел рисовать нормально, а потом понял, что как бы это вообще никому не надо. И начал вот это вот все.
23: Да.
22: Как он же не бегал за модой, он такой: я так вижу. Это сейчас стало модно. А когда на него смотрели, говорили: Пабло, мата осыпихлять. Ну, в смысле.
21: Хочется заработать только при жизни, а не после смерти уже.
22: Это мы уже с тобой обсудили, на какой платформе надо делать.
21: Ну да, там уже.
22: На Ютьюбе Первого радио.
21: Как раз, да, смотрите нас на YouTube Первого радио сейчас, если вы нас слушаете, но не видите, подключайтесь.
22: А зря, кстати.
21: Да, подключайтесь и смотрите онлайн-трансляцию, видеотрансляцию, и мы там во всей красе, да?
22: Вот да, по поводу искусства, смотри, я сейчас попробую сформулировать мысль, она у меня как бы, я ее вижу, но пока еще не сформулировал. Знаешь, смотри, фуд-фотография, это, как ты сказала, в основном она такая, ну...
23: Рекламная.
22: Понятный ее смысл, для чего она делается. А вот для чего, объясни мне, пожалуйста, фишка вот эта вот, когда приходят люди и их как-то ставят в странные позы, странно подсвечивают,
21: особенно
22: что-то
21: мужчин,
22: над ними подвигают. Да, мужчина очень любит мокрыми фотографировать.
21: Это что вообще,
22: да.
21: Наполеон?
22: Как бы, какие-то придают им дурацкие позы. Хотя в результате все равно получается фотография, то есть изображение человека, но уже как-то нелепо выглядящее. Угу. С одной стороны, художник — это искусство.
21: А когда кленовые листья падают, вот это тоже.
22: Вопрос вот какой. Почему никто еще, или может быть кто-то сделал, я его еще не видел, не додумался, что точно так же можно делать и фуд-фотографию. Берешь вареную курицу, ставишь
23: и
22: ее как-то...
23: подвешиваешь.
22: Вот это, шибари, помнишь, чтобы... да? Делаешь ее шибари, значит.
23: Чтобы
22: вот
23: она парила.
22: Все, чтобы она
23: Супермен.
22: Парила. Тут что-то у нее висит. Тут как-то что-то летит, подсвечено. Вот почему никто... Может быть, я сейчас открываю для тебя.
21: Знаешь,
22: просто...
23: Это очень хорошая идея, кстати.
21: Курица из нее летит, то что-то...
23: Перья.
22: Не, ну просто люди же делают фотосессии для себя такие. Это мужская фотосессия, это другое, да. Как бы, то есть, почему не сделать вот фотографию, превратить действительно в арт, а не вот в это ваше?
23: Конечно, можно.
22: Ну?
23: Как нельзя? Конечно, можно, и это обязательно. Смотрите, когда говорим о рекламе, то реклама, она у каждого разная. То есть рестораны, например, которые захотят какой-то вау, вот такой вот оригинальный какой-то.
22: Uh-huh. Никто не захочет из ресторанов.
23: Есть такие,
22: никто
23: которые...
22: не захочет. Они
23: я
22: все хотят, чтобы
23: что
22: у них
23: есть.
22: Красиво. Вот, давай так, сделай кому-нибудь такую фотосессию,
23: ну,
22: продай,
23: хорошо.
22: Пускай они напечатают меню, и тогда мы туда сходим.
21: Ну, такой
23: нет проблем.
21: Должен быть.
22: Ну, это просто и
23: ой,
22: вилка,
23: у меня
22: должна,
23: даже
22: вилка
23: есть
22: должна
23: идея,
22: быть без
23: куда
22: зубцов
23: можно
22: там тогда.
23: Ой, с кем можно
22: вот
23: такую фотосессию
22: вот
23: организовать?
22: К нам на эфир приходят люди, знаешь, просто так, а уходят воодушевленные.
23: А вы знаете ресторан гамбургеров?
22: Да. Нельзя, мы не произносим название.
23: Ну, не важно, нет названия. Ресторан гамбургеров.
22: Да.
23: В центре страны.
22: Вот у них очень... называется, да?
23: Нет,
22: не, слава богу.
23: Нет, не, у них особая обстановка и само ощущение в ресторане, оно очень такое легкое. Кефик.
22: Вот, кстати, ты знаешь, на самом деле, если я в описании ресторана прочитаю, у нас особая обстановка, я вот туда не пойду.
23: Нет,
22: в ресторане хочется хорошую обстановку, а не особую. Особая — это значит либо неудобный стул, либо музыкант, который орет тебе в ухо,
23: обещаю,
22: типа,
23: что
22: он сядет в кабриолет.
23: Обещаю, что там нет музыкантов,
22: слава
23: там
22: богу.
23: Очень классная музыка играет.
22: Ну, все-таки есть
23: очень
22: музыка,
23: удобная.
22: Боже
23: мой. И еда вкусная.
22: Хорошо, ладно. Вот куда, короче, предложи им эту идею.
23: И вот я так и сделаю.
22: Да. Пускай там картошка куда-то летит, знаешь, вилка ее хрясь, и картошка...
23: Я уже вижу, как это происходит. Просто это все...
21: А если ресторан в Америке, где на тебя орут? Кричат,
22: а есть каждый второй ресторан в Батьяме.
21: За это платишь? Да, кстати, а в Батьяме вообще за это платить особо не надо.
22: Нет, наоборот, они еще требуют типы потом.
23: Есть такие студии, я слышала, в Америке особенно распространены, где куда
22: фотограф
23: люди
22: орет на людей.
23: Приходят, да, фотографироваться, и они, фотограф просто орет на них, оскорбляет.
21: Серьезно?
23: Свинья, как ты выглядишь?
21: Это на политиков вот это вот работает, у них там...
23: Боже
22: мой. А вот, Влад, а если ты придешь на фотосессию, и фотограф говорит, ну встань нормально, ты будешь плакать или как?
21: Слушай, ну мне такое нравится.
22: Вот это другой вопрос.
21: Пожалуйста. Мужчина будет, мне такое нравится.
22: Когда мужчина орет.
21: Да, да.
22: Нормально не можешь.
21: Да, вот ноги кривые. Когда может приструнить. Понимаешь, а если женщина будет орать, я разрыдаюсь, конечно.
23: Да ладно.
22: Приструнить, да. Владлену. Эту рубрику мы продолжим сразу после небольшой рекламной паузы. Хочу лишь напомнить, что вы слушаете самое серьезное аналитическое шоу на Первом радио, которое называется Know About Trade. Я правильно говорю?
21: Yeah.
22: Да, и в гостях у нас сегодня Натья Дундуа, человек, который не просто берет аппарат в руки, а делает из курицы птицу. Сразу после рекламы вернемся в студию.
0: Не по Фрейду.
1: Реклама.
2: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
6: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
24: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
25: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую вот музыку без каких-либо напрягов.
24: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Не, не по Фрейду.
1: Так называется программа, пропустив которую, вы пропускаете просто мимо себя много полезного, интересного, красивого, а самое главное, формационного образования, которое у нас сегодня присутствует в этой студии. Влада, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Александр. Сегодня у нас в гостях Натя Дондо, фотограф известный, который, между прочим, окончила The New York Institute of Photography. Mm-hmm. Вот так. Мы уже поговорили о фуд-фотографии. Я думаю, что развивать эту тему не стоит. Фуд.
1: Продолжать ты имеешь в виду?
2: Да, продолжать эту тему не стоит. Фуд-фотографии. Хотя мы уже тут много чего нафантазировали. Давайте перейдем к фотографии новорожденных. А вот ты фотографируешь роды? Мне когда я была беременная, мне одна фотограф предложила роды сфотографировать. Я думаю, ты нормальная вообще?
3: Нет, смотри, это реально очень рабочая тема сегодня.
2: Эффектно, я понимаю.
3: Я несколько раз делала эти съемки, именно роды. Но мне это не подходит, потому что у меня дети дома, у меня там куча всего, и роды, они же не запланированы заранее. То есть вот сегодня я буду рожать.
2: А что ты фотографировать? Когда ты мучаешься, вот это все?
3: Ну, не все же мучаются, правильно?
2: Ну, я тоже
3: мучилась.
2: Я бы не хотела, чтобы меня фотографировали.
3: Нет, смотри, они хотят запечатлеть именно тот момент, когда мама первый раз держит ребенка, там ее взгляд, папу, который там плачет или веселится, или что-то еще, или пьяный.
2: Или сбежал.
1: А почему в таком случае не делать фотосессию зачатия?
2: Кстати, да.
1: Ну, как бы, смотрите.
3: А такое тоже есть.
1: Да, то есть делаете...
3: Только его показывают на передаче для взрослых.
1: Вот, и тут мы доходим, и наконец-то мы пришли. Вот хоть с кем-то можно обсудить тему. Смотрите, фотографии беременности, пожалуйста. Я беременная такая, вот я выгляжу так, окей? Фотография роды, я взяла первый раз в руки, там, и все такое прочее. Но ведь все же начинается с зачатия.
3: Конечно.
1: И, по идее, вот эту love story нужно начинать именно фотографии зачатия.
3: Тем более, конечно.
1: Да. Почему
3: конечно.
1: Фотографии зачатия как бы это нехорошо,
3: как? Кто
1: а фотографии роды, пожалуйста, это сколько угодно.
3: А кто сказал, что это нехорошо?
1: Ну, как бы, если я сейчас попробую опубликовать фотографию зачатия в какой-нибудь социальной сети, боюсь, что я схвачу бан.
3: Но это смотря что будете публиковать.
1: А у зачатия нету много трактов?
3: Конечно, есть.
1: Нет.
3: Его можно по-разному
1: конечно,
3: представить.
1: Первый раз подержать в руках. Да, я знаю. Ну, как бы, да, ну а фотографию роды, типа, пожалуйста. Я считаю, это неправильно. Как вы считаете?
2: Ну, нечего сказать, если честно.
3: Я могу одно сказать.
2: Может поднять бунт как меньшинство.
1: Да,
3: про зачатие.
1: Да.
3: Там не только фотографии, там и видео.
1: Там еще и видео.
3: Полнометражные кино.
1: Да, и есть специальные сайты. Такое. Да, к сожалению. А должно быть, вот. Я считаю, что это все-таки, я считаю, вот вы, а я нет, как бы love story, это все love story.
2: Ты думаешь, конечно. Надо пересматривать всей семьей, садиться вот сначала зачатие, всей семьей посмотрели.
1: Слушай, давай так, я не знаю, было ли в твоей жизни ситуация, в моей была ситуация конкретная. Ко мне приходит девочка, с которой я только-только начал встречаться. Это было, правда, очень много лет. Вот, значит, в моей юности, да, единственным носителем информации было альбом с фотографиями, окей? Значит, мама достает альбом с фотографиями, на первой же странице я лежу голенький, с этим пимпулюнчиком своим, да? И такая, вот, смотри, он такой, нет, совсем не изменился. Да я изменился, я еще не успел показать просто, понимаешь? То есть фотография голеньких мальчиков, детей, окей, фотография роды, окей. А почему love story не окей?
3: Почему не окей? Love story — это самый сок.
1: Поэтому и спрашиваю. Тебя звали на такие фотосессии?
3: Конечно.
1: Типа мы хотим снять наше зачатие, приходи.
3: Ну, зачатие почти, эротические фотосессии есть, конечно.
1: Вот.
2: Где два человека были?
3: Да. Конечно.
2: Ну вот видишь, а ты говоришь нет-нет.
1: Я предположил нет-нет. И, а вот, кстати, фотографии, раз уж мы перешли на взрослые темы, кстати, мальчики и девочки...
2: Подожди, еще про новорожденных хотел.
1: Новорожденные.
2: Просто насколько это гуманно реально фотографировать голых детей. Ну,
3: нет,
2: сейчас
3: я,
2: уже
3: не
2: фотографируют,
3: вообще.
2: А раньше вообще постоянно.
3: Нет. А я не знаю, может,
2: ну,
3: в советское время.
2: Ну что?
1: Меня не спрашивали. Я лежал, мне было 3 месяца, меня фоткали.
3: Ну, правильно, вот, нет,
2: но
3: это не то же самое.
2: Не
3: нет, вот это не то же самое. То есть, newborn. новорожденных фотографировать.
1: Newborn, мы понимаете, newborn. Английский.
3: Нет, это и на иврите, кстати, тоже newborn. Newborn, они ловят, да. Дома, я не знаю, как бы, почему это так
1: почему
3: называется.
1: А почему ручной тормоз называется Amberex на иврите? тоже же, знаете, не знает.
3: Как будто слов мало. Но, тем не менее, newborn фотография, она не предусматривает, то есть... что детей надо фотографировать голым, и что все наружу, и надо видеть все.
2: Кто самый маленький был у тебя? Сколько дней было?
3: 5.
2: 5 дней?
3: Да.
2: О, я свою фоткала неделю ей была.
3: Да.
1: И она такая вся одетая, сидит на стуле.
3: Не, ну
2: не
3: они
2: одета,
3: не сидят.
2: Она в юбочке, в водике. Да.
1: Она замучилась, да, пока ее фотографируют.
3: Ну, почти.
2: А мы ее в корзинку положили.
3: Да.
1: С грибами.
2: За это не привлекло.
3: Можно и с грибами.
2: Нет, у меня корзинка была, подарок там был, там вино, вот это все вот на Рошашану, там, вот, и в эту корзину мы ее положили, она как подарочек.
3: Ну, очень хорошо.
2: Что?
3: Да, на Новый год обычно там всякие дополнители новогоднего, там, не знаю, дваш.
1: Так вот, ты говорил, что ты не любишь ходить на вечеринки и снимать одно и то же. Но ведь Ньюборн, на мой взгляд, это что же одно и то же?
3: Нет.
1: Вот, расскажи, потому что сейчас я это вижу так. Два-три варианта ракурсов, окей. Два-три варианта антуража. То есть рядом с камином, рядом с коляской, под коляской, на пьяном папе. Все, как бы. Ну, что еще?
3: Если бы мы были на телевидении, я арт? Бы показала. Но я могу и так показать.
2: У нас на YouTube есть трансляция.
1: Да, кстати. Так что
3: прекрасно,
1: показывай.
3: Могу показать. По поводу newborn фотографии. Почему оно не скучно? Потому что, во-первых, каждый ребенок, он разный. То есть у них разный темперамент, разный характер. Они очень отличаются друг от друга. И с ними работать, конечно, веселее, чем там, с взрослыми.
1: Ну, гости на свадьбе тоже все разные.
3: Нет. Ну, да, но нет. Они не такие интересные. Вот. С ними, конечно, можно все, что хочешь делать. То есть они как пластилин. Ты можешь с ними творить все, что угодно. То есть посадить
2: Слушайте,
3: его.
2: У них там время бодрости 15 минут. Как звать?
3: Неправда.
2: Мне как? Не надо. Я рожала.
3: Во-первых,
2: Я ж мать! Я ж мать! 15 минут успевали сделать фотографии.
3: Да, но когда они спят, вот это то время, когда их надо фотографировать, потому что по-другому...
1: А потом подрисовываешь глаза просто открыто.
3: По-другому с ними невозможно работать, потому что они или плачут, или глаза вот так вот косятся, потому что, ну...
2: Моя вытерпела, не знаю.
3: Вот.
2: Мы ее заставили.
1: Фишка фотографировать спящих детей.
3: Естественно.
1: Типа умиротворяющая такая фотосессия получается.
3: Могу показать.
1: Что, типа, я сплю, обняв мишку, обняв бутылку, да, в случае.
3: Ну вот, например.
1: Там еще что-то. Спящие камеру, фотографии камеру. Спящих детей, да.
3: Ну вот, например.
1: Да она издевается просто.
2: Покажи в камеру сначала.
1: Показываю в камеру сначала. Если кто-то что-то увидит, пожалуйста, но вряд
2: ли. А, ну вот уже в корзинках.
1: Да, вот корзинка, полна корзиночка детей.
3: Там разные, можете листать, там посмотреть.
1: Да, Ладочка, полистаем.
2: Я уже увидела.
1: Да, ты уже увидела. Окей.
3: Вот, так что там не такие...
2: А здесь не боятся люди, вот просто, насколько я знаю, по крайней мере в России, да, люди боятся до 3 месяцев вообще кому-то показывать ребенка, там сглазят, еще что-то. Здесь не боятся?
3: Есть
2: фотограф
3: такие?
2: Же чужой,
3: конечно.
2: Человек, по сути.
3: Не, ну смотри, когда, ну врач же тоже чужой, но это
2: ну
3: это
2: да,
3: же не...
2: там не изгоняют потом дьявола.
3: Нет, такого нет.
2: С кандилом.
3: Но да, есть тут в Израиле, много раз слышала, что вот люди до 40 дней не хотят ребенка из дома выводить. Это да. И тогда, если они хотят newborn фотосессию, то я, конечно, приезжаю на дом, делаем домашнюю newborn фотосессию, тоже круто.
1: Подожди, а обычно это к тебе в студию приезжают люди? То есть надо ребенка еще как-то упаковать, усыпить, привезти в студию,
3: ну,
1: и не разбудить там?
2: Ну, спят постоянно мелкие, которые. Ну,
3: да.
1: Да. Я просто не помню.
3: Они до 2 недель только спят.
2: 15 минут бодрости, ну, и ребенок опять сон. Ну, на поесть она просыпается.
1: Какая классная жизнь.
2: А потом...
1: А потом начинается.
3: А потом начинается жизнь.
1: Ну да.
2: А потом, да.
1: А вот какой твой любимый вид фотосессии? Вот мы выяснили, что ты фотографируешь спящих детей, фотографируешь некрашенную еду, значит, не любишь фотографировать людей, которые веселятся, да? Что мы там еще? Какие у нас есть это варианты?
3: Почему веселят? Когда веселятся, я люблю.
1: Да, ну так, чтобы веселились в студии, а не на свадьбе. Я понял уже, да.
3: Ну или на природе, а не на свадьбе.
1: Какая твоя любимая?
3: На самом деле нету одного такого жанра, который бы я выбрала и сказала, вот, это моя любимая. Я люблю все, чем я занимаюсь. Поэтому я этим занимаюсь.
1: Блины жарить люблю.
3: И блины, кстати, тоже. И не только грузинскую кухню, там, хачапури, все дела. Но не в этом
1: суть. Мы про это не говорим.
3: Я реально люблю все, чем я занимаюсь. То есть у меня нет такого, что вот newborn фотосессию я люблю больше, чем женскую, например, или больше, чем фуд-фотографию, или больше, чем фотографировать какие-то украшения, или, не знаю, что-то еще. Мне доставляет огромное удовольствие делать свою работу. И вот каждый день, например, я встаю, неважно, что, какая у меня съемка в тот день, я каждый день встаю и говорю, боже, как хорошо, что у меня сегодня есть съемка. Но нету такого, что, о, боже, как плохо, что у меня сегодня работа, какой тяжелый день. Вот это вот не бывает. Так что, да, не могу сказать, какой жанр я люблю больше всего.
2: А на телефон ты фотографируешь?
3: Нет, никогда.
2: Вообще никогда?
1: А ты видишь, камера заклеена у нее?
3: Никогда. Нет, смотри, фотографии я не делаю на телефон.
2: Почему?
3: Потому что мне не нравится то, что я получаю в телефоне.
1: Ну вот это вот эти все фотографские вот пендрежи. Типа там линза не та, диафрагма недостаточно.
3: Но видео обалденно получается на телефон.
2: Можешь просто телефон поменять.
3: Нет, у меня обалденный телефон, я его специально купила для этого.
1: Ну видишь, это за видеофон.
3: Но...
2: Samsung?
1: Видеофон?
3: Да. И видео тут обалденное, а фотографии я не люблю на телефон снимать, потому что, во-первых, я люблю их смотреть на большой экран, а отсюда потом переносить фотографии на компьютер и смотреть их на большой экран, это очень неудобно, очень много работы, поэтому я фотографирую на фотоаппарат.
2: У нас был фотограф не так давно, и он вообще самоучка. То есть он говорит, что этому учиться не обязательно, если у тебя есть чувство вкуса, насмотренность там, и так далее. Я вот просто купил фотоаппарат, начал фотографировать с практикой, там, методом проб и ошибок, все пришло. И сейчас у него своя школа. Вот что ты думаешь по этому поводу?
3: Вот я могу сказать, я также начинала. То есть я никогда не планировала быть фотографом или что-то еще там. О, я буду великим фотографом, студию открою, буду деньги зарабатывать.
1: Нормально
3: не было
1: работала
3: такого.
1: В супере и вдруг?
3: На самом деле нет, я работала не в супере, я работала в школе для глухонемых.
2: Вау.
3: Да, я там преподавала. И в один прекрасный день я просто купила фотоаппарат, чтобы своих детей фотографировать. И, ну, получилось так, что мне понравилось то, что получается. И да, во время всего этого начала, что я вот училась сама и читала куча там, не знаю, разных тем, как правильно фотографировать, как выставить свет, как что сделать с настройками в фотоаппарате, чтобы оно получилось так, как ты хочешь, а не криво. Вот. И да, начала я учиться сама. И пока, ну там, спустя 2 года где-то, я решила, что я хочу узнать больше, что мне недостаточно то, что я учу сама, потому что тогда, когда я это учила, это было лет 20 назад, наверное, тогда не было столько доступной информации.
2: Ну, ты получала высшее образование, правильно?
3: У меня есть несколько высших образований, да, но по фотографии,
2: какие там были,
3: да,
2: дисциплины?
3: В смысле?
2: Кроме, ну, свет, да, композиция.
1: Смотри, какая дисциплина? Прохождение света сквозь объекты.
3: Во-первых, фотоаппарат, жалко, что я его с собой не принесла,
1: очень
3: я
1: жалко
3: бы показала. На фотоаппарате есть такой кружок,
2: так.
3: Там очень много функций. Ты должна знать, что каждая функция из них означает. Что тебе лучше использовать в данной ситуации. Там, например, если ночь на дворе, и ты хочешь сфотографировать звезды, например. Где,
1: то,
3: как?
1: То ставишь маленькую диафрагму и большую выдержку. И на штатив.
3: Вот, пожалуйста. Да.
2: Ну, он не учился только в
3: Нью-Йорке. Ну, неважно. Нет, на самом деле...
1: Ты мало про меня знаешь вообще. Пора меня пригласить в гости в программу и задать все вопросы.
2: Ты каждый день и так у нас.
1: Да.
3: Да. Так что, да, учат разному. То есть я когда решила для себя, что я хочу этим заниматься, и что мне это интересно, то я решила сначала пойти на какие-то там курсы маленькие, ну там мастер-классы всякие разные. Ездила в Киев, в Россию, в Москву, то есть ездила в Прагу, ездила в Австралию.
2: А у каких-то известных фотографов ты
1: просто выпендривается, где она была?
2: У кого, у кого?
3: У Ирины Джоли, например, она обалденный фотограф. Сейчас вспомню ее имя. Mm-hmm. Она именно фотограф новорожденных. Mm-hmm. Да, в Австралии.
2: В Австралии.
1: Это
2: вау.
1: Которая в корзинах коричневых детей 5 штук укладывает.
3: Не
1: вот
3: только.
1: Это
3: не,
1: вот,
3: не,
1: да?
3: Не, это не
1: нет,
3: она.
1: Нет, не она. Не, серьезно, ну...
2: Странно, у тебя предпочтение.
1: У меня нет.
3: Есть фотографы, звать ее Анна Брандт. Тоже из Австралии. Она тоже был моим кумиром когда-то. Mm-hmm. Я вот смотрела на ее фотографии и говорила, ой, как я хочу когда-то фотографировать, как она, просто нереально.
1: Ну ведь, извини, я сейчас скажу вещь, которая может, сказать, ну, немножечко разбить весь этот флер. Дело в том, что у фотографии технические параметры в общем-то простые. Если ты понимаешь зависимость между чувствительностью той же самой матрицы, диафрагмой и выдержкой, в принципе, ты уже умеешь делать технику. Чему здесь учиться несколько лет? Мне кажется, что учиться можно только...
3: лет.
1: Неважно, даже несколько недель. Мне кажется, что учиться нужно именно вот той части, которая за объективом. То есть, как выстраивать свет, композиции, наращивать насмотренность, волосы, как некоторые.
3: Невозможно выучить, потому что насмотренность и... как это правильно сказать?
1: Стиль, вкус.
3: Вкус невозможно выучить. То есть ты можешь.
1: Да, но можно
3: посмотреть...
1: его. Можно. Нет, почему? Вкус можно вырастить. Можно. Ну... Если взять кого-нибудь, кто вообще. Да, и начать его водить на выставки, потихонечку объясняя и показывая, и передавая свое настроение, реально человеку привить вкус.
3: Не
1: я
3: факт,
1: вот
3: потому
1: прям
3: что
1: убежден.
3: Есть многие, которым это просто не заходит. То есть. У
1: ну,
3: них вот
1: что.
3: Есть свое видение, ну. И это все, и больше они не видят через эту призму, больше ничего не видно.
1: Так вот как раз показать человеку.
3: Ну, они же не все же открыты для новой информации. И
1: это уже другой вопрос.
3: Вот, поэтому это надо быть или очень, как сказать, цмеим для кабелодмей, да?
1: Да.
3: Или реально очень открытым в голове. Угу. То есть сказать все, мне интересно все, хочу узнать.
1: Окей, мальчики и девочки, сейчас мы прервемся буквально на 2,5 минуты, а точнее на 2 минуты 57 секунд, потому что мы обязаны послушать музыкальное произведение. Вы в это время должны ответить на простой вопрос. У вас есть вкус или нет? И как вы его себе, в себе развивали, да? То есть, как бы, я родился со вкусом, например, да? Со вкусом, не знаю, чипсов. Или меня мама водила по театрам в детстве, да? И теперь я ненавижу Плесецкую. Как бы, короче, напишите все, что вы думаете по этому поводу к нам на WhatsApp. Мы к вам вернемся буквально через 2 минуты 57 секунд. Не уходите.
0: Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: А, мальчики и девочки, время 20 часов и 45 минут на часах в нашей студии. Именно столько времени обычно занимает у обычного человека понять, нравится ему что-то или нет, есть ли у него вкус или он безвкусный. Но в течение нашего эфира мы точно даем вам индикатор, как понять, что есть у вас вкус. Очень просто. Лизните палец, если соленый, значит вы живы. Добрый вечер! В студии сегодня Владлена
2: Прешина. Так слизнула, да. Соль, я его так на ветер выставляю.
1: Вот. А если свой лизнуть, вообще классно.
2: Ты не уточнил. Я что-то знала. Ну окей. Да, в студии сегодня Александр Солнцев и Надя Дундо. Фотограф, да.
1: Домой.
3: Спасибо.
2: Это не тебе, Надя.
1: Да, ты пока еще оставайся.
2: Кстати, скажи, пожалуйста.
1: Да, почему Петах-Тиква?
2: Ну подожди, нет. А были ли случаи, когда ты отправляла кого-то домой с фотосессии?
3: Конечно.
2: Серьезно?
1: А как ты это делаешь?
3: Несколько раз.
2: Строгая такая, да. Что там?
3: Нет, ну смотри, смотри,
2: почему
3: какие люди.
2: Почему ты можешь отправить?
3: Ой.
1: Ну, во-первых, пьяные младенцы.
3: Люди... Ну, вот почти, как... почти так. Нет, на самом деле не так. Люди, которые, ну, ты с ними договариваешься о времени, там, не знаю, в 8 часов утра, а потом у тебя дальше еще съемка, они приходят в 9. И говорят, ой, мы опоздали.
2: Ого.
3: Ну и
2: а как-то предоплату это... они отправляют как-то? Или
3: да.
2: Ты просто теряешь
3: деньги? Ну так ты им говоришь, люди добрые, будьте добры, приходите вовремя, потому что это ненормально на час,
2: конечно,
3: опаздывать. Как, я могу понять 20 минут, там, если там пробки, я не знаю, что-то непредумышленное такое, mm-hmm. не знаю, ребенок там... Да, что-то не то.
1: Да.
3: Там памперс поменять надо или
2: да.
3: что-то еще.
2: Ну да, да, согласна.
3: Но не час же, ну это же ненормально.
1: Окей, итак, значит, если опаздывают домой, еще какие варианты есть?
3: Ну, пока это был единственный.
1: А, то есть, ну, не так и много. То есть ты, в принципе, а бывало такое, что ты вот пришел к тебе человек, и ты чувствуешь, ну, нет химии, ну, блин, ну, ничего
3: бывало.
1: Не получается.
3: Нет.
1: Лучше б я гамбургер фотографию.
3: Смотри, в химии чувствовала, что сначала не было, потому что человек закрытый, mm-hmm. приходит такой mm-hmm. весь зажатый, закрытый.
1: Mm-hmm. И тут ты достаешь ламбруско.
3: И тут! Нет, ламбруско. У меня есть мачата. Она работает намного лучше.
2: Мачете, правильно говорю.
1: Мачете, в смысле меч.
3: Мачете, да, да.
2: А, мачете, я думала, что мачете.
1: Мачете, это когда ты танцуешь.
3: Мачете, нет, но

0: Да, и есть люди, которые больше закрытые, им не очень так легко открываться перед новыми mm-hmm. людьми. И вот надо уметь с этим работать просто. И это много времени занимает научиться этому. Mm-hmm. Но в конце концов это очень дает хорошие результаты.
1: Классно. А зачем люди вообще фотографируются? У тебя есть ответ на этот вопрос?
0: Ну, разное бывает. Есть такие, которые хотят фотографии для бизнеса, есть такие, хотят, не знаю, найти свою вторую половину. Есть люди,
1: окей,
0: которые
1: паспорт
0: хотят...
1: Окей, паспорт, дальше.
0: Нет, зачем паспорт? Ну, для бизнеса, скажем, у меня
2: нет,
0: сейчас...
2: Нет, вторую половину.
0: Такая... Да.
2: То есть они прям приходят с запросом, мне нужны фотографии для сайта знакомств?
0: Да, конечно.
2: И что вы там делаете? Ну, какие фотографии?
1: Что мы делаем? Только не делаем.
0: Нет, смотри, это смотря, что она хочет показать. Или
1: он. Обратили внимание, что она хочет.
0: Она или он. Потому, кстати, мужчины приходят намного...
2: В Тиндере. С рыбой вот это вот. Я поймал рыбу.
1: А ты пойди поймай сначала рыбу. Рыбу поймал. Это значит, он приложил как бы... Всю схитру, всю мудрость такой. Хопа, поймал. Невкусно пахнет, возьми.
0: Не,
1: помой.
0: Ну мы с рыбой еще не фотографировали никого, конечно, сегодня.
1: Рыба моя, недаром есть такое выражение. Поймал рыбу.
0: Нет, но мужики намного чаще приходят фотографироваться для сайта знакомств, чтобы вы знали, чем женщины.
1: Вот, а женщина такая: я сижу в неестественно выгнутой позе,
2: в
1: воде наполовину, платье мокрое. Я так себя вижу. То есть это нормально.
2: А мужик с рыбой
0: нормально. Это называется восстановить женскую, то есть свою самооценку. Почему нет? Если женщина хочет себя увидеть красивой, невероятно притягающей, почему бы ей не сделать,
2: да?
0: Почему бы ей не сделать такую фотосессию, где она будет прям кайфовать?
1: Вот. А к мужчине какие в основном претензии? Добытчик, и он добыл эту рыбу. Я тебя не выпущу. Он добыл эту рыбу, он тебе показывает: смотри, я тебе руками.
2: Это ужасно.
0: Я думаю, это чуть-чуть не то.
1: Ешь эту рыбу. Я же говорю.
0: Еще с мамонтом надо.
1: В другой руке у него сковородка. Он еще готовит эту рыбу.
2: Обычно на какой-то лодке вот это вот.
1: Это яхта
2: выражение
1: называется.
2: Лица дурацкое это какое-то. Яхта. Так, хорошо, а мужчины, которые приходят на фотосессию для соцсетей, они в каких позах? Ну, что они...
0: В каких позах?
2: Ну, смотри, фотографируются, то есть они...
0: Нет, смотри, мы изначально...
2: Casuals, что
0: берут разные, чтобы было разное.
2: Студии,
1: они берут свой костюм или casual.
2: Стиль.
0: Они берут casual. и то, и нижнее белье. Подожди, чтоб ты знала.
2: Ну это надо.
1: Потому что со смеху можно, знаете или нет.
0: Чтобы
1: нет,
0: было разное. Потому что это же не только для... Ну или в студии, или на природе, или где-то на своей яхте,
2: прям
0: или в своей
2: белье?
0: Квартире, или где-то еще.
2: Прям в нижнем белье делают?
0: Ну да.
1: Ну, вау, слушай, не все же на рыбу клюют.
2: Да.
1: Некоторые
2: я
1: и на Валентино.
2: Я на лосося больше.
1: На лосося в том числе, да. Нет, да бывает такое, да, я понимаю.
0: Да. Ну, разное бывает. Как бы это от запроса клиента.
2: Но самые частые, это, наверное, сайты знакомств и девушки для себя, да, которые делают?
0: Нет, самые частые фотосессии?
2: Да.
0: Ньюборн.
2: Ньюборн это...
0: Да. Не, ну если подумать, так не знаю, но они, наверное, делятся одинаково.
1: Скажи, пожалуйста, как тебе, как фотографу, живется в те дни, когда, в принципе, если честно, я могу открыть чат GPT и сфотографировать себя как угодно?
0: Я уже столько раз это слышал.
1: Конечно, мне интересен ответ именно твой, как фотограф, потому что, в принципе, это, ну, мягко скажем, нифига себе конкуренция.
0: Нифига себе не конкурент вообще.
1: Рассказывай.
0: Потому что чат GPT...
2: Красиво, потому что там реалистично.
0: Нет, смотри, чат GPT, да, может тебе создать какое-то изображение. Ну, воображение такое. Okay. Прям все, что ты хочешь.
1: Да.
0: Но там нет души. То есть ты не видишь этот блеск в глазах или какой-то еще там... Ну, человека не видишь, не видно за этим кадром человека, который он создает. А люди, которые хотят сделать себе фотосессию, они не делают это для хорошей, красивой фотосессии, чтобы
1: наконец-то
0: прям
1: мы приходим
0: повесить
1: к ответу на вопрос, зачем люди делают себе фотосессию?
0: Ну, потому что они хотят видеть вот этот вот блеск в своих глазах, вспомнить эти эмоции, посмотреть на себя, как они выглядели, не знаю, там 10, 20, 15 лет назад, 100 лет назад, не знаю.
2: Мне было 15.
0: Вот.
1: Мне тоже. А ты сейчас что им

0: пишет.
1: Кстати, я для соцсетей делаю в основном, чтобы потешить свое эго и самолюбие, чтобы мне написали: «Вау!
2: Поднять самооценку.
1: Какая ты классная!» Вот для вот этого
0: дела. А вот это тебя, типа, сразу видно, ничего не делала, налососяла. Вот это все. Нет?
1: Ну нет, для этого я не делаю. Ну или для мужчины своего тоже, кстати, некоторые делают.
2: Правильно.
1: Да.
2: Да.
1: Для тебя делают?
0: Они для своего ты
1: делаешь. Для чужого, да.
0: Просто для мужчин, как бы. Для своего одно, а для остальных другое. Дорого ли стоит... Вот смотри, допустим, тебе пишет рандомальный человек, незнакомый, да? Типа, здравствуйте, я видела ваши работы, бла-бла-бла, я хочу фотосессию на море в Golden Hour, да? Это, значит, 6:30. Типа, how much?
2: Это очень зависит от сколько времени мы будем это делать, что в эту фотосессию входит и куда мы едем. Потому что, ну, как...
0: Сколько времени, понятно, час у вас...
2: Нет, непонятно.
0: Golden hour длится...
2: Golden hour — это может быть полчаса, и ну... это может быть 2 часа, потому что мы можем начать за 2 часа и сделать
0: хорошо.
2: Разные...
0: Хорошо, 2 часа ехать в Натанию.
2: Ага. Прям цены назвать?
0: Да, ну, просто просто
2: цены
0: интересно,
2: могут меняться там.
0: Вот у нас есть радиослушатель из Ростова, пишет, значит, хочу в Натане Golden Hour, говорит. Или Шаур, что-то. Ну, неважно. Короче, сколько стоит?
1: Неразборчиво, да, написано?
2: Про Шаур ничего не могу сказать.
0: Кири.
2: Вот. Про цены.
0: Ну-ну.
2: Нет проблем. Это может меняться, там начинается с 1800 до 2500, смотря что в
0: это
2: включаете.
0: Ну так это вполне вменяемые цены, а не просто... Я сейчас объясню, почему я задал этот вопрос. Очень многие люди даже не пытаются, да, как-то себя вот, может быть, пропозиционировать как модель или попробовать на себя посмотреть со стороны, потому что думают, что фотосессия у фотографа — это какие-то безумные деньги.
2: Да.
0: Почему-то не принято в соцсетях писать цены. Ну, не принято так, типа, отвечу в личку, ну, вся вот эта вот бла-бла-бла. Сейчас вот ты озвучила, что, в принципе, какие-то там 2000 шекелей плюс-минус туда-сюда можно позволить себе прикольную
2: Конечно.
0: Фотосессию. Ты будешь сидеть, шортики мокрые, море, медуза,
2: да,
0: ожоги.
2: И не только.
0: Да, песок под мышками. Все, как вы любите.
2: Да, да, да. И можно даже рыбку поймать.
0: И вот не только, не
1: да,
0: только поймать, еще и съесть.
2: Еще и съесть.
0: Ну,
1: и рыбку съесть.
0: Да, и сфотографироваться.
2: И Golden Hour. Без шауэр.
0: Вот, так что, мальчики и девочки, смотрите, как бы, если вы почему-то до сих пор, да, такие думали, что, а, что-то как-то, попробуйте. Я понимаю, почти всем вам где-то уже за какое-то количество лет. Но никогда не поздно взять и сказать, а, слушай, а что терять? Давай, хочу посмотреть на себя, как я буду в белом, мокрый.
2: Конечно.
0: Да.
2: Вот мы сфотографируем Владлену. И она выставит фотографии. Тогда
1: да.
2: можно будет посмотреть, что мы делаем. И если кто-то захочет,
0: это
2: пожалуйста.
0: Будет ньюборн, да, вот это? Она будет
2: Кстати,
0: спать.
2: Кстати, я такого не делала.
0: Вот, смотри, я тебе уже даю вторую идею.
2: Хочешь попробуем?
0: Вторая идея.
1: Нет,
0: ты будешь спать.
2: Я тебя закутаю.
0: Ты будешь красиво спать. Ты будешь красиво спать.
1: Я, кстати, с открытыми глазами сплю. Некрасиво.
2: Обалдеть.
0: Нет, это некрасиво. В общем,
2: ньюборн не будем.
0: Меня с рыбой.
2: В годик будем. Там с тортиком сидел.
0: Меня с рыбой. Хорошо, договорились. Во-первых, большое спасибо, что посетил нашу студию.
2: Спасибо
0: Мне кажется,
2: вам.
0: Сегодня был очень насыщенный эфир.
1: Да, да, очень интересно.
0: Да, у тебя есть еще какой-то вопрос, потому что осталось буквально 32 секунды.
1: Ты знаешь, у матросов нет вопросов, но мне бы хотелось, чтобы ты что-то вот какого-то в конце, да, подвела итог этой беседе и какие-то развеяла миф, возможно, о своей профессии или какое-то напутствие дала, вот что-то такое.
0: Или скороговорку просто.
1: Ну да,
2: скороговорки я не знаю.
1: Встань, расскажи что-нибудь.
2: Видите, в тигровой шкуре буду рассказывать. Нет, я шучу. На самом деле люди думают, что фотография — это... такое излишество, да, ну, что не каждый может себе позволить, но на самом деле это не так, потому что фотографии — это память наша. Но я знаю, так как у меня есть миллиард своих детских фотографий, своих детей, и своей сестры, и папы, мамы.
0: И там. Они у тебя напечатаны
2: и
0: на бумаге.
2: И у меня напечатаны на бумаге.
0: Вот,
2: я
0: а сейчас ведь никто не печатает.
2: Неправда, я печатаю. Я печатаю и альбомы, и печатаю и фотографии. И так что, да, эти фотографии не только на компьютере или на телефоне. Их реально можно листать, смотреть. И просто вспоминать вот эти вот счастливые и дорогие-дорогие моменты.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас была фотограф Натя Дондуа и Александр Солнцев.
0: Ну и Владлен Прежель тоже заскочил к нам большое. На огонек.
1: Да.
0: Немножечко.
1: Услышимся с вами в следующую среду.
0: Да, также за камерами неотрывно следил Евгений Зап и Жинский, за что ему большое человеческое спасибо. Вот, все, оставайтесь с нами. На первом здесь всегда навсегда.
1: Пока-пока.
2: Спасибо большое.
3: Не по Фрейду. Голоса Первого радио.
4: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
5: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
4: Павел Маргулян.
3: Первому радио 25 лет. Не по Фрейду.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки,
3: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Макё. Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлером.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Так.

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Первое радио. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Bentley. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!

0: romance. Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Голосуем на 101-м километре.
3: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на Белоицком ей на скамье подсудимы. Это было...

0: Русская музыка.
1: 89.1 FM.
2: Бывают простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личко, а?
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Улья.
4: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
5: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
6: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
7: Okay. Это круто! Это круто!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Товарищи, каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
6: Город Диско.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпить.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

радио 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье подсудили. Это было важно.

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
2: Садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю по пятнице.
4: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
5: Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Товарищи,
2: каждую пятницу.
1: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
1: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
2: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско.
7: Jet setter. Go get her.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: «Савино утро».